0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

Евангелие от Иоанна, 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

безлично. Матовые дни вмещаются в окно. Когда все радости твои склевало воронье, когда равняется нулю аккумулятор сил, иди за радостью к тому, кто Мирси победил. Иди за радостью к тому, кто Мирси победил. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за. Жизни серпантин, шины на краю, и тысячу причин радости найду, тысячу причин радости найду. На птичьих лапках, на ветвях в скверочке городском мастится вечер сентября, пропитанный дождем. В зеленоватой темноте без зонтика пройдусь, за мной бежит на поводке моя простая грусть, за мной бежит на поводке моя простая грусть. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за. Жизни серпантин, шины на краю.

цепляя тучу. Цепелин, наверное, за зимой. Циклон идет на Сахалин, а я иду домой. Мой Бог помог мне не остыть, я твердо убежден, умеющий Христа любить, да не подсуден он. Умеющий Христа любить, да не подсуден он. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за жизнь серпантин, шины на краю, тысячу причин, радости найду, тысячу причин, радости найду. Совсем темно, но парк нет-нет, да голосок отпустит. Зашла луна и шлет привет любому захолустью. Я не один, не сам собой, со мной прибудь вовек. Мой друг, мой Бог, спаситель мой, я слаб, я человек. Мой друг, мой Бог, спаситель мой, я слаб, я человек. О, христианин, радуйся с утра, тысяча причин, говорящих за жизнь серпантин, шины на краю, тысячу причин, радости найду, тысячу причин, радости найду.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие друзья, мы рады предложить вашему вниманию очередную радиопередачу «Евангельские истины». Сердечно приветствуем вас и желаем благословения от Бога при слушании этой программы. Тема этого выпуска – молитва.
1: Дорогой друг, слушающий эту передачу, разреши спросить тебя, молишься ли ты? Или молился ли ты когда-нибудь в твоей жизни? Возможно, этот вопрос покажется тебе странным и неуместным, и ты скажешь: «Я чувствую себя отлично и не испытываю какой-либо нужды, зачем я должен молиться?» Мы все знаем, что наша жизнь непостоянна и изменчива. Мы не имеем гарантии, что то благополучие, которое мы имеем, будет сопровождать нас и завтра. И может наступить в твоей жизни момент, когда ты страстно пожелаешь молиться, но не сможешь. Библия призывает нас: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко».

0: Ваня неподвижно лежал на больничной койке. Его лицо было бледным и безучастным. Совсем недавно, во время игры на футбольном поле, с ним приключилось несчастье. Обследовавший его врач не дал никакой надежды на выздоровление. Друзья Вани уважали и ценили его. Он был лучшим вратарем команды. Решив навестить своего пострадавшего товарища, они пришли к нему в больницу. Тяжелое состояние здоровья бывшего вратаря их очень смутило, и они не знали, о чем с ним говорить. Тогда самый бойкий из них, Гельме Брунер, нарушил неловкое молчание, заговорил о последних успехах их футбольной команды. Но Ваня не проявлял никакого интереса к разговору. В последнее время его занимали совсем другие мысли. Он думал о вечности. Заметив без участия тяжело больного товарища, Брунер внезапно прервал свою речь, и снова наступила мучительная пауза. В это время вошла мать Вани. Поняв ситуацию, она обратилась к сыну, спросив, не желает ли он немного поговорить с друзьями. Но он с грустью покачал головой. Затем, после некоторого молчания, он сделал попытку подняться. Брунер помог ему в этом. И он, полулежа, с волнением произнес. «Спасибо, тысячу раз спасибо, друзья. На футбольном поле там вы помогали мне в борьбе. Хотите ли вы еще что-нибудь сделать для меня? Помогите мне в предсмертной борьбе. Помолитесь за меня. Наступает мой конец». Но ни его друзья, ни мать не могли ему в этом помочь, потому что они либо не умели вовсе молиться, либо разучились.
1: Сколько людей в нашем мире умирает ежечасно, еженедельно, ежемесячно, без того, чтобы за них кто-нибудь помолился? При этих мыслях невольно возникает вопрос. Разве молиться нужно только в последние мгновения жизни? Разве молитва не должна стать ежедневной потребностью каждого из нас? Возможно, вы, дорогой радиослушатель, поняли, как важно молиться Богу, Творцу, но не знаете, с чего начать, о чем и как молиться. Эти вопросы сегодня будут темой беседы Ивана Петерса. И мы искренне надеемся, что вы найдете ответ на ваши искания. Но перед беседой послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, когда я посетил некоторые места в Сибири, то мне пришлось встретиться со многими людьми. Мы были там с одной группой молодых людей. Проводили различные собрания, и особенно интересно было видеть на улицах многих людей, которые окружали нас всякий раз, когда мы останавливались и начинали петь христианские песни и свидетельствовать о Иисусе Христе. После таких собраний на улице многие подходили к нам и начинали разговор. При этом я снова и снова слышал вопрос: «А как можно молиться?» Я, конечно, не могу с уверенностью сказать, что побуждало людей задавать этот вопрос. Причины этому могут быть разными. Одни, например, в разговоре с нами говорили, что всю свою жизнь воспитывались в атеистическом духе, но теперь, когда система атеизма рушится, они не знают, что делать, и хотят попробовать верить. Другие говорили, что всегда крестятся и считают это молитвой. И еще другие просили тексты молитв, которые они могли бы читать в определенных обстоятельствах или временах. Но какими бы ни были причины этого вопроса, одно становится ясно, когда его слышишь. Люди, которые спрашивают, как можно молиться, показывают этим, что они ищут чего-то, что могло бы им помочь сделать новое начало. Они недовольны тем, что было, и тем, что есть. Дорогие, это естественно нашей человеческой природе. Знаете, Бог сотворил человека для того, чтобы иметь с ним общение. Бог дал человеку при сотворении вечную жизнь. И Бог хотел вечно общаться с людьми. Не какие-либо философские мысли привели меня к такому утверждению. Это учение Библии. Бог создал человека для того, чтобы иметь с ним общение. Но вот именно это общение было прервано. Человек избрал свой путь и думал, что сам справится с вопросами жизни. Но в действительности, лишившись общения с Богом, человек погряз в хаос своих представлений и убеждений. А вечно живущая душа человека жаждет возвращения к своему Творцу, к Богу, сотворившему небо и землю. Многие заглушают в себе эту жажду тем, что стремятся к приобретению материального благосостояния. Но это тоже не удовлетворяет. Такие люди скоро замечают, что приобретение того, к чему они стремились, не дает им того покоя, которого они ожидали. Сразу после приобретения одного в нас рождается новое желание. И этот круговорот не прекращается. Многие очень богатые люди чувствуют себя одинокими и оставленными. Они несчастны, потому что не получили удовлетворения в том, чего достигли. Поэтому я хочу сегодня сказать, что истинное удовлетворение человек может найти только тогда, когда возвратится к тому, кто его создал, то есть к Богу. Иисус Христос сам призывает нас сделать этот шаг. В 28 и 29 стихах 11 главы Евангелия от Матфея мы читаем следующие слова Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот приглашение Бога людям, и ответить на это приглашение должен каждый человек лично. Никто не может вместо нас создать связь между Богом и нами. Он хочет, чтобы человек лично обратился к Нему. И именно это является молитвой. Молитва – это личная связь человека с Богом.
Если вы, например, хотите познакомиться с каким-то другим человеком, то вы ведь тоже не просто думаете о нем. Вы не только смотрите на него. Для знакомства необходим разговор. Посредством слова мы устанавливаем контакт с другими. Так же и Бог хочет, чтобы человек обратился к Нему словом. При таком первом общении к Богу нам не надо красноречия. Нет для этого ни правил, ни законов. Иисус просто говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». А если мы к кому-либо приходим, то мы ведь не становимся пред Ним и молчим. Так и приходя к Богу, мы можем с Ним говорить, и притом обо всем, что нас тревожит или обременяет. Это Его приглашение к нам. Если кто-либо отвечает на это приглашение Божие, то он совершает первую молитву. И, конечно, это будет молитва знакомства. Начиная общение с Богом, мы начинаем и постепенно узнавать Его сущность. Обращаясь к Богу, мы узнаем, что Он всесильный, всезнающий и всемогущий. Но в то же время и то, что Он свят. А мы живем во грехе. И это первая преграда, мешающая человеку общаться с Богом. В свете святости Божией мы начинаем видеть наше греховное состояние. Познавая Бога, мы познаем и себя. И человеку не остается ничего другого, как упасть пред этой святостью Божией, пред Ним самим и просить Его о прощении. Без такого покаяния пред Богом молитва невозможна. Бог ведь не является своего рода складом, из которого человек может всегда брать то, что он в настоящее время хочет. Поэтому, если человек спрашивает, как можно или нужно молиться, и при этом в действительности имеет в виду, что таким образом сможет удовлетворить свои стремления к чему-либо, то из этого ничего не получится. Бог есть владыка всего, и молиться Богу – это значит склониться пред этим владычеством. Знаете, мы все имеем свои представления о том, что мы хотим. И мы думаем, что если достигнем желаемого, то все остальное тоже будет в порядке. И вот с такими мыслями многие ищут Бога. Они думают, что, молясь Ему, они смогут получить все, что хотят. Но, дорогие, Бога нельзя манипулировать, как это мы часто читаем во многих сказках. Например, о старике Хоттабыче, о живой воде, о перо жар птицы, о волшебной скатерти и других чудесных вещах, посредством которых мы бы могли достичь всего, что желает сердце наше. Поэтому спрашивающие, как можно молиться, должны в первую очередь проверить причины, побуждающие их задавать этот вопрос. Если вы думаете, что молитва поможет вам вести беспечную жизнь, то вы на ложном пути. Ведь молиться – это значит говорить с Богом, и главную роль в этой беседе играет не человек, а Бог. Не мы в молитве говорим, что Бог для нас должен сделать, а Бог дает нам инструкции, по которым мы должны жить. Он творец человека, и поэтому только Он знает, что содействует нашему благу. Но Он также знает, что может нам повредить. И если бы люди могли использовать Бога для своего удовлетворения, то Он ведь не был бы Богом. Прежде чем молиться, мы должны знать, кому мы молимся. Молитва произносится в адрес Бога, который открывается нам в Библии. Это обязательно следует иметь в виду. Бог ведь не является продуктом наших мыслей и нашей фантазии. Многие хотели бы иметь Бога, которого они могли бы призвать и использовать, когда им угодно, как подчиненного, который служил бы им. Но Бог хочет, или вернее, требует от человека, чтобы мы
служили Ему. Уже с самых первых страниц Библии мы видим, каков Бог. Он только произносит Слово, и все приходит в движение. Словом Он создал вселенную. «И сказал Бог, и стало» — это предложение мы часто читаем в начале Библии. И если мы хотим молиться, то мы должны об этом думать. Мы обращаемся к Богу, который сотворил нас. И этот великий и всемогущий Бог зовет человека. А молитва является ответом на этот зов Божий. Первое, что Бог хочет сделать с человеком, который Ему молится, это спасти человека. Спасти от вечной гибели в аду по причине нашего грешного состояния, по причине нашей грешной природы. Слушайте, что Бог говорит нам о самом себе в 45 главе книги пророка Исаии, начиная с 21 стиха. «Нет иного Бога, кроме Меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме Меня. Ко Мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог и нет иного». Эти слова абсолютны. И молиться этому Богу может только тот, кто верой принимает Его абсолютный авторитет. Вера и молитва неразрывно связаны между собою. Мы ведь можем только тогда правильно молиться, если знаем, кому молимся. Бог ясно говорит в прочитанном тексте, что обращающиеся к Нему будут спасены. И поэтому первая молитва человека к Богу должна быть просьбой о спасении. При этом не играет роли, какими словами мы выразим Ему эту просьбу. Бог не требует от нас отшлифованной речи. Наоборот, Он видит желание сердца нашего. И его мы можем выразить Богу. Для этого достаточно только слов «Будь милостив ко мне, грешнику». Такую молитву Бог услышит, если она действительно исходит из сердца человека. Если человек произносит Богу такие слова, то Бог спасает человека. Это спасение заключается в том, что Бог дает нам новую жизнь. Мы становимся новым творением. Да, больше того, обращающийся к Богу человек становится Детем Божиим. Бог сам говорит об этом в Своем Слове. И каждому, конечно, ясно, что новорожденный не может сразу говорить и беседовать. Сделав первый шаг к Богу, просьбой о спасении, мы начинаем учиться говорить с Ним. Этот процесс может быть длинным, но он необходим. Нет другого пути к общению с Богом. Только через покаяние и веру в Него человек может научиться молиться, то есть беседовать и общаться с Богом. Во время Своей земной жизни Иисус встретился однажды с представителем духовенства того времени. Звали этого человека Никодим. Он тоже пришел к Иисусу и начал говорить с Ним о богословских вопросах. Но Иисус даже не вступил с ним в дискуссию, а сразу начал говорить о самом главном. В 3 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова, которые сказал Иисус Никодиму. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Другими словами говоря, если кто не обратится к Богу с просьбой о спасении, то он не может иметь вечную жизнь. Спасение заключается в том, что Бог возрождает обращающегося к Нему человека к новой жизни. И только такой человек может вступить в контакт с Богом. Такому Бог говорит через Свое Слово, через Библию. И только в ней мы можем и должны искать волю Божью. Из нее мы можем учиться правильно жить уже здесь, на земле. И в ней Бог показывает нам путь к вечному блаженству, то есть в Царствие Божие.
только покаявшийся пред Богом человек, только верующий в Него может приносить Ему в молитве и все другие нужды. Бог тогда готов помочь, и помощь эту Он дает по Своему усмотрению и по Своим планам. На многие вопросы жизни Бог уже дал нам ответы в Библии, и, читая ее, мы познаем волю Божию. Поэтому, если вы, дорогой радиослушатель, желаете молиться Богу, то я советую вам отложить ваши личные представления о Нем, все предвзятые мнения, и обратиться к Богу с одной просьбой, чтобы Он вам открылся таковым, как Он действительно есть. Он хочет иметь общение с вами, и Его волю вы можете прочитать в Его святом Слове.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч! Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В чем кроется причина неверия? Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 47.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 44. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?»
0: Иисус одержал верх над своими недоброжелателями и показал им настоящее состояние их сердец, которое вело их в погибель. Он указал им на их злые помыслы и слабый характер. Иисус не нуждался ни в чьей похвале, так как знал свою миссию. Эта уверенность исходила не от успеха его служения. Если ему возносили славу, он воздавал ее Отцу. Он учил возносить молитвы прежде всего Отцу. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 9 и 10. Иисус отверг себя и не искал своей славы и чести. Слава его Отца была ему важнее. Он стремился исполнить его волю. Божья любовь побуждает к творчеству, искуплению и совершенствованию. Она — суть Святой Троицы. Исполнение закона и стремление к совершенству характеризуют эту любовь. Тот, кто обладает ею, живет не для себя и не для своей славы, а для служения другим, отрекшись от себя. Он делится с нуждающимися всем, что имеет сам. Любовь никогда не перестает. По-настоящему Бога любит лишь тот, кто отвратился от греха, раскаялся и уверовал в Божью любовь, исповедуя, как и Павел, что она излилась в его сердце Духом Святым. Эта любовь проявилась и проявляется в жертвенности, смирении и терпении. Всякий, открывающий душу Божьему Духу, чтит Святую Троицу и любит всех людей. Но хвалящийся, думающий, что он хорош и что ему не в чем раскаиваться, противник Бога и Его Духа. Такой человек тонет в собственном эгоизме. Он не стремится исправиться и не осознает свою нужду в Спасителе, но все больше и больше

0: больше ожесточает свое сердце. Христос пришел не во имя какого-то неизвестного Бога, но во имя своего Отца, чтобы явить нам Божью любовь и милость. Все, кто отвергает Христа, доказывают, что их умы закрыты для Божьей любви. Они любят больше тьму, чем свет, и ненавидят тех, кто ходит в нем. Христос предупредил людей о приходе Антихриста, который соберет всех противящихся Богу, чтобы восстать против Божьей любви. Он будет совершать чудеса и называть себя Христом. Многие не могут поверить в Бога, потому что вместо покаяния выбирают жизнь вдали от Него. Они считают себя праведными, сильными и умными. Они не трепещут перед святым и не осознают, что только он является таковым. Самоправедность является причиной неверия, а гордость его – первым признаком. Кто верит в Бога и, зная собственную душу, сокрушается и исповедует свой грех, тот отвергает славу и честь себе и всегда воздает хвалу Отцу и Сыну. Он умножает Божью благодать. Вера в то, что мы прощены Христом, лишена всякого тщеславия. Мы знаем, кто мы такие и кто такой Бог. Любовь не обманывает. Гордый же человек будет лгать себе и другим, уходя от Божьего Духа, дающего смирение.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 45 по 47 стихи. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?»
0: Христос продолжал разоблачать гордость законников, говоря: «Я не тот, кто будет обвинять вас перед Отцом. Моисей ваш обвинитель. Он дал вам закон завета, который судит ваши дела. В вас нет любви, и вы хотите убить меня во имя закона. Отдалившись от Бога, вы блуждаете во тьме. Исцеление больного в субботу возбудило в вас недовольство Божьей работой. Вы ненавидите меня, в то время как я есть воплощение Божьей любви. Вы отказываетесь верить, что видели дела Мессии. Ваш дух мятежен и груб. Бог дал вам закон для жизни, а не для смерти. Если бы вы раскаялись, вы бы жаждали познать Спасителя. Закон и пророки лишь открывают путь ищущему. Вы исказили закон и позволили своим желаниям изменить суть Божьих заповедей. Вы не можете постичь пророчеств. Злой дух в вас препятствует познанию истины. Вы останетесь глухими и бессердечными, сопротивляясь Божьему духу. Вы не верите в слово жизни из-за своего упрямства. Вопрос 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую ему, как делают это другие?

Вопросник второй. Дорогой читатель, если вы пришлете нам 17 верных ответов на заданные ниже 19 вопросов, то мы вышлем вам последующую серию брошюр по изучению Евангелия от Иоанна. Вопрос 25. Почему Иисус прежде всего пошел в храм и изгнал оттуда торговцев? 26. В чем различие между благочестием Никодима и целью Христа? 27. Каковы признаки рожденных свыше верующих? 28. Почему Христа можно считать подобием медного змея? 29. Почему верующие в Иисуса не предстанут перед судом? 30. Каким образом Христос является женихом церкви? 31. Как обрести вечную жизнь? 32. Какой Божий дар дает нам Иисус? Каковы его особенности? 33. Что мешает нам поклоняться в духе и истине, и что помогает нам в этом? 34. Как мы превращаемся в источник воды живой? 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса? 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец? 37. Как Иисус исцелил больного у купальни в Вифезде? 38. Почему иудеи преследовали Иисуса? 39. Как и почему Бог работает со своим сыном? 40. Какие два важных задания Отец поручил исполнить Христу? 41. В каких отношениях состоят Отец и Сын, согласно словам Христа? 42. Каковы четыре свидетельства Божества Христа? 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую Ему, как делают это другие? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Духовные жертвы.
2: И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом.
1: 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Церковь Божия есть Дом Божий, святой храм, в котором, подобно ветхозаветному образу, приносят жертвы, благоприятные Богу через Иисуса Христа. Все ветхозаветные жертвы, ежегодно приносимые приходящими к Богу, потеряли свое значение через единократное принесение тела Иисуса Христа, отдавшего себя на страдания и смерть. Евреям 10 глава 1 и 14 стихи. Мы имеем иной жертвенник и приносим через Иисуса Христа Богу жертвы, отличающиеся от ветхозаветных приношений. Ветхозаветные жертвы. Первая известная нам жертва, принятая Богом, это жертва Авеля. Он принес от первородных стада своего. Бытие 4 глава 4 стих. Господь презрел на дар Авеля, потому что в этом приношении была выражена истинное искупление. Господь презрел и на самого Авеля, который этим приношением доказывал, что он нуждается в искуплении. Все последующие ветхозаветные жертвы в разных формах и образах повторяли эту истину, открывая в ней Агнца Божия, предназначенного для искупления грехов мира. Предметами ветхозаветных жертв были первородные от стада – агнцы, овны, козлы, тельцы и другие чистые животные. Первородные от нечистых животных заменялось чистыми или выкупалось. Исход 13.13. После исшествия израильтян из Египта Господь взял себе всех первенцев, которых Он пощадил в Египте, спасши их посредством искупительной крови пасхального агнца. Всякий первенец из людей посвящался Господу и выкупался во свидетельство истины искупления. В искушении Авраама мы видим, что Господь не принимает человеческих жертв. Свою верность Богу Авраам засвидетельствовал тем, что готов был своего сына вознести во всесожжение Господу. Сына, в котором были великие обетования. Он верил, что Господь силен из пепла вернуть к жизни Исаака. Евреям 11 глава, 19 стих. Когда он поднял руку над своей жертвой, возложенной на жертвенники, ангел Господень воспрепятствовал ему. Господь приготовил заступническую жертву, овна, запутавшегося в чаще, которого Авраам принес во всесожжение. И Ефаю, давшему обет, были известны постановления Божии относительно жертв. Посему, посвящая свою дочь Господу, он дал выкуп за нее по заповеди. Левит 27:1-4. И она оставалась жить по обету девства, не познавши мужа. Судей 11 глава 30-39. Жертвы бесам. Бесы, то есть нечистые духи, вселяясь в идолов, присваивают себе всякую жертву, приносимую не по воле Божьей и не для Господа. 1 Коринфянам 10:20. Бесы требуют человеческих жертв. Смерть Авеля была первой человеческой жертвой, принесенной в угоду дьяволу, потому что он от начала человека-убийца. Всякое человекоубийство и самоубийство есть жертва, возбужденная дьяволом. Древний языческий культ Молоха предусматривал себе в жертву и служение детей. И Иезекииля, 16 глава, 21 стих, Левитам 18:21, 22, Второзаконие 12:31. Эта мерзость, принимая иные формы, достигает и наших дней. Тысячи детских тел умерщвляются в утробах их матерей, не увидев света. Этой мерзостью обрекаются на постепенное вымирание целые нации. духовные жертвы. Христос не с кровью тельцов и козлов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреев 9:11-14. Новозаветные верующие верою в искупительную жертву Христа, однажды принесенную за грехи всего мира, освобождаются от приношения в жертву тельцов и козлов. Их искупление совершенно, посему их жертвы относятся к служению Богу. Какие же духовные жертвы приносят верующие через Иисуса Христа? А. Жертва хвалы. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Евреям 13:15. Церковь Божия, собрание верующих – это место поклонения и прославления Господа. Ни чтение священных писаний или самой назидательной литературы, ни слушание проповедей по радиоприемнику, ни воспроизведение словословий путем звукозаписи не может заменить собрание верующих, которое является местом поклонения верующих Богу, где верные приносят жертву хвалу. Эта хвала выражена в проповеди Слова Божьего, в молитвах, в псалмах, духовных песнопениях, словословиях, в художественном слове, на музыкальных инструментах. Псалом 150, Колоссянам 3:16 и Ефесянам 5:19. Хвала Богу нашему должна быть осознанной, разумной, как написано: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте». Ибо Бог – Царь всей земли, пойте все разумно. Псалом 46:7-8. Хвала Богу нашему должна быть старательной, стройной. Псалом 23:1-4. Хвала должна быть исходящей из самого сердца. Колоссянам 3:16. В этом жертвоприношении должны участвовать все юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа. Псалом 148:12-13. Прославление Бога только хоровым пением затемняет смысл новозаветной жертвы хвалы. Всякая хвала Богу должна быть вразумительной. Духовные песни со сложной музыкой, затемняющие четкое выражение слов, не могут дать назидания. Музыкальное чувство может быть удовлетворено, но ничего из пропетого не останется в разуме. Использование музыкальных инструментов целесообразно сопровождать пением. Духовные оркестры могут прославлять Господа только в том случае, когда слова мелодии хорошо известны участникам словословий. Декламация, художественное слово, может выразить хвалу Богу. Особенное место должно уделяться сольному пению как самому четкому, вразумительному. Практичным было бы прославлять Господа семейным пением в собрании. Каждое богослужебное собрание, кроме чередования проповедей и псалмов, должно иметь место для нескольких словословий по побуждению сердец верующих. Господу приятна хвала из уст искупленных. Б. Жертва благотворения и общительности. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Евреям 13:16. Маленькая община учеников Христовых еще при жизни Учителя приносила жертву благотворения. Сами, живя на благотворении отслуживших Господу своим имением, ученики Христа благотворили нищим. Иоанна 13:23. Христос ходил, благотворя и исцеляя. Деяния апостолов 10:38. К нам дошли Его слова: «Блажение давать, нежели принимать». Деяния апостолов 20:35. Апостольская церковь в Иерусалиме в жертву благотворения и общительности приносила целые имения, восполняя нужды неимущих. Жертвенник общительности пылал ярким светом учения Христа. Верующие были вместе и имели все общее. Деяния апостолов 2:44-45. Вдовицы служением диаконов получали все необходимое ежедневно. Апостол Павел, устрояя церкви Божьей из язычников, не забывал в них устанавливать сей жертвенник. Антиохийская церковь в жертву общительности принесла по достатку учеников, чтобы послать пособие братьям, живущим в Иудее. Деяния апостолов, 11 глава, 29 стих. Пресвитерам, наученным от Павла сему служению, обращено слово: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Деяния апостолов 20:35. Жертва общительности наполняла приятным благоуханием великие просторы. Разрозненные гонениями братья иудеи получали восполнение своего недостатка от берегов Греции. Ныне ваш избыток и восполнение их недостатка, а после их избыток восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. 2 Коринфянам 8:14. Духу Святому угодно отдельных верующих наделять особыми дарами, чтобы раздавать и благотворить. Раздаватель ли, раздавай в простоте, благотворитель ли, благотвори с радушием. Римлянам 12:8. Как бы ни пытались враги церкви угасить дух сего служения, разрушить жертвенник благотворения и общительности в Доме Божьем и свести его к чисто христианской, вне церковной добродетели, но верный всегда будет устроять дом духовный, чтобы приносить в этом доме духовные жертвы. Церковь через раздавателей и благотворителей создает некоторую равномерность среди местных верующих. Сборы для святых усматривают нужды в дальних местностях. Каждый первый день недели верующие полагают на жертвенник по своему достатку, и огонь сего служения не погаснет. Такие жертвы благоугодны Богу, не забывайте этого. В. Жертва, благоугодная Богу, тела верующих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12:1. Христианину нет необходимости ежегодно приносить всесожжение Господу. Он, однажды получив верою спасение, отдает Богу всего себя на служение. Наше тело со всеми его способностями Господь приемлет на алтарь служения в прославление имени Его. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17. Наша добродетельная жизнь среди неверующих, все производимое нашим трудом во имя Господа, все наше усердие в служении неимущим, больным, вдовам, сиротам, все сделанное нами ради Евангелия, всякая работа в церкви – это жертва Богу. Верующие, купленные дорогою ценою, и тела их стали членами Христу, употребляемыми им на служение. 1 Коринфянам 6:13. Это служение должно быть разумным, осознанным, доброхотным, вызванным внутренним побуждением и дающим радость. Представить тело свое в жертву Богу – это значит, чтобы члены тела нашего были орудием праведности на дела святые. Римлянам 6:13, 18:22. Рука, некогда осквернившаяся соучастием с нечестивыми, исход 23:1, теперь имеет общение со святыми. Рука, которой могло прилипать заклятое и порочное, теперь простирается к заповедям Божьим. Второзаконие 13:17, Псалом 118:48 стих. Руки, полные мздоимства, Псалом 25:10, удерживаются от взятки. и открываются перед нашим братом. Второзаконие 15.7. Ленивая рука, притчи 10.4, охотно работает и дает нуждающемуся. Дерзкая рука, бьющая других, творящая насилие и оскверненная кровью, теперь полна добрых дел и милосердия. Руки, отданные на алтарь Господу, не делают зла, не оскверняются нечистотою.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
5: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
4: И сказал им:
6: Сын человеческий есть Господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
6: «Встань и выступи на середину».
4: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
6: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
4: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
6: «Протяни руку твою».
4: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
6: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
4: Сказал также им притчу.
6: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
3: Глава седьмая.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
7: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
8: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
6: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
9: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к кодру. Несшие остановились, и он сказал:
9: «Юноша, тебе говорю, встань!»
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
10: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
11: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
11: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
9: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
9: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в царствии Божием больше его».
4: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
9: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
4: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
12: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
4: Обратившись к нему, Иисус сказал:
9: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
4: Он говорит:
12: «Скажи, учитель».
4: Иисус сказал:
9: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
4: Симон отвечал:
5: Думаю, тот, которому более простил.
4: Он сказал ему:
9: «Правильно ты рассудил».
4: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
9: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
4: Ей же сказал:
9: «Прощаются тебе грехи».
4: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
13: «Кто это, что и грехи прощает?»
4: Он же сказал женщине:
9: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
3: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
9: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
4: Сказав сие, возгласил:
9: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
14: «Что бы значило притча сие?»
4: Он сказал:
9: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
4: Сказав это, он возгласил:
9: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
13: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
9: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
9: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
15: «Наставник! Наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
9: «Где вера ваша?
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
16: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
17: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
9: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
17: «Легион»,
4: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
9: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
9: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
16: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
9: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
9: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
18: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
4: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
9: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
4: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
9: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
9: «Девица, встань!»
4: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
3: Глава 9.
4: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
9: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имеете по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
4: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
19: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
4: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
20: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
4: Но он сказал им:
9: «Вы дайте им есть».
4: Они сказали:
21: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
4: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
9: «Рассадите их рядами по 50».
4: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
9: «За кого почитает меня народ?»
4: Они сказали в ответ:
22: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию».
21: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
4: Он же спросил их:
9: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Отвечал Петр:
20: «За Христа Божия».
4: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскрес.

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы говорили о том, чему Иисус учил. Сегодня мы увидим, какие дела Он совершал, подкрепляя ими свое учение. Проявляя милосердие к больным и страдающим людям, Иисус всякий раз подчеркивал значение веры. И сегодня мы будем говорить о вере человека, не принадлежавшего к народу израильскому. Известно, что Палестина времен Христа представляла собой страну, входившую в состав Римской империи. Поэтому правители ее были ставленниками Рима, а в населенных пунктах присутствовали войска. Это была хорошо обученная римская армия, которая отличалась порядком и дисциплинированностью. В Евангелии о некоторых офицерах римской армии упоминается как о достойных уважения. Вот и сегодня мы будем говорить о римском центурионе, в подчинении которого находилась сотня солдат. Этого сотника, представителя армии завоевателей, Иисус поставил в пример иудеям, принадлежавшим к избранному народу. Как и почему такое произошло? Об этом вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы приступаем к разбору 7 главы. Эта глава начинается с подробного описания чуда исцеления, совершенного Иисусом. В этом случае исцелен был слуга римского сотника. Интересна здесь одна деталь. Несмотря на то, что сам Иисус не встречался с этим больным слугой, он сумел дать ему исцеление. Прочтем стихи с 1 по 10. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему. И, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу.

0: выздоровевшим. В этом городе было немало римских солдат. Сотник – это офицер римской армии, в распоряжении которого находилось более сотни простых солдат. Нет сомнений, что этот сотник был верующим человеком. Его вера и любовь к народу Израиля проявились в том, что он построил синагогу в городе Капернауме. Будучи офицером, этот сотник обладал соответствующей властью. Он мог приказывать своим солдатам, а те были вынуждены подчиняться. И этот воин признавал, что Иисус обладал подобной властью, так что Господу было достаточно произнести лишь одно слово, и слуга был бы немедленно исцелен. Иисус, как написано здесь, весьма удивился вере этого человека. В Священном Писании мы встречаем лишь два случая, когда сказано, что Иисус был изумлен. Господь дивился вере этого римляна и неверию народа Израиля. Далее мы читаем описание еще одного чуда – возвращение к жизни сына вдовы из Наина. Это событие описывается лишь в Евангелии от Луки. Лука приводит в своем Евангелии описание еще одного подобного чуда, когда Иисус возвратил мертвого к жизни позднее. А в 8 главе мы там будем говорить о возвращении к жизни дочери Иаира. А сейчас давайте прочтем стихи с 11 по 16. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Как мы уже сказали, лишь Лука рассказывает об этом инциденте. Здесь мы видим чудо возвращения умершего человека к жизни. Можно было бы назвать это событие воскресением, однако все ситуации, в которых Иисус возвращал жизнь умершим, не являлись воскресениями в полном смысле этого понятия. На самом деле, во всех этих случаях Господь лишь возвращал жизнь в мертвые тела людей. Церковные предания гласят, что после того, как Господь воскресил из мертвых Лазаря, тот спросил Иисуса, придется ли ему умирать вновь. Господь ответил, что придется. И с того дня Лазарь никогда в жизни больше не улыбался. Я не знаю, насколько достоверны эти предания, но я вполне могу представить себе, что пройти через врата смерти даже один раз вполне достаточно. За все время существования этого мира единственным человеком, который в полном смысле этого слова воскрес из мертвых, был Господь Иисус Христос. Он был первенцем из умерших, как сказано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 20 стихе. Он был единственным, кто вернулся к жизни в прославленном теле. Однажды произойдет событие, которое мы называем восхищением. В тот миг все мертвые во Христе, а также все живые верующие внезапно обретут свои новые прославленные тела и будут взяты к Господу. И их новые тела уже никогда не увидят смерти. Эта история смерти сына вдовы из Наина на самом деле печальна. Покойный был единственным сыном этой вдовы, что делало его кончину вдвойне трагичной. Мы читаем, что Господь повстречал траурную процессию, проходя через эту деревню. Есть мнение, что всякий раз, когда Господь был свидетелем погребальной церемонии, Он не мог пройти мимо и своим вмешательством прерывал похороны. Не знаю, справедливы ли эти утверждения, но я тоже считаю, что Господь вернул к жизни не только этих троих, о которых нам рассказывается в Евангелиях. Я считаю, что эти три события приведены нам лишь в качестве примера и, возможно, представляют три возрастные группы – детей, молодых людей и взрослых. Иисус возвратил этого юношу к жизни ради этой несчастной одинокой матери. Он почувствовал сострадание к этой женщине и к ее горю. Мы видим, что Господь дотронулся до носилок, на которых несли этого молодого человека, и заговорил с ним. Интересно отметить, что во всех ситуациях, когда Иисус возвращал умершим жизнь, Он заговаривал с ними. Точно так же, по Его слову, произойдет и восхищение. Писание говорит нам в первом стихе послания к Фессалоникийцам, 4 главе, в 16 и 17 стихах. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». В момент восхищения голос Иисуса призовет всех Его людей к жизни. Звук Его голоса будет подобен голосу Архангела и грому небесных труб. Господь совершил за время Своего служения множество всевозможных чудес, и всякий раз Он делал их по-разному. Однако, каждый раз, когда Господь возвращал к жизни умерших, это всегда происходило одинаково. Он обращался к покойным. Как мы читаем в 17 стихе, слух о чудесах и могуществе Иисуса распространился по всей территории Иудеи. Эти слухи дошли и до Иоанна Крестителя, который, как мы знаем из 3 главы этого Евангелия, находился в тот момент в темнице. И Иоанн посылает своих учеников к Иисусу, чтобы задать ему волновавшие его вопросы. Стихи с 18 по 20. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал их к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Об Иоанне Крестителе мы подробно говорили, изучая Евангелие от Матфея и Марка. Многое в этом человеке было необычным. Его вид, его одежда, его манеры. В наши дни нам иногда доводится сталкиваться с людьми, которые одеваются в странные одеяния, подчеркивающие особую религиозную принадлежность. Иоанн Креститель носил необычные одежды, однако вовсе не они делали его столь выдающимся человеком. Именно его служение и его проповеди выделяли его из толпы. Он был призван на служение Богом, поэтому, прежде чем человек облачится в особое религиозное одеяние, я предлагаю ему в первую очередь удостовериться в том, что он действительно призван Богом на служение. Многие люди считают, что, облачившись во внешние атрибуты христианства, они тем самым могут стать христианами. Не так давно я встретил на улице одну молодую женщину, которая проводила социологический опрос. Она спросила меня о моей профессии. Я ответил, что являюсь служителем, и в свою очередь задал ей такой вопрос. Что нужно сделать человеку, чтобы стать христианином? Она сказала мне, чтобы стать христианином, человек должен быть добрым к ближним, терпеливо мириться с их недостатками, демонстрировать дружелюбие, а не враждебность. По сути дела, она привела мне целый список того, что нужно делать человеку, если он хочет быть христианином. Я тогда сказал ей: «Если вы думаете, что христианство – это какие-то действия или внешние проявления, то вы ошибаетесь. Христианство – это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Это больше, чем просто попытка подражания Христу. И уж, конечно, христианство – это больше, чем какие-то религиозные одежды. Человек – должен быть рожден свыше. Чтобы стать христианином, человек должен обрести Христа, как сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Надо сказать, что Иоанн Креститель, хотя и появляется на страницах Нового Завета, является скорее ветхозаветным персонажем. Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. Он был тем мостом, который соединял между собой Ветхий и Новый Заветы. Его имя стоит в ряду таких прославленных имен, как Самуил, Илия, Исаия и Иеремия. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, в стихах с 29 по 31, мы читаем, что Христос, обращаясь к народу, сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». И они действительно продемонстрировали, что являются истинными детьми своих отцов, когда убили Иоанна Крестителя, последнего пророка Ветхого Завета, находившегося в то время в темнице. Но, находясь в темнице, тем не менее Иоанн страдал от сомнений. «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Помните, именно Иоанн Креститель указал на Иисуса как на Мессию. Это описано в Евангелии от Луки, в 3 главе, в 16 и 17 стихах. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн ожидал прихода Мессии и хотел знать, действительно ли Иисус – это Христос. И он рассчитывал, что Мессия установит свое царство во всей его силе и славе. И поскольку этого не происходило, Иоанн Креститель посылает учеников узнать, действительно ли Иисус был тем, кого они ожидали, или же они должны были ждать еще кого-то. Обратите внимание, что Господь Иисус тепло встречает посланцев, но не торопится ответить на их вопрос. Читаем стихи с 21 по 23. «А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Иисус дает возможность ученикам Иоанна Крестителя стать свидетелями его многочисленных чудес с тем, чтобы, вернувшись к учителю, они могли рассказать ему, что собственными глазами видели исполнение пророчеств относительно Мессии. Пророк Исаия в 35 главе своей книги, в 5 и 6 стихах, так говорит о первом пришествии Христа: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Иисус велит посланцам Иоанна Крестителя рассказать своему учителю, что они видели все признаки Мессии. Иоанн Креститель исполнил свою роль. Он указал на пришедшего Спасителя. Но оказалось, что Иисус действует медленнее, чем на то рассчитывал Иоанн, и это порождало его беспокойство. Однако все, что от него требовалось, это довериться Господу. Именно этого Иисус требует и от всех нас, друзья мои. Он хочет, чтобы мы руководствовались нашей верой тогда, когда разумом мы понять не в состоянии. Помните, что сказано в первом послании к Коринфянам в 1 главе 18 стихе? «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Сомнение вовсе не является признаком выдающегося интеллекта. Скорее наоборот, сомнения демонстрируют нашу ограниченность, а также тот факт, что мы знаем далеко не все. Сомнения еще раз подтверждают, что мы принадлежим гибнущему роду. Однако очень часто совершенно оторванные от реальной жизни писатели или университетские профессора, сидя в пыльных и затхлых библиотеках, пишут об интеллектуальных трудностях принятия богодухновенности Библии и веры в божественность Иисуса Христа. Они пытаются подвести философскую базу под сомнение в возможности искупления кровью Спасителя. Но я верю Слову Бога, друзья мои, и я очень надеюсь, что вы Ему тоже верите. Далее стихи с 24 по 32. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Был ли Иоанн тростью ветром колеблемой? Ни в коем случае. Наоборот, он был суров, резок и непоколебим. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата из третьей главы книги пророка Малахии, и в ней говорится об Иоанне Крестителе как о предтече Мессии. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Как мы видим, Иисус воздает должное Иоанну Крестителю. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Бога, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“». Другими словами, они вели себя как испорченные дети. Надо сказать, что в жизни мы встречаем немало таких людей. Более 40 лет я работал пастором, и большую часть времени я тратил, если вы простите мне это сравнение, на конючащих духовных младенцев. Точно так же вели себя и эти религиозные правители во времена Христа. Они, как говорит Господь, были подобны играющим на улице детям. Один ребенок говорит: «Давайте играть в свадьбу», а другой возражает: «Нет, это слишком весело, давайте играть в похороны». Но и в похороны они играть не желают, потому что для них это слишком печально. И то, и другое их одинаково не устраивает. Читаем стихи с 33 по 35. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорит: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Наш Господь сравнил религиозных вождей того времени с капризными детьми. И мне кажется, что это достаточно точная картина современной церкви. Мне доводилось слышать, как прихожане жалуются, что им не нравится какой-то проповедник, потому что он слишком заумен или слишком скучен. Но те же самые люди будут жаловаться и на другого проповедника за то, что он громко стучит кулаком по кафедре во время своей проповеди. Однако проблема кроется вовсе не в этих двух стилях проповедования. Проблема состоит в нашей испорченности, в нашей привычке жаловаться. Иисус говорит здесь о своем времени, однако это, к сожалению, справедливо и по сей день. Но в наших силах что-то изменить, друзья мои. На этом мы завершим нашу передачу на сегодня. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Мы говорили о двух чудесах, которые совершил Иисус в Галилее. Первое из них, исцеление слуги сотника, было совершено в отношении человека, не принадлежавшего к народу израильскому. И причина этому была вера этого римского офицера, причем вера, превышающая веру представителей народа Божьего. «И в Израиле не нашел я такой веры», — говорит Иисус. Не звучит ли это предостережением по отношению к нам, называющим себя христианами? Давайте задумаемся, в чем проявляется наша вера, наше христианство. Второе чудо, о котором мы сегодня говорили, это чудо воскрешения сына бедной женщины, вдовы Наинской. Это событие предвосхищает то, что произойдет в будущем, воскресение всех, которые умерли, верующих во Христа. Библия говорит, что наступит день, в который мертвые оживут, приобретут новые прославленные тела и будут восхищены Господу. Поэтому Писание призывает нас не скорбеть об умерших, как прочие, не имеющие надежды, потому что жизнь не кончается со смертью тела. Для верующих она продолжится в Царстве Господа Иисуса Христа. Тех же, кто отвергает Бога и не желает быть в Его присутствии, ждет вечное пребывание во тьме, где нет Бога. И, наконец, сегодня мы говорили об Иоанне Крестителе и о его сомнениях по поводу того, является ли Христос истинным Мессией. Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. Он был тем мостом, который соединял между собой Ветхий и Новый Заветы. Иоанн рассчитывал, что Мессия установит свое царство на земле во всей его славе и силе. И поскольку этого, по его мнению, не происходило, он посылает учеников своих с вопросом к Иисусу. Иисус же дает возможность ученикам убедиться в том, что они являются свидетелями исполнений пророчеств Писания относительно Мессии. И все, что требуется от Иоанна и от всех остальных, это довериться Господу. Доверимся же Ему и мы, несмотря на сомнения и сложные вопросы, которые мы не можем разрешить нашим разумом. А Бог, верный Своему Слову, обещает не оставить нас. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня наш гость в нашей студии – Юрий Кравченко из Феодосии. В своей церкви Юра работает с молодежью, так?
4: Да. Прежде всего, здравствуйте. Мне 31 год уже исполнился.
3: Ты по полной программе представляешься.
4: Да. Родился я в 78 году, 13 января, в Луганской области. Там же я рос. Учился, имел друзей, которых, к сожалению, на сегодняшний день осталось не так уж и много. Семья была обычная. Досадно было то, что в те времена никто не говорил о Библии, не имели мы никакого представления о Боге. Просто обычная семья. Отец работал, мать работала, брат в армии, сестра училась, я ходил в садик. И так потихоньку мы дополняли друг друга. Затем стала работать сестра, я начал учиться.
3: Нормальная семья, в общем.
4: Да.
3: Гармонично.
4: Все строили какие-то планы. Кто-то хотел, чтобы кто-то пошел по чьим-то стопам. Я помню, сестра хотела заниматься в музыкальной школе и окончила ее серебряной медалью. Но родители настояли, чтобы она пошла на завод. Я хотел пойти учиться на кондитера. Отец настоял, чтобы я пошел учиться на электрослесаря. Жизнь протекала. Было очень много друзей. Но во всем то, что происходило, искалось чего-то своего, того, чего казалось, что очень не хватает. И искал это где только возможно. Занимался спортом, затем бросил. Пытался узнать очень много о космосе, и в какое-то время это тоже надоело. Когда-то даже было побуждение, начинал писать стихи, но когда-то тоже в этом разочаровался. Пытался играть в футбол, но тоже меня особо это не заинтересовывало.
3: А что это за поиск? Вот это ощутить себя частью чего-то? Что это за поиск такой? Почти все, вот говоря о детстве, говорят, я искал. Что это за поиск?
4: Скорее всего, хочется реализоваться, хочется быть кем-то понятым, быть востребованным. И этого в повседневной жизни видно не было. Просто система.
3: Школьная, семейная.
4: Школьная, системная, да. Там программа обучения, дома программа послушания, на улице борьба за лидерство.
3: А ты есть кто-то, и это внутри сидит всегда, да?
4: Да, и не всегда можешь открыть то, что есть в тебе, потому что есть мнение тех людей, которые вокруг. И проявить свое «я» – это очень сложно. У меня были такие моменты, когда я не мог поделиться тем, что происходило у меня внутри. Я брал тетрадь и просто писал. Я мог писать те чувства, которые, чувства, мысли, переживания, которые накапливались во мне, а потом я просто это сжигал, потому что я не мог ни с кем этим поделиться. Это был мой внутренний мир. Многие друзья оказывали влияние. Человеку свойственно лидерство, хочется быть первым, хочется на кого-то быть похожим, хочется кому-то подавать пример. И попал я под это влияние. Не хотелось оставаться серым в толпе, хотелось как-то реализовать себя, реализовать то, что таилось внутри. Не открыть просто кому-то, а показать это. Когда я пошел учиться в училище, в которое не хотел, я понял, что могу воспользоваться этим. Преподавателем был близкий друг нашей семьи, и я понял, что смогу это очень легко прогуливать, и это будет безответственно.
3: А знал, что хочешь, прогуливая? Или просто вообще не хотелось идти в это училище?
4: Я просто не хотел ходить в это училище, всего-навсего. Когда я учился в школе, у меня были очень хорошие отметки, но было плохое поведение. Но самое, что интересное, в 8 классе у нас появился новый классный руководитель. У нас был очень дружный класс, 41 человек, все праздники, все дни рождения мы встречали вместе. Если кто-то из одноклассников болел, конечно, всем классом мы не шли, но 5-6 человек и шли и проведывали. Все каникулы мы куда-то ехали, в какую-то поездку, путешествие. И когда меня поставили в этот выбор, который я не хотел, то...
3: Ты решил извлечь из ничтожного драгоценное. Как же ты это сделал в училище?
4: Я стал собирать тех ребят, которые могли быть послушны мне, которыми я мог управлять, чтобы не попасть под влияние кого-то. Очень многие хотели бы дружить со мной или с той компанией, которая была у нас, но мы просто-напросто им отказывали. В школе, я все-таки вернусь к школьным годам, так вот у нас каждый год менялся классный руководитель. И предпоследний в моей практике, она отработала всего-навсего получебного года и отказалась от нашего класса. Но пришел новый классный руководитель, которую мы считали очень жестоким человеком в школе. Но когда она стала заботиться о нас, то в 9 классе мне сказали, чтобы я что в 10 и 11 меня не возьмут, чтобы я забирал свидетельство об образовании и переходил в училище. Либо мне поставят все двойки и просто-напросто выгонят, хотя тянул на хорошиста. Но я сказал, что нет, я останусь и буду учиться. Этот классный руководитель проявил столько внимания и заботы, и я увидел ее совершенно с другой стороны. Этот человек, она жила не в системе, она жила для кого-то. Но большинство взяло верх, мне занизили все оценки, и только один единственный учитель по трудам, впоследствии он был директором, сейчас он уже умер, поставил мне 5. И на тот момент для него это очень сильно отразилось. Тогда он уже должен был становиться директором школы, но из-за этого поступка он еще 5 был директором по трудам. Вот. Он сказал, что я поставлю ему то, что он заработал. Школу мне пришлось покинуть, пошел в училище. И вот там вот я избрал для себя свое мнение. Я утвердился в нем. И меня абсолютно не интересовало, кто и что хочет от меня. Я делал свою судьбу сам. В 14 лет я уже не ночевал дома, я уже начал самостоятельную жизнь. Пытался заработать. Такое время, когда можно было начинать любой бизнес, для которого не нужно было никаких регистраций, никакого возраста. Это было ни к чему и никак не подотчетно. Но то время показало, что можно зарабатывать совершенно по-другому. Хотелось больших доходов, хотелось много денег, хотелось красивой одежды, веселого времяпровождения, куда-то поехать, где-то отдохнуть, где-то погулять. И для этого заработать денег было невозможно. Нужно было воровать, красть, отбирать. И таким образом мы собрали компанию, которая стала заниматься всем вот этим вот. Родители не знали, они думали, что я хороший, примерный ихний сын. Мастер покрывал меня, ко мне приходили, говорят, иди в училище вызывают. Я говорю, зачем? Стипендию дают. Пойду, получу стипендию, отдам мастеру и дальше свободно гуляю. Но в одно время я повстречал людей, которые стали примером для меня, и мне захотелось жить так, как живут они. Я не стал быть им послушным, я стал развиваться независимо, просто смотря на их опыт. Это были люди старше меня. В тот момент, когда я с ними познакомился, я читал одну книгу.
3: Что это был за авторитет? Чем они занимались?
4: Это была одна из преступных группировок в городе, но та, которая уже ушла из лидеров, будем говорить так. Это уже были люди возраста, им уже было по 50 лет, и... Большинство тогда особо прогрессивные были молодые ребята по 30 лет, которые старше меня были на тот момент как минимум на 15-20 лет. Вот. Но почему-то я познакомился с этими людьми, которые были уже в большом возрасте, которые, прожив длительную жизнь, могли дать, как бы будем говорить, оценивающий указатель. Потому что у всех было отсижено по нескольку сроков. И вот самое, что интересное, все из них говорили, что это все не стоит. Не стоит Рваться за этими легкими деньгами и за минуты какой-то радости или счастья, чтобы потом проводить 10 лет в тюрьме. Но я думал, что уже умнее, что имея ихний опыт, зная ихние ошибки, можно создать то, чтобы не попасть в тюрьму.
3: Какое-то... Но не впечатлило, да, с первого раза?
4: Да, какое-то время все покрывалось, все было гладко, и даже, я думаю, может быть, все и остановилось. Я познакомился с человеком, который абсолютно был разочарован в своей жизни. Он достиг очень многого, он был большим авторитетом в городе, и сегодня вечером мы с ним разговаривали, и когда он поехал домой, его расстреляли возле подъезда. Хотя никакой опасности ни для кого он не представлял, он ничего не хотел. Но просто из-за того, что кто-то неправильно мог думать о нем. И вот тогда я остановился. Я познакомился с одной девушкой, мы с ним встречались, и уже прошло несколько лет, мои друзья стали уходить в армию. Мне тогда было еще 17 лет, 16. Многие ребята ушли в армию, я остался один, я восстановился в училище, стал ходить на производство, на практику, и меня удовлетворяла та жизнь, в которой я был. Но в один день произошла встреча с прошлым. Пришел друг из армии в отпуск, мы, естественно, решили это отметить. Затем, когда я его провожал, мы зашли в одно из кафе. Вот там вот мы встретили опять-таки прошлых друзей, которые также занимались преступной жизнью. И та встреча, она напомнила нам о том, кем мы были. И то, что происходит сейчас, мы можем стать на ступеньку выше того, что происходит.
3: Ну, захлестнуло, в общем.
4: Да, мы сидели с ними за одним столиком, выпивали, разговаривали. Эти ребята были старше нас, один на 10 лет, другой на 20. Мы вышли на улицу, на свежий воздух, это было 19 января, крещение было. И когда мы зашли, то мы видели, что эти ребята, они посчитали себя намного круче, чем мы, как нам показалось на тот момент. Они съели все, что покупали мы, выпили нашу водку, подтянули себе каких-то девчат, посадили на те места, где мы сидели, и стали смеяться с нас.
3: Одну минуточку, вот на этой теме встреча с друзьями мы совсем ненадолго прервем наш разговор, и после того, как наши слушатели смогут услышать песню, мы снова вернемся к нему.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наш гость Юра Кравченко из Феодосийской церкви. Встреча со старыми друзьями, да, и все новые планы, и изменения какие-то, это все в раз рухнуло.
1: И вот тогда мы решили отстоять, как нам показалось на тот момент, униженное наше достоинство.
0: С друзьями.
1: Да. Вышли, побили одного, затем побили второго. На следующий день, когда мне позвонили друзья и говорят, что нам нужно встретиться, потому что мы там побили кое-кого. Я говорю, хорошо, встретимся. Пришел, на самом деле сказали, что один из этих парней умер, и уже нас разыскивает милиция, и нужно убегать. Я и шел домой и абсолютно не представлял, что делать. Убегать, я понимал, что бегать всю жизнь нет никакого смысла. Когда-то все равно поймают. Идти сдаваться не
0: хотелось. Кто такое придумает, да, сам?
1: Не хотелось, потому что не считал себя виноватым. Я считал, что поступок был правильным. Я пришел домой, и буквально через минут 15 приехала милиция, арестовали. И когда я попал первый раз в тюрьму, то сначала это были очень глубокие размышления. Зачем, почему? И я считал себя случайным в этой ситуации. Но когда стали заходить в камеру другие, то я увидел всех тех, с которыми общался ранее. И та обстановка, которая была вокруг, те люди, которые были вокруг, они вернули меня в ту жизнь, которая была прежде. Тогда я получил небольшой срок, всего-навсего 3 года. Через год у меня была возможность освободиться условно-досрочно, но гордость не дала этого сделать. Произошел конфликт с начальником отряда, я побил его, и поэтому мне пришлось сидеть до конца срока. На тот момент у меня умер отец. Это тоже сыграло немаловажную роль, потому что на свободе осталась мать. Отца я потерял. И, как мне казалось, на тот момент моей матери осталось тоже не очень долго. И я старался уже строить свою жизнь, невзирая ни на какие ценности, которые оставались позади. Я сжигал мосты, которые были позади. Я узнал, что та девушка, с которой я встречался, бросила меня, что сестра так же само отказалась от меня, что те друзья, которые казались друзьями, на самом деле воспользовались той обстановкой, что меня не было сейчас рядом с ними. И все хотелось начинать заново и с особой жестокостью, уже невзирая ни на какие цели, которые могли быть благом для других людей. В тюрьме я познакомился с одним человеком, звали его Саша. И он предложил мне уколоться наркотиком. И спросил, сколько, когда уже приготовили. Я говорю, да я не знаю, ни разу не кололся. И он говорит, как? Я говорю, да. Он, ну тогда подожди минутку. Мы с ним отошли в сторону, присели, и он начал мне рассказывать, как он начал колоться. Беседа была около часа. Это был...
0: Зачем такое вступление? То есть он тебя не заставлял колоться?
1: Он мне просто рассказывал, да. Сначала он мне предложил, а потом просто он начал рассказывать о том, как начал колоться он. Как он перенервничал, и один из друзей его, который работал на скорой помощи, вколол ему успокоительное. Затем, когда в другой раз он перенервничал, он уже сам поехал к своему другу. Таким образом, он подсел на наркотик. Но самое удивительное, что в тот день, когда мы поговорили с ним, он тоже перестал колоться. И так сложилось...
0: То есть ты не укололся?
1: Я не укололся, и он перестал колоться тоже. 98-й год, и мы с ним встретились летом 2008 года. Ему тогда дали 15 лет, но он отсидел всего 10. Вот, и он так же само не кололся. Он после того, когда рассказал мне, он сам себе переосмыслил то, что приносит наркотик.
0: Он как выплеснул, как какого-то рода покаяние. Он исповедал тебе все это, и ему стало легче.
1: В нем произошло осознание. Но на самом деле изменился мой взгляд к наркотику, но не изменился мой взгляд к образу жизни. Как бы ни старались тюрьмой изменить человека, но этого невозможно. Тюрьма, она не меняет, не исправляет,
0: почему?
1: Она ожесточает. Круг общения, то, что вокруг вынуждает, провоцирует просто на...
0: Злиться, отстаивать свое.
1: Обозлиться, да, отстаивать свое.
0: Во всяком случае, не согласиться, да, с тем,
1: да,
0: что предлагают.
1: Очень было тяжело потому что администрация, сказать, что воспитывала, нет. Она прессовала, она ходила озлобленной. 90-е годы – это очень тяжело. Когда заходит милиционер, у него нет шнурков, проволока, завязаны ботинки, и видит заключенных в кожаных куртках и норковых шапках, которые едят тушенку, а он, уходя домой, собирает пайковый хлеб, то они всячески пытались прессовать. Естественно, нам приходилось отстаивать свое и даже более того, их подминать под себя, потому что на тот момент только так это и можно было делать. И когда я освободился первый раз из колонии, то приобретя новых друзей, приобретя, будем говорить, опыт преступной жизни, какой-то авторитет, какое-то уважение, почтение, недолго музыка играла. 5,5 месяцев, и я снова был в тюрьме. Когда я освобождался, я не строил иллюзий, что поменяю круг друзей, начну чем-то заниматься. У меня была четко сформулированная моя цель – пробыть на свободе как можно дольше. Я не знал, за что я сяду, и не знал, насколько.
0: То есть у тебя не было конкретной проблемы, например, легкие деньги? У тебя было совершенно все разнообразное? Или у тебя была такая цель своя, вот легкие деньги, во что бы то ни стало?
1: Мне больше хотелось организовать систему и стоять в тени. Мне не хотелось быть лидером, который был бы у всех на виду, на которого показывали пальцы. Мне не хотелось знаменитости. Мне хотелось выдвинуть кого-то, самому остаться в тени, но управлять системой. Хотелось власти, но не популярности. Через 5,5 месяцев вновь я оказался в тюрьме. Когда я зашел в камеру, вес у меня был 82 килограмма. Через неделю я не узнал себя на собственной фотографии, и мой вес упал до 46 килограмм. Когда я все осмысливал, что происходит, то мне казалось, что счастьем будет, если я получу минимум 12 лет. 2 года катали по тюрьмам, пытались инкриминировать всякие разные деяния, но впоследствии, на удивление самому себе, я получил всего-навсего 7 лет. Большинство из тех людей, которые были со мной по одному делу, получили 15-12 лет. Но то, что происходило у меня, я думаю, стало влиять на мое изменение. Тогда я стал повторно писать стихи. Я стал осмысливать то, что происходит. И мне вот именно в этот раз захотелось изменений. Тогда я понял, что такое мать. Когда она принесла мне первую передачу, я отказался. Я больше 2 месяцев не принимал от нее никаких передач. Она там договаривалась с милицией, чтобы сделали свидание. Я специально не выходил. Я считал себя недостойным. Когда на суде спрашивали о моей виновности, я на удивление самому себе сказал: «Да, я виноват». Когда нужно было действовать в противление власти, я соглашался и отстаивал позицию человека. Я не преследовал позицию какой-то идеологии, но обычные человеческие качества. Так сложилось, что вот эта вот честность и открытость, она снова меня восстановила в преступном мире. И были такие обстоятельства, когда даже пришлось участвовать, или не то, что даже участвовать, а пришлось быть организатором мини-бунта, когда администрация пыталась выгнать туберкулезно больных в промзону и заставить там работать, а по закону это не положено. Пришлось поднять этих людей и объяснить, что так нельзя. Но тогда я разочаровался как раз именно во всем. Потому что все, кто меня подначивали на это все, говорили: «Давай, давай». До изолятора доехал почему-то я один. Все остальные молча пошли на работу. И когда я вышел, я, глядя на своих друзей, уже не смог их называть друзьями. Когда мне говорили: «Мы что, не в одной лодке?» Я говорю: «В лодке, может, мы в одной, но

0: В эфире «Русское христианское радио» и наша программа «Выбор». Наш гость сегодня Юра Кравченко из Феодосии. То есть внутри тебя, без какого-то воздействия снаружи, что-то стало происходить?
1: Да, я увидел обман.
0: Не только в других ты его увидел?
1: И увидел его в себе. Я увидел безвыходность и неправильное своего мировоззрения. И один из стихов – это то, что толкнуло к кардинальному изменению моих взглядов на всю свою жизнь. Я в этом мире третье лицо. Вся эта жизнь – обман суетный. Руками закрываю я лицо, чтобы не видеть мир этот презренный. Взгляни и ты, задумайся над всем. И ты увидишь эту безысходность, в которой суетимся мы, испытывая боль и ревность. Живем любовью в блеф и верим в миражи мечтаний, надеясь сделать так, как сами захотим. Так вот, все это суета-сует, самообман скитаний.
0: Ну а истина уже где-то маячила впереди, или ты вошел пока только в безысходность?
1: На тот момент я увидел жизнь 4 ребят, которые жили у нас в отряде, и которых я знал совершенно другими людьми. Они были так же самооторванные и были за любой кипиш, кроме голодовки. Но сейчас я их увидел совершенно другими. Это были кроткие, смиренные люди. И мне захотелось вот этого спокойствия, которое было у них. Я увидел, что узнал, что они стали ходить в молитвенную комнату. До этого я абсолютно не замечал их. Они вылетели как-то незаметно из нашего круга общения. И я понял, что то, что у них сейчас, это они черпают в Библии. Я взял Новый Завет, стал его читать. Впоследствии я узнал, что эти ребята, когда увидели, стали молиться за меня. Затем они подошли ко мне, предложили общение. И 2 месяца мы с ними общались. В один из дней я порвал отношения со всеми друзьями. Я замкнулся в себе и не разговаривал 2 недели, наверное, ни с кем. Сначала я попал первый раз в молитвенную комнату, где собирались эти ребята. И когда они стали на колени, когда я услышал их молитвы, я сам был повержен рядом к ним. И тогда я понял, что только Бог может изменить меня. Тогда я просил и умолял его об этом. Через 3 дня я пошел на свидание, зашла мать, держа открытку в руках. И она говорит: «Юра, у меня теперь новый день рождения». В этот же день, но за 100 километров от колонии, она также примирилась с Богом.
0: А ты знал, что ты делаешь? У тебя что, прямо сразу в ум пришло, что это справедливо, что есть некий Бог? Или что это было?
1: До этого я 2 месяца общался с этими верующими ребятами, и они мне приносили очень много литературы.
0: То есть это все не внезапно?
1: У меня была звонковая статья. В 2001 году изменили кодекс Украины. Появилась возможность условно-досрочного освобождения. Я пошел до начальника режимной части. Он рассмеялся, говорит: «Юр, ну сколько ты наделал нарушений, их нельзя исправить, даже если ты 2 срока отсидишь и каждый месяц будешь получать поощрение». Я говорю: «Ну дело в том, что вы знаете меня, и прошло уже 1,5 года после моих изменений». И он говорит: «Да, ну давай посмотрим». Смотреть и ждать пришлось недолго. Через 2 месяца я уже был на свободе. Первым делом я пошел поблагодарить Бога. Приехав в свой город, я обошел самыми укромными улицами все злачные места, пришел в молитвенный дом и молился, и благодарил Бога. Там был брат Александр, мы с ним познакомились, поговорили, он мне срезал букет роз, я пошел, подарил их своей матери. И затем уже я пришел в церковь на вечернее служение, познакомился с пастором, познакомился с молодежью. И ту любовь, которую мне дала церковь, то внимание, которое проявили члены церкви, я говорю, это были не люди, это был Бог. Потому что столько внимания оказать, доверия и любви может только Бог. Я поступил учиться в христианский институт. Я очень переживал за тех ребят, которые сидят в колонии. Я ездил к ним. Я год посещал одновременно 2 колонии, Тубзону и Строгий режим. Затем я стал заниматься помощью в организации репцентров. И на сегодняшний день я несу служение в Феодосии, занимаюсь профилактикой наркомании, алкоголизма, курения, алкоголя.
0: Что такое на практике профилактикой заниматься?
1: Мы показываем ребятам те негативные последствия, которые возникают, если человек начинает употреблять. Один из ребят сказал: от наркотика можно отказаться только один раз, тогда, когда его предлагают впервые. Бог дал мне прекрасную жену. Это как раз и есть то, что поддерживает меня всегда, потому что без нее было бы очень тяжело.
0: Вы с ней вместе в служении или она в тылу, в обозе тебя поддерживает?
1: Она как раз и есть тот тыл, который его не видно, а поддерживает меня дома. У нас сейчас родился сынок, ему год и один месяц. Назвали мы его Тимофей, у него уже режется шестой зубик, и уже он может говорить «па». Вот, и благодаря ее поддержке, ее пониманию, я могу посвящаться этому служению и днем быть в школе, вечером на улице с молодежью. Мы провели очень много молодежных концертов. Мы устраиваем вечера, где молодежь может прийти и открыто поговорить между собой и с теми людьми, которые все-таки поддерживают здоровый образ жизни.
0: Сколько тебе сегодня лет?
1: 31 год.
0: Ты среди молодежи уже старший как-то или молодежь разная у вас?
1: Получается, что из молодежи я старше, но во мне остался тот возраст, когда я попал первый раз в тюрьму. Внутри мне так и осталось 17 лет, и я очень часто разговариваю с ними, а потом повернусь, вижу себя в зеркало и думаю, вау, ну как они могут со мной вот так вот общаться?
0: Тебе уже не безразличны те люди, которым или грозит тюрьма, или которые уже в тюрьме? Какое у тебя к ним сейчас отношение?
1: Я стараюсь поддерживать связь с теми ребятами, которые сидели вместе со мной в тюрьме, те, которые занимаются тюремным служением, но пришел к мнению, что реализовать себя в профилактике, я думаю, предотвратить легче, чем лечить. Из 100% наркоманов только двое получают освобождение. В прошлом году, когда мы проводили фестиваль молодежный на гребне волны в Феодосии, то мне позвонила сестра, и у нее повесился племянник. Повесился из-за того, что употреблял наркотики и не нашел понимания в этой жизни. Поэтому я хочу, чтобы те люди, которые сейчас стоят перед выбором, сделали правильное решение, чтобы они набрали силы и не показали свое лидерство, а быть первым. Первому попробовать наркотик, первому совершить какое-то преступление, а чтобы они набрали силы и сказали слово «нет». Нет всему тому, что влечет негативные последствия. И чтобы это все сделать, нужно пользоваться инструкцией, которая дана в нашу жизнь Богом. Эта инструкция очень проста, она есть в каждом доме, но почему-то она стоит на полках. Инструкция эта называется Библия. В ней мы можем найти выход из всех ситуаций и взять правильный ориентир нашей жизни, который принесет радость нам самим, пользу другим.
0: Юра, большое спасибо, и я думаю, что если твой путь на этом поприще, в этом служении продолжится, ты, может быть, еще раз будешь гостем нашей программы и уже больше расскажешь о том, что ты делаешь с этими людьми и какие плоды твоего труда.
1: С большим удовольствием я приеду к вам, и если будет такая возможность, я приглашаю также всех, кто будет в Феодосии, вы можете найти меня в церкви «Благая весть». Каждый год мы проводим молодежный фестиваль, называется он «На гребне волны». Также в процессе года очень много разных общественных концертов, на которые с удовольствием приглашаем всех, кто может быть.
0: Большое спасибо. А мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодняшний в студии был Юрий Кравченко из Феодосии. Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

И вот настало время, когда у нас в городе стал вопрос о мэре города, потому что старого мэра сместили, ему выразили недоверие, даже совершили на него нападение в подъезде, его нанесли ему несколько ножевых ранений. И моя кандидатура вместе с другими была одной из на пост мэра. Мы вели очень усиленную предвыборную кампанию. Но многие из вас, конечно, не помнят, но старшее поколение помнит, что в начале 90-х годов криминальная ситуация была очень активной на территории бывшего Советского Союза. Когда, в принципе, преступники стали править государством. Преступники. И очень легко было расправляться с конкурентами. Вы знаете, когда-то Сталин, бывший президент Советского Союза, говорил так: есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. И вот этот сатанинский принцип, он стал активно действовать, когда жизнь человека обесценилась, когда за $200 свободно нанимали профессионалов, бывших афганцев, военных бывших, которые потеряли свою работу для того, чтобы уничтожить противников, конкурентов. У нас состоялась пресс-конференция в нашем ресторане с представителями прессы. И после ее окончания мы поехали домой к товарищу, продолжая беседу о том, что необходима была завтрашняя встреча там, в городе Краснодаре. Это наш краевой центр. Мы подъехали к его дому. Он продолжал мне что-то говорить. У нас были планы, знаете, на много-намного лет вперед. Мы думали, как мы будем править городом, как мы заработаем очередные деньги, на каких машинах мы будем ездить, какую команду мы создадим. О многом мы думали. Но мы совершенно не думали о том, что через несколько секунд наша жизнь может прекратиться на этой земле. Может быть, сейчас ты сидишь здесь и думаешь, о чем он говорит? Да мне только 18 лет. Да мне впереди еще 100 лет. Прошу тебя, задумайся сегодня, почему ты здесь? Очень прошу тебя. Может быть, сейчас стоят твои родители, отец или мать, на коленях, пока ты здесь. Они, может быть, плачут и вызывают сейчас Богу, чтобы ты пришел домой со слезами радости и сказал своему отцу и маме: мама, папа, ты знаешь, я сегодня я спасен. Я совершенно не боюсь смерти. Если даже умру, завтра мое имя уже там, в небесах, записано в великой книге жизни. Я тогда совершенно не знал об этом. Ни о книге жизни. Никто мне не говорил тогда. Ты знаешь, мы взгляды свои простирали вверх. И тут зазвучали автоматные очереди. В упор нас расстреливали. И первая автоматная очередь, она пронеслась у меня здесь, за моей головой. Волос тогда было побольше, словно чья-то рука невидимая коснулась моих волос. Это первая очередь пули. Какая-то сила буквально выбросила меня с этой машины. Я упал на асфальт, я был в кожаном плаще, одет. Ноги остались лежать на пороге машины. Товарищ раненый упал на мое место окровавленный, потому что места в машине-то нет, девятка. Вторая очередь. Но я чувствую по почерку, профессионал бьет. Я сам знаю, что такой автомат, сам много стрелял. Третья очередь, как положено, контрольная на добивание. Я знал, у меня есть несколько секунд, 30 пуль в рожке. Если сейчас он перезаряет, это уходит несколько секунд. Несколько секунд. Порой эти секунды, вы знаете, в нашей жизни решают вопрос жизни и смерти. И сегодня он будет решаться. Есть враг, который желает вашей смерти. Но знайте, когда начнется эта борьба, не остановитесь. Обязательно не остановитесь. Потому что Бог, Он победитель, Он спасает. Он сегодня простирает свои пронзенные руки, чтобы защитить нас от пуль. Наиболее страшных, ядовитых, которые сегодня будут посылать нас дьявол. Чтобы наши сердца были закрыты для Бога. Вы знаете, я выдержал товарища. Он был ранен, не смог идти. Мы задержали с ним подъезд. 9 часов вечера, морозная ночь, 19 января. Многоэтажные дома кругом, микрорайон огромный. Приехала скорая помощь милиции, скорая помощь, милиция, оперативная группа. Оперативная группа была
возглавленная бывшим начальником уголовного розыска, сегодня он начальник УВД в нашем городе, полковник, бывший мой коллега. И когда он осмотрел место происшествия, мы обнаружили, что стрелявший был на расстоянии 7 метров от нас. Что такое 7 метров, я вам хочу сказать. Автомат Калашникова на 800 метров пробивает железнодорожную рельсу на вылет. А что такое машина? Консервная банка, она была вся в решето, все окна были пробиты. Ни одного стекла, соседняя машина вся пробита тоже, со спущенными колесами. Люди вышли. И я, увидев всю эту ситуацию, вы знаете, я что-то понял. Но вы знаете, понял, наверное, не разумом больше, а вот здесь. И мне начальник розыска говорит: Виктор, ты в рубашке родился. А я ему отвечаю: о чем ты говоришь? Мы же профессионалы с тобой. О какой рубашке ты говоришь мне? Ведь стреляли-то наверняка, шансов ноль. А ты мне говоришь о рубашке? Я говорю: Бог нас спас! Бог! Дети дорогие, скажите, пожалуйста, что говорило тогда во мне, человека, который не знает Бога? Что говорило? Что вырывалось наружу? Что Бог нас спас. Вы знаете, в каждом человеке, может быть, ты совершенно даже не веришь в Бога, пришел с ним, может быть, просто послушать. Знай, в тебе живет божественное начало. Оно есть в тебе от рождения. Но ты собственным своим поведением, собственными своими словами, своей жизнью можешь себя отрубить от неба и навсегда туда привязаться. Навсегда, навечно. Ты слышишь? Навечно. Но это твой выбор. Будет твой выбор. Ты знаешь, можно много слышать прекрасные проповеди, можно слушать свидетельства, можно слушать всякие рассказы. Можно знать о том, что тебе молятся многие, твои родители, родственники. Но если ты сам, лично сам, не сделаешь выбор, все будет тщетно. Потому что Бог дал тебе свободную волю, волю выбора. Он будет делать для тебя все. Но Он даст тебе возможность, чтобы ты сам решил, как тебе жить дальше, даже после сегодняшнего вечера. Ты знаешь, казалось бы, тогда, после этого случая, остановиться бы мне, задуматься мне. Я на короткое время задумался. Особенно после встречи с этим афганцем, через несколько дней... Буквально через несколько дней, мы немножко раньше, буквально на один день, официальной структуры милиции, мы нашли этих людей, которые стреляли. Это были три исполнителя, три молодых человека. Они были уверены в себе. Один, были наркоманы, им нужно было колоться. И они согласились за копейки буквально. Взять автомат и стрелять в людей. Один из них, бывший афганец, он убивал людей. Он знал, как стрелять. Вы знаете, когда люди сидят в машине, очень легко стрелять. Головы находятся в одной плоскости, особенно когда они сидят. И буквально с одной очереди можно положить обоих. А две последующие очереди, это так, уже для контроля. И когда мы там их вывезли в лес... И начали с ними беседовать эти крутые парни, которые до этого, за месяц до этого застрелили двоих людей. Один из них был мой товарищ. Ровно прошел месяц. Прямо у здания прокуратуры них расстреляли в упор. Я с ними беседовал. Они поняли, что через несколько мгновений мы их расстреляем. Они еще сильные, они еще молодые, им еще жить да жить. Но уже смерть заглянула в них глаза. Это крутость. Крутость сразу прекращается, вы знаете. Двое из них упали на колени. Это афганец, его отвезли в другую, отвели в другое место, а эти двое потеряли, даже речь потеряли. Они вчера убивали. Они вчера цинично смотрели на людей, не считая их за людей, себя только. Ради того, чтобы уколоться, ради того, чтобы напиться, ради того, чтобы побыть в ресторане. Они совершали преступления. А сегодня они стоят на коленях.
Зима, холод, слякоть. Несмотря, они упали, как черви, и начали просить о пощаде. Вы знаете, афганец тот, который стрелял, говорит мне: ты знаешь, Виктор, я до сих пор не пойму, как ты остался жив. Я стрелял, говорит, на Верочку, наверняка. И так он выражался. Но сегодня я, дорогие мои дети, знаю, почему он оставил мою жизнь. Ради нашей встречи, может быть, сегодня с вами. Что многие из вас здесь сидящих не пошли той же дорогой и теми стремлениями, и теми ценностями, к которым стремился когда-то я. Вы знаете, есть единственная ценность, это пролитая кровь Господа нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая обеспечит вам, каждому здесь сидящих, свободный вход в Царство Небесное. Если вы в смирении и в благоговении пред Богом станете на колени и скажете: Господи, омой меня этой кровью. Прости меня, Господь. Он простит и омоет. А я тогда не знал, вы знаете, не знал. И пошел по этой жизни. Прошло немножко времени, и мне казалось, что это уже не Бог меня спас. А я сам такой ловкий уворачивался от этих пуль. Безумство. Но это безумство, я вам скажу. Безумство посылает нам дьявол. Что мы не задумались даже о Боге.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Малые пророки. Осия. Глава 1. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, во дни Озии и Афама, Ахаза, Езекии царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэль». И зачала еще, и родила дочь. И он сказал ему: «Нареки ей имя Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриэля». Глава 2. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я Я давал ей хлеб и вино, и елей, умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем прикрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячье ее, и субботы ее, все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой. И не будешь более звать меня Ваали, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с присмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебе мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, и сии услышат Изриэль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог. Глава третья. И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терефима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть перед Господом и благостью Его последние дни. Глава 4. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытиться, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом и тополем и теревимфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши, и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите Бет-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямо эти лица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное, охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.
3: Глава 5.
2: Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в Массифе и сетью, раскинутую на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня. Ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернится. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, но не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменяли, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Диве, трубою в Раме, возглашайте в Бет-Авене, за тобою Вениамин. Ефрем сделался пустынью в день наказания между коленами Израилевыми. Я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных, и буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны, ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина, и я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. Глава 6. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Глава 7. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улице. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя», — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто не взывает ко мне». Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. это будет посмеянием над ними в земле египетской. Глава 8. Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам. Но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества их и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего, пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их. Ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их отступники. Поражен Ефрем, и сох корень их. Не будут приносить они плода. А если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль — ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножают жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». А царь что нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авина, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: «Покройте нас», и холмам: «Падите на нас». Больше, нежели в одни гивы грешил ты, Израиль, там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, и Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Глава 11. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучил Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем.

я не войду в город. Вслед Господа пойдут они. Как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми. Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова, по путям его воздаст ему, по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий, и Иегова имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней, на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражал Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов». Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя и начальника.

И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его, он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширится ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Книга пророка Иаиля. Глава 1. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей – доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем, плачут священники, служители Господни. Опустошено поле,
сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животное на поле взывает к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбища.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 и 27 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».
1: Иисус ясно предупредил народ: «Вы не любите Меня и ищете не Меня самого, а исполнение ваших желаний. Вы неверно мыслите о Боге. Вы думаете лишь о насыщении собственной плоти. Вы не поняли этого чуда. Моя цель не только в том, чтобы насытить вас хлебом, но чтобы вы узнали Меня в Моей силе. Вы ищете дар, игнорируя дающего. Вы спорите о мирском и не верите в Мою божественность. Не тратьте весь свой день только на еду и питье, но размышляйте и о силе Бога. Не уподобляйтесь животным, которые живут, чтобы есть, но приблизьтесь к Богу, который есть Дух. Он готов сделать вас соучастниками вечной жизни». Иисус объяснил им далее: «Я пришел в мир, чтобы дать вам великий Божий дар. Я не просто человек из крови и плоти. Я ношу в себе Божий дар для вашего благословения. Бог помазал Меня Своим Святым Духом, чтобы наделить вас духовной жизнью и оживить небесной силой». Этим заявлением Иисус провозгласил великую тайну, что Бог заботится обо всех, питает человечество и любит его. Он не злое божество, требующее от людей исполнения закона, а Отец, дающий им силу на соблюдение своих заповедей. Он благословляет праведных и неправедных. Лучи его солнца одинаково светят каждому, включая атеистов и еретиков. Бог есть любовь, и Христос хочет освободить человечество от его материалистического мышления и вернуть его к вере в Бога Отца. Иисус провозгласил, что его царство – неземное царство, основанное на еде, богатстве и власти, а духовное царство построено на духовной жизни, исходящей от Христа, дающего дух каждому, кто попросит его об этом.
0: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 28-29. «Итак сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал».
1: Люди ошибались, думая, что постигли учение Христа. Они чувствовали, что Иисус предлагает им великий дар от Бога. Им всем хотелось получить вечную жизнь. Они были готовы сделать что угодно, чтобы получить этот дар: соблюдать закон, жертвовать, поститься, молиться и совершать паломничество. Однако все это лишь обнаруживало их слепоту. Они – законники, пытающиеся получить спасение своими усилиями. Они не понимали, что это невозможно по причине их греха. Будучи гордыми, они намеревались сами совершить Божьи дела, уверенные в своей святости и способности сделать это. Когда человек слеп духовно, он не может разглядеть истинного состояния своего сердца. Он считает себя маленьким божком и думает, что Бог доволен им. Иисус показал людям, что от них не требовалось исполнение каких-то обязанностей или дел. Они должны были просто поверить в Него, Его личность. Бог не ожидает от нас каких-то особых дел или затрат энергии, но хочет, чтобы мы поверили в Иисуса и доверились Ему. Но эти слова стали камнем преткновения для людей. Так начался раскол между Иисусом и народом. Он продолжал учить, что дело Божие есть вера в Него. Другими словами, Иисус как бы говорил: «Если ты откроешь свою душу Духу Святому, ты узнаешь мою власть, цель и любовь. Тогда ты поймешь, что я не просто пророк. Я Творец, Сын, посланный Отцом к тебе. И ты обратишься от своих мирских понятий к истинному Богу и станешь Детем Божьим». Верить в Иисуса означает пребывать в Нем и позволить Ему действовать в нашей жизни, включая Его водительство и получение вечной жизни через Его силу. Вера навеки соединяет нас с Иисусом. Это Божий труд. Он связывает верующих с Божьим Сыном, чтобы их грех был омыт и чтобы они смогли навечно соединиться с Ним.
0: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 30 по 33. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
1: Требование Иисуса о полной преданности Ему, как Богу, привело часть людей в шок. Они думали, что Иисус ожидает от них чего-то, что может быть принесено только Богу, и просили Его привести текст Писания, который оправдывал бы Его действия. Они как будто говорили: «Докажи нам свое божество! Моисей дал нам хлеб, ману в пустыне, посылая его каждый день, но ты дал нам его только один раз! Моисей накормил сотню тысяч, ты же всего 5000! Покажи нам другое чудо, и тогда мы поверим в тебя». Это человеческая болезнь. Человек отказывается уступить любви Иисуса. Ему нужно вначале получить какие-то доказательства. Иисус отвечает на это: «Блаженны не видевшие и уверовавшие. Такие чтят меня своим доверием». Иисус — лучший путеводитель, который шаг за шагом ведет своих слушателей от законнических мыслей к истинной вере в Него. Он освобождает человека от привязанности к хлебу насущному и просвещает его, поскольку сам является Божьим даром. Проводя служение просвещения, Иисус желал освободить иудеев от ложных мыслей и пониманий Писания, ведь они думали, что именно Моисей кормил манной народ израильский. На самом же деле это делал Бог, податель всех благ. Он привел их к пониманию того, что только Бог дает им насущный хлеб и духовную, всегда пребывающую пищу. Им надлежало понять, что Иисус есть Сын Божий, ведь Он открыто называл Бога Отцом. Несмотря на это, толпа продолжала думать о земной еде, падающей с неба благодаря Моисею. Иисус подвел их к понятию Божьего хлеба, который не был предназначен для телесного употребления. Этот хлеб — личность Христа, который утоляет человеческий голод по истинной духовной жизни. Податель этого дара пришел на землю, исполненный Божьей благодатью и силой. Божий хлеб не имеет ничего общего с материальным и временным хлебом. Это духовный, вечный хлеб. Его не собирают на земле, подобно мане, но он дан Богом, и его достаточно для всего человечества до скончания века. Он предназначен не только для семени Авраама. Бог Отец предлагает его всему миру, ведь Он заботится обо всех. Молитва. Господь Иисус, удержи нас от бесплодных, суетных дел. Даруй нам смиренную веру для того, чтобы мы могли понять Твою волю. Совершай в нас свой труд силою Духа Святого. Обнови наш союз с Тобой. Утоли наш духовный голод своим присутствием в наших сердцах. Сохрани нас для вечной жизни с Тобою. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец, за пришествие в мир Твоего Сына, за то, что Ты даровал нам силу и благословил нас в Нем. Вопрос 46. Как Иисус вел людей от желания насытиться хлебом к вере в Него?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

Бог, дай Твоим обещаниям верить, верою видеть свершение дел, верой Твои дай сокровища мерить. Дай мне увидеть Твой вечный удел.

0: Сегодня мы желаем поговорить о вере.
1: Мы говорим о вере не как о религии, например, христианская вера, магометанская вера и так далее, а как о способности человека верить.
0: Паскаль писал: «Два рода людей знают Бога. Люди, смиренные сердцем, все равно умные они или глупые, и люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают Бога».

0: Одного человека спросили, почему он знает, что есть Бог? Он отвечал, разве нужна свеча, чтобы видеть зарю?
1: Мадзини говорил так, Бог есть. Нам не нужно этого доказывать. Бог живет в нашей совести. Отрицать Бога под сводом звездного неба или у гроба дорогих людей может только очень жалкий или очень развращенный человек.

0: Послушайте одну поучительную заметку из сочинений Льва Николаевича Толстого.
1: Есть в Америке от рождения слепая, глухая и немая девочка. Специалисты выучили ее ощупью читать и писать. Когда учительница ее объяснила ей, что есть Бог, девочка сообщила, что она всегда это знала, но только не знала, как это называется. Разум, над которым не потрудилось неверие, не пройдет мимо Бога, и Бог мимо него.

0: Без веры обойтись невозможно и даже атеисту. Она нужна на каждом шагу. Вопрос лишь в том, какая вера, а точнее, какой вере человек отдает предпочтение.
1: «Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой «поднимись и вергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».

0: Что же такое вера?
1: Вера – это своеобразный климат души, при котором в ней прорастают семена и созревает плод Духа.
0: Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

0: Вера – это еще и мост между двумя мирами, по которому христианин посещает небо.
1: Вера – это духовное зрение, позволяющее христианину видеть бытие. Вера – это дальновидность.

0: Кому подаришь ты, дорогой слушатель, свою веру?
1: Если человеку, то ты обречен на пожизненное блуждание в стороне от истины.
0: Если дьяволу, то он прежде всего лишит тебя твоей воли, чтобы ты, передумав, не ушел от него.
1: Как бы то ни было, знай, что ты не случайный продукт эволюции. Тебя создал Бог для высокой, вечной цели.
0: Отдай ему свою веру. Ведь он говорит: «Верующий в меня имеет жизнь вечную».
1: Да благословит тебя в этом Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие!

что он здесь услышал, необычайно поразило его. В этот час открылись его глаза, и он получил ответ на различные вопросы, тревожащие его душу. «Вот такому народу мы 52 раза в год проповедуем Божьи истины», – подумал он, шагая по дороге. «Эти люди нас слушают, и все остается по-прежнему, потому что они нас не понимают. А что бы они поняли? Может быть, личное свидетельство? Христос не говорил «будьте моими священниками». Он говорил «будьте моими свидетелями». Свидетель прежде сам должен что-то пережить, увидеть, услышать, одним словом приобрести опыт. Разве это опыт то, о чем мы говорили на последней встрече с пасторами? Нет, это были красивые, высокопарные, тщательно подготовленные речи. И мы, и наши слушатели ушли такими, какими пришли. «Как прошла ваша встреча, Август?» – спросила за ужином мать пастора своего сына. «Как обычно», – ответил он, странно улыбаясь. «Мы услышали с полдюжины тщательно подготовленных, никому не нужных докладов, в которых подчеркивалась истинность евангелической церкви и необходимость посещения церкви, потом немного поругали сектантов. От сознания бессмысленности всего происходящего у моих коллег появилось глухое раздражение, и все с облегчением вздохнули, когда объявили перерыв на обед. Мы славно пообедали, потом посоветовались, какую следующую общину нужно оживить нашими миссионерскими проповедями, и все разошлись, подгоняемые суетой жизни». Мать, унося посуду со стола, подумала, что сын ее вернулся еще более недовольным и раздраженным, чем был прежде. Что это с ним? Люди в Заровце удивлялись, что старый Бенек не сразу умер, как они предполагали. Говорили, что с тех пор, как Янковские стали заботиться о нем, ему стало лучше. Да, все, за что брались отец с дочерью, им удавалось. Ночью больного дежурил кто-нибудь из мужчин. Янковский принес туда свой плетеный матрас с солдатским одеялом. Днем у старика сидела бабушка Симонова со своим веретеном. «Прясть здесь, — говорила она, — не хуже, чем дома. Больному надо было подать воды или молока, так как он ничего другого не ел. И что еще важнее, поговорить с ним, когда он не спал». Бенек всегда с нетерпением ожидал полудня, когда приходила Аннушка, читала ему Слово Божье, и они обсуждали его. Когда Бог открывает человеку глаза, тогда духовное пробуждение его происходит основательно и быстро, особенно если осталось так мало времени. Соседи, приходившие на собрание, удивлялись, как быстро старик постигал истину. А он каждый раз радовался, когда ему что-то становилось ясным из Евангелий или посланий. Теперь и другие разговаривали и читали с ним, но больше всех он любил слушать Янковского. Старый пастух чувствовал тепло его братской любви и ценил то, как Матьяс старался открыть ему божественные истины. Однажды, когда они были наедине, Янковский попросил у старого пастуха прощения за то, что он ему раньше не принес благую весть. И Господь благословил кротость Матьяса тем, что старец его рукой дал повести себя под Голгофский крест, с надеждой принять там Сына Божьего, как своего личного Спасителя, который сперва явился пастухам. С того дня силы старика стали слабеть, но поразительно было, как он укреплялся духом. Вся деревня приходила к нему, и все удивлялись его словам, потому что теперь он говорил, как говорит Священное Писание. Когда собирались соседи, старик просил их спеть песню. Трижды наведывался к нему пастор. В третий раз по просьбе больного он принес ему хлеб и вино для причастия. Присутствовали только церковный сторож и бабушка Ужерова, которая потом рассказывала, что Бенек после вечери Господней громко помолился.

0: Он поблагодарил Бога за все доброе, что Он сделал для него на земле, но больше всего за сына его, которого Он послал к пастухам, а значит и к нему. После молитвы пастор его спросил: «Бенек, вы уверены в прощении своих грехов?» «О да! Кровь Христа очищает нас от всякого греха. Она и меня омыла». «Значит, вы надеетесь на вечную жизнь?» «Я не только надеюсь, я уже имею вечную жизнь. Разве Иисус Христос не сказал: „Я есть воскресение и жизнь“? Отец Небесный дал мне Сына Своего, чтобы я не погиб, а имел жизнь вечную». «А что вы будете делать, когда окажетесь в долине смертной тени?» Старик засмеялся. «Однажды я видел в горах, как куршун гнался за кроликом. Бедняге грозила смерть. Я хотел прогнать птицу, но кролик успел скрыться в расщелине скал и был спокоен. Так и я укроюсь ранами Христа, и смерть мне не повредит. Первую половину моей жизни я прожил в горах без Бога. Другую половину я хочу провести с Богом на вечных горах». «Ах!» – удивлялись женщины. «И откуда у старого Бенека все это? Он нам всегда казался таким глупым, а теперь он такой человек, который всех нас может учить». Во время болезни старика прошли праздники Рождества и Нового года. Женщины кончили прясть и смотали пряжу. Ткачи налаживали ткацкие станки. Много полотна предстояло наткать. До крещения стояли сильные морозы, но потом неожиданно наступила оттепель. В полдень солнце уже хорошо пригревало. С гор ручьями потекла вода. Но мельникам и крестьянам это было в радость. Они давно этого ждали, чтобы намолоть муки. Снег быстро таял, в полях появлялись черные дымящиеся паром проталины. У кузнецов появилось много работы. Крестьянки сажали клушек на яйца. В некоторых домах готовились к свадьбам. Прекратились посиделки с прялками у Рашевых, и на собрание к Янковскому теперь приходило меньше людей. Но те, которые их не пропускали, начали служить Господу. Степан больше недели где-то работал со своей молотилкой и, вернувшись домой, был обрадован переменам, которые произошли с его родными, особенно с Ильей, как смело шли они за Господом. Милову удалось купить имение зятя, так как тот тоже прикупил немного земли у помещика в Каморне. «Это я для вас покупаю, дети», – сказал он молодым. «Деньги мне на это придется занять в банке, но у вас будет хорошее наследство. Даст Бог здоровья, расплатимся. За 10 лет сможем их выплатить». «Не покупайте, отец», – возражал Илья. «У нас достаточно земли и работы. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Не может ничем повредить душе хорошее хозяйство». «Вы в этом уверены, отец? Иисус Христос велит: ищите же прежде Царство Божие. А как мне его искать, если у меня столько работы, что и вздохнуть некогда? Поденщиков нанимать нам невыгодно, а самим всю работу делать ноги протянешь. Чтобы я своей Доре позволил так мучиться? Нет, отец, для нас ничего не прикупайте, а вам оно не нужно». Слова, сказанные Ильей, означали многое. Он был молодым, здоровым, толковым работником, любил скот и пашни, и все же состояние его души было ему дороже. Староста поначалу злился, но постепенно убедился, что зять его прав. Однажды после полудня, когда Янковский наводил порядок в своем книжном шкафу, в дверь постучали. «Это ты, Степа? Добро пожаловать!» – приветствовал хозяин гостя. «Что вы делаете, дядя?» «Как видишь, книги укладываю. Два года назад я этот книжный шкаф купил у нотариуса и отдал столяру на ремонт. Потом я забыл про свой заказ, а сегодня он мне сам его принес. Как видишь, у меня немало старых и новых книг. И у Аннушки тоже. Ты очень кстати пришел. Помоги мне, пожалуйста, перенести шкаф в комнату дочери. О, охотно! Парень снял куртку и повесил на крючок. Где вы хотите его поставить? Мы убрали скамью, и теперь там места хватит. И физгармонию уже сюда перенесли. Я слышал, что Аннушка теперь во время собраний аккомпанирует хору. Вот радость вам, наверное. Конечно, Степа. В душе я всегда благодарю Отца Небесного и брата Экс за покупку физгармонии. Сколько приятных часов моя дочь проводит за ней, и мы радуемся вместе с нею. Музыка – это дар с небес, если она звучит во славу Господа. Через некоторое время книжный шкаф со стеклянными дверцами уже стоял в комнате Аннушки. Степан переносил сюда книги из передней. Матиас из сундука Аннушки достал кое-какие безделушки, которые они поставили на одной из полок. Степан сказал, что так теперь принято в городе. Нижние полки они оставили заполнять Аннушке. Вот она обрадуется. «А где она, дядя?» «Она отправилась в школу, а оттуда пойдет к больному пастуху. Но я беспокоюсь, она оставила дома шерстяной платок, а на улице такой холодный ветер. Вы думаете, она не скоро вернется?» «Через час, не раньше. Тогда поговорим о деле, из-за которого я пришел. И если дадите мне потом платок, я и смогу его занести, так как хочу проведать еще дядю Бинека». «Так, садись и говори, что у тебя на душе». Янковский поставил Степану стул, а сам сел на скамью у окна. «Я с радостью вам говорю, что за молотилку уже могу платить. Когда отец мне сказал, что у нас на зиму достаточно зерна, я излишки продал и заработал еще кое-что на лесозаготовках. Одеждой и обувью я обеспечен, и если добавить мои сбережения, мне с избытком хватит расплатиться за покупку машины». Степан с радостью отсчитал необходимую сумму, добавив и проценты. Их Янковский не взял. «Если христианин хочет помочь другому, он за это платы не берет». «Что вы, дядя, это же не плата за вашу любовь! Вы мне так помогли!» «Этому я рад, но проценты не возьму. Аннушке это не понравилось бы. А ее реакция тебе далеко не безразлична, не так ли? И вообще, к чему такая спешка? Ведь никто этих денег не требовал с тебя. Хотя, надо сказать, долги – враги человеку. Чем раньше от них избавишься, тем спокойнее будешь спать. Прекрасно, что ты, Степан, отработал машину. Это равносильно покупке пары лошадей. Теперь никто из односельчан уже не скажет, что у тебя ничего нет. То, что ты теперь заработаешь с помощью молотилки, будет твоей собственностью. Да поможет тебе Бог!» Матиас сердечно пожал руку Степану. Затем он положил деньги в боковой ящичек в сундуке. «Знаешь, что я на них куплю?» «Интересно, скажите!» «Продаются лук с рощей между ольхами и лощинами». «Но это ведь не пахотные земли!» – удивился парень. «Да, но лишь так можно огородить одним забором все наши поля и луга, которые я откупил обратно, словом, все наше имение. Если я вложу в эту землю дополнительную сумму, у меня получится большой доход. Я хотел бы показать моим односельчанам, как христианину следует обращаться с землей, которую Бог ему доверил. Мы уже давно могли бы жить лучше, если бы по-хозяйски обращались с земным богатством, данным нам Богом. Нечего нам в поисках заработка уходить на чужбину. Теперь, когда Господь вернул нам нашу землю, каждый обязан ее обустраивать». Янковский говорил с необычным энтузиазмом, и Степан с интересом его слушал. «Дядя, вам надо бы купить мотоплуги, особенно для перекопки картофеля. Наших мне не удалось уговорить на это. А ведь с помощью техники можно было бы сберечь много времени и сил. Ты можешь дать мне список этих механизмов и машин?» «Конечно! Принеси его вечером. Я благодарен тебе за добрый совет. Не тот глуп, который всю жизнь учится, ведь он становится все умнее, а тот, который думает, что знает достаточно». «В этом вы правы, дядя, но нам, молодым, порой кажется, что мы уже все знаем, и это жаль». «Может быть, люди удивляются, что я стараюсь увеличить свое имение после того, как я годами не обращал на него никакого внимания. Возможно, что вы, любящие правду, обвините меня в пристрастии к наживе, но ты понятлив, и потому скажу тебе, я очень многое в жизни терял, особенно во время горькой печали, когда все во мне замирало, сердце, душа и дух. Бог помиловал меня, разбудив от этого сна, причем не ударом, а великой своей любовью. Теперь глаза мои открылись, и мне стало понятно, в каком долгу я перед людьми. Вам, приходящим ко мне, я служил Словом Божьим, и дальше охотно буду служить, так как к личному свидетельству я мало способен. Так и в земных отношениях. Я не умею говорить, поэтому хочу на своем примере показать людям, что нужно делать, чтобы Бог нас мог благословить. Я думаю, что просто возвещать Слово Божье людям, которых нужда гонит по миру, недостаточно. Это все равно, что плыть по бушующему морю в лодке с одним веслом. Гребешь, гребешь и не двигаешься с места». В комнате на мгновение наступила тишина. Затем Степан протянул Матиасу руку. «Благодарю вас за доверие, дядя! Вот вам рука с обещанием, что пока я в Заровце, я ваш верный помощник. Будем вместе грести двумя веслами. Только подсказывайте, что нужно делать, чтобы я знал, как вам помочь». Мужчины пожали друг другу руки. Затем Степан взял платок для Аннушки и поспешил к хижине пастуха. Он тихо вошел, но на пороге остановился. В сумраке комнаты звучали два голоса. Внимательно оглядевшись, он понял, что Аннушки здесь нет. У кровати больного сидел пастор Моркач, а около печи бабушка Симонова. Мужчины оживленно разговаривали. Чтобы не помешать, Степан тихо вышел и закрыл дверь. Бабушка Симонова его видела и, поняв, кто ему нужен, улыбнулась. Не зная, что делать, Степан остановился на дворе. И вдруг знакомый голос окликнул его по имени. Он радостно обернулся. «Аннушка, что ты здесь делаешь?» «Привет тебе, Степа! Дяде привезли немного дров. Вот я их убрала и теперь иду домой». «Тогда поспеши, у тебя замерзли руки, холодно. Отец передал тебе платок». «Ах, ты его принес? Вот хорошо!» Девушка закуталась в платок. «Так, идем. Или ты еще хочешь зайти?» «Я уже простилась. Там у дяди Бинека бабушка Симонова и господин пастор. Ой, если бы ты слышал, как дедушка свидетельствовал ему!»
1: «Я слышал их оживленный разговор и не захотел мешать. А ты считаешь, что этот страдалец принадлежит Господу?»
2: «Да, конечно. Когда я ему читаю или пою, он так радуется. А ведь радоваться мы можем лишь тому, что уже имеем, не так ли?»
1: «Да, это я теперь хорошо знаю. Всю неделю, живя вдали от дома, я, казалось, был в мире один. И все же не один, так как он всегда был со мной».
0: Борясь с ветром, молодые люди шли по улице.
1: «Видишь, как платок тебе пригодился? Ветер прямо ледяной».
2: «Не знаю, Степа, почему люди ко мне так все добры?» заметила девушка.
1: «А всегда ли это было так?»
2: «Да, и там, дома, сколько помню, соседи в школе, а теперь здесь все вы».
1: «И я?»
2: «Конечно!
1: Знаешь, однажды я в Маликовом бару вызывал эхо, и лес мне отвечал теми же словами, которые кричал я, добрыми и злыми. Что касается меня, то я тебе лишь выплачиваю долги».
2: «Долги?
1: Что ты удивляешься? Разве я у тебя не в долгу? Но уже недолго осталось, так как я отцу твоему только что уплатил за молотилку. Ты от всего сердца хотела мне помочь, и Господь благословил меня так, что даже родные мои удивились тому, сколько я заработал. Ваш мельник был прав, когда сказал: не бойтесь купить эту машину. Она изготовлена еще в довоенное время и сможет работать очень долго. Другую такую не скоро найдете, хотя она и кажется маленькой, с ней много можно сделать. Досадно мне лишь то, что отец твой не хотел взять проценты».
2: «Проценты?» – воскликнула девушка ошеломленно. «Господь говорит, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Значит, мы члены его семьи, и мы брат и сестра. Я считаю, что нехорошо было бы сестре брать у брата проценты. Если бы она нуждалась, другое дело. А так?»
1: «Ты права, но и я хотел бы отплатить за добро добром. Вы привезли себе лес. Мы с Ильей придем и распилим его».
2: «Вот это было бы хорошо, Степа. Только прошу, придите поскорее. С тех пор, как у отца заболело сердце, ему пилить лес не под силу. Но так как он дяде Зваре не хочет оставлять всю работу, он каждый день пилит сам. Ты окажешь нам большую услугу, если убережешь отца от болезни».
1: «Хорошо, что ты мне это сказала. Мы завтра же придем. Ну вот мы и дома».
0: Степан открыл калитку Янковских.
2: «Послушай, Степа», — сказала Аннушка, задержав протянутую руку. «Дора с Ильей сегодня придут к нам на ужин. Приходи и ты».
1: «Охотно приду. Есть причина?»
2: «Мы вместе испекли хлеб и булочки. Отец привез чаю и сахару и сам хочет угостить нас настоящим русским чаем. Будем петь и попросим отца рассказать нам о пережитом. Он это так хорошо умеет делать».
0: Что значит молодость? Парень с девушкой стояли на сильнейшем сквозняке, северный ветер чуть не сбивал их с ног, а эти двое счастливых не чувствовали холода. Парень спиной подпирал ворота, чтоб ветром не закрылись. Им было тепло, потому что тепло шло из их сердец. Им так хорошо было вместе, что и расходиться не хотелось. Не прошло и часа, как они снова были вместе. Янковский действительно заварил отличный ароматный чай. Аннушка с Дорой поставили на стол вкусное печенье. Все ели с завидным аппетитом. Потом пели песни под аккомпанемент Аннушки и наслаждались ее игрой. Но когда Янковский потом начал рассказывать о бескрайней России и о страданиях детей Божиих во времена репрессий и революции, восхваляя великую милость Божью, проявленную им там, все сидели замерев, и Дух Святой, действующий в тишине, действовал и в их сердцах, укрепив в них намерение и решение следовать за Христом до конца жизни. Это был божественный час, один из тех, когда рождаются будущие герои и образуются совершенные характеры. Собравшиеся не заметили, как к ним вошли Мартын и Сусанна Ужеровы, и с ними Сенины. В заключение по просьбе Доры под аккомпанемент физгармонии спели еще: «Господь, мое желание у ног Твоих всегда прибыть и в полном послушании Тебе, Спасителю, служить». Это они пели не только устами. Это была молитва верующих душ, которые полностью отдали свои жизни своему Спасителю.
2: Это была небольшая группа малопросвещенных детей своего народа. Мир о них ничего не знал, но там, на вечной родине, в Царстве Божьем, они были известны и любимы. Между тем беседа в пастушьей хижине оборвалась, так как у старика начался приступ удушья, и все подумали, что за несчастным страдальцем пришла смерть. Молодой пастор приподнял голову старика и прижал ее к своей груди. Бабушка открыла окно и дверь, и струя холодного ветра заставила сжатую грудь вздохнуть. Глаза открылись, и больной благодарно взглянул на пастора. Немного погодя, тот уложил его обратно в подушки, и старый пастух, глотнув из ложки воды, поданной бабушкой, затих. «Вряд ли он еще раз проснется, бабушка», — сказал пастор взволнованно. «Как Богу угодно, господин пастор, ведь он пойдет домой. Недавно он сам нам сказал, что Дух Святой дал ему уверенность в вечной жизни. О, Бог милостив! Последовавшего зовет Христос, он не разочарует». Потихоньку, чтобы не разбудить старика, бабушка стерла с его лба капли пота, выступившие во время приступа. Губы его зашевелились. Пастор и бабушка склонились, чтобы услышать его слова. «Благодарю тебя, Господь Иисус, твоя кровь, вечную жизнь, к святым горам, благослови Аннушку». И еще раз с тоской: «Иисус мой, домой!» Больше они ничего не услышали. Старик приподнял голову, и лицо его от лба до подбородка словно просветлело. Вздрогнула еще левая рука, тихий вздох, и... «Он уже в вечности!» Вздохнула бабушка, опустилась на колени и тихо стала молиться, чтобы Иисус Христос провел возвращающуюся душу через долину смертной тени и довел домой. Так ушел в вечность пастух общины Заровце.
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Это письмо мы получили от брата Мартынюк Вячеслава Никифоровича с Украины. Вот некоторые строчки из его письма.
1: Мир вам, дорогие сотрудники новых НИВ. От всей души желаем вам обильных Божьих благословений в служении по радио. Труд ваш нечетен пред Господом. Мы желаем, чтобы новые НИВы всегда оставались в том же духе. Пусть потоки Божьей благодати постоянно текут в наши сердца, слушая чистое семя Божье Слово в неискаженной форме. С любовью к вам, брат Вячеслав.
0: Дорогой брат Вячеслав, спасибо вам за письмо. Мы радуемся, что наши передачи вам по душе. Слава Господу, что Он дает нам возможность и дальше трудиться на Его ниве. Псалмопевец Давид в 31 главе, в 11 стихе, восклицал:
1: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все, правые сердцем!»
0: Для вас, брат Вячеслав, и вашей семьи мы передаем этот гимн.

0: Псалма певец Давид в 38-м псалме, в 13-м стихе, сказал:
1: «Странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои».
0: А в послании к Ефесянам во 2 главе, в 19-м стихе, сказано:
1: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
2: Все эти три названия – пришелец, странник и гражданин – относятся к детям Божиим. Тот, кто становится небесным гражданином, тот перестает быть пришельцем у Бога.
0: Странники здесь на земле не имеют родины, и они не чувствуют себя как дома. Они много страдают и подвержены многим беспокойствам, и жизнь их часто находится в опасности.
2: Но у них есть новое владение, которое Иисус приобрел и подарил им. Туда они идут. Они утешаются этим владением. Туда направлены их желания и стремления. И они радуются о том времени, когда они навеки окажутся дома и увидят Господа, как Он есть, и получат за все щедрое вознаграждение.
3: Как жемчужины слезы у праведных,

душа моя, что унываешь ты? Зачем скорбишь и сетуешь безмерно? О, возлагай надежды и мечты на Господа! Он любит свято, верно.

Не унывай, душа, не унывай, когда тебя о Боге упрекают. И день, и ночь на Бога уповай. Придет тот час, когда они узнают, что Бог благоволит к слезам твоим. Он сам тебе их чудно утирает. И если дух твой жаждой утомим, то Он тебе напиться предлагает.

Радуйся, душа, не унывай, что Бог тебя помиловал сердечно. О, не смущайся, сердце величай и прославляй Его на гуслях вечно.

0: книге пророка Даниила, в 3 главе, в 28 стихе, сказано:
1: «Чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего».
0: Блажен человек, который устоит в искушении. Он не поклонится никакому другому Богу. Такого человека ожидает награда, великая и славная.
2: У друзей Даниила жестокое искушение превратилось в важную победу. Они не только признавали Бога, но истинно знали Его и вполне уповали на Него. Они были уверены в Его могуществе и знали, что Он может избавить их.
0: Славная награда следует вслед за верностью. Воистину, никто не служит напрасно Господу, ибо и чаша холодной воды не забывается. Уповающий на Него не постыдится.
1: «Кто мне служит, того почтит Отец мой».
2: Многие желали бы получить награду за верность, но они страшатся пути, ведущего к ней. Светлые высоты славы могут быть достигнуты нами только лишь путем креста, самоотверженности и жизнью со Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее –

когда пришел. Мы должны знать и о его искупительном подвиге, и о том, что он пришел, чтобы призвать к покаянию не праведников, но грешников. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Это вера наша.

Тема нашей передачи сегодня – «Дух рабства». Прочитаем текст из Библии. Послание Римлянам, 8 глава, стихи с 15 по 17. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Апостол Павел жаждет избавить римских христиан от духа уныния и подавленности. В его словах содержится идеальное противоядие от пораженческих настроений и духа рабства. Апостол стремился помочь людям укрепить их веру и научить их радоваться в Господе. Проблема, которую он поднимает в этом письме, наиважнейшая. Как жить христианской жизнью? И в частности, что делать с грехом? Эти люди обратились и уверовали в Господа Иисуса Христа, но от трудностей, сопряженных с христианской жизнью, они начали уже впадать в уныние. Они обнаружили, что христианская жизнь — это постоянная битва. Грех нападал на них изнутри и снаружи. В таких обстоятельствах человек честный, который серьезно относится к своей вере и стремится жить по-христиански, в полном смысле этого слова действительно может впасть в уныние. Проблема объясняется также еще одним пробелом в области веры. Мы уже убедились, что вера — это деятельность, что ее надо применять, в ней надо проявлять стойкость и упорство. Недостаточно только начать хорошо, необходимо и продолжать достойно. И вот тут-то и возникает трудность. Люди не осознают по-настоящему, что принципы веры надо действительно ежедневно применять на практике. Недостаточно иметь общее представление о словах Евангелия. Эти слова должны ожить в нас, звучать в нашем сердце и влиять на нас и на все наши поступки. Суть данной конкретной проблемы Павел определяет как дух рабства. Он говорит об опасности этого рабского, невольнического духа и вытекающих из него настроений. Обычно этот дух проявляется, когда дарованную христианам свободу превращают в жизнь в соответствии с новым, более высоким законом. Я сейчас думаю о людях, которые ясно увидели, что Христос избавил их от бесплодных попыток спастись через исполнение требований закона. Они прекрасно знают, что своими собственными усилиями они никогда не исполнят закон. Они понимают, что Христос искупил нас от проклятия закона относительно собственной оправданности. У них также полная ясность. Однако свою христианскую жизнь они каким-то образом, практически это происходит бессознательно, превращают в новый вид закона. Ими овладевает дух рабства. Они читают Нагорную проповедь и другие речи нашего Господа и воспринимают их всем сердцем. Они хотят жить именно так, как Он учит. В посланиях они находят множество подробных предписаний, данных апостолами, и говорят: это христианская жизнь. Они воспринимают их как нечто, что надо осуществить в своей повседневной жизни. Иными словами, святость превращается в них в что-то вроде трудной задачи. Они начинают планировать и организовывать свою жизнь. Они вводят специальные, дисциплинирующие

и установления, призванные помочь им воплотить свое стремление в жизнь. Монашество – не что иное, как очень яркое проявление этой тенденции. Некоторые люди, встретившие истину христианства, говорят: «Очевидно, христианская жизнь – жизнь очень возвышенная. Если кто-нибудь хочет успешно прожить ее, то он должен посвятить этому все свое время. Совершенно ясно, что невозможно сочетать ее с бизнесом и вообще какой-либо мирской профессией. Следовательно, надо отделиться от мира. Что они и делают». В монашестве мы наблюдаем проявление крайней формы этой идеи. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся»? Все, что истлевает от употребления, по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 16 по 23 стих. Приведенный отрывок помогает нам мысленно окунуться в атмосферу ранней церкви и в тот особый вид монашества, который очень тонко проникал в нее. И хотя в наше время его уже нет, но тенденции и искушения остались неизменными. Павел предостерегает Тимофея именно от этого. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжевестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Первое послание Тимофею, 4 глава, с 1 по 3 стих. Эти слова ясно показывают, что имел в виду Павел, говоря о духе рабства, чтобы опять жить в страхе. В первую очередь этот дух порождает ложный страх перед Богом. Существует правильный и оправданный страх Божий, которым мы часто пренебрегаем и который забываем, что для нас же самих и опасно. Но бывает и ложный страх Божий. Это малодушный страх, страх, в котором есть мучение. Испытывающие его смотрят на Бога, как на жестокого хозяина, погонщика, который выискивает недостатки и ошибки, чтобы соответствующим образом наказать за них. Есть и другие люди, для которых Бог – далекий и суровый законодатель. Кроме того, возникает страх перед величием задачи. Поставив перед собой цель – жить святой жизнью, люди начинают бояться, что не смогут достичь ее. Страх перерастает в кошмар, в ужас. Из жизни уходит всякая радость. Настолько их угнетает величие задачи. Они не в ладу с самими собой. Им угрожает реальная опасность так никогда и не вкусить жизнь, не прожить ее как следует. Дух страха заставляет человека малодушно бояться власти дьявола. Как ясно показано в послании Иуды и во втором послании Петра, существует оправданный и разумный страх перед дьяволом. Павел задает таким людям вопрос: «В этом духе рабства и страха вы жили до того, как стали христианами. Вас вывели на волю, так почему же вы возвращаетесь?» Но апостол не останавливается на этом. Он продолжает и указывает на противоядие. Противоядие заключается в осознании важнейшей истины: в каждом христианине обитает Святой Дух. Такова суть дела.
Здесь имеются два аспекта. Первый аспект. Передо мной стоит величественная, нелегкая, но славная цель – отречься от себя, взять крест и следовать за Господом Иисусом Христом. Я осознаю, что должен идти по этой жизни так же, как шел Он. Я поражен тем, что родился заново свыше, и что теперь Бог преобразует меня по образу своего Сына. Если возникают сомнения, кто я такой, чтобы жить подобно Ему, как я могу осмелиться даже подумать об этом, то я напоминаю себе об обитающей во мне силе Святого Духа. Если мы наложим на себя закон и решим соблюдать его своими силами, то окажемся обреченными на неудачу. Но мы не должны этого делать, потому что теперь мы живем не по плоти, но по духу. Основное различие между душевным, природным человеком и христианином заключается в том, что в христианине обитает дух Христа. Какие бы переживания ни испытал человек, но если дух Христов не обитает в нем, то он не христианин. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Апостол снова возвращается к тому же доводу. Вы не должны оставаться в духе рабства. В вас обитает Святой Дух. Он придаст вам силы и укрепит. Раз за разом Павел повторяет это. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Послание Филиппийцам, 2 глава, стихи 12 и 13. Мы избавляемся от духа рабства, когда смотрим на Иисуса Христа, ищем Его поддержки и полагаемся на Него. Это ни в коем мере не означает, что мы должны быть пассивными. Это означает, что когда мы боремся, падаем и встаем, Господь укрепляет нас. Предоставленные самим себе, мы не потрудились бы приложить хоть какое-то усилие. Но Он подталкивает нас и придает нам силы. Он совершает в нас свою работу, а мы вносим свою долю туда. Осознав это, мы сразу поймем, что цель — вовсе не недостижимо. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Дух рабства». В другом месте Павел пишет: «Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего» Галатам 4:6. «Духа Своего собственного Сына». Отдаем ли мы себе отчет в том, что как христиане мы имеем в себе тот же самый Святой Дух, который имел в себе Сын Божий, когда Он был здесь, на земле? Отец дает Духа, и это тот же самый Дух, который был в Сыне. Дух, который дал силу и могущество Ему, даст силу и могущество также и нам. В этом заключается довод Павла. Второй аспект. Присутствующий в нас Святой Дух напоминает нам о наших взаимоотношениях с Богом. Это удивительная вещь. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Обитающий в нас Святой Дух напоминает нам о нашем усыновлении, о том, что мы взрослые усыновленные дети. Мы не младенцы. Сама форма, в которой высказана идея, подразумевает, что мы взрослые дети и вошли в зрелый возраст. Мы сыновья и дочери в полном смысле этого слова. Нам принадлежит все, что должно принадлежать родным детям. Осознайте это ясно, и вы избавитесь от духа рабства. Это не означает, что надо забыть о благоговении и страхе Божьем, но это полностью упраздняет страх, который приносит с собой дух рабства.
нам даруется способность понять, что наша жизненная цель заключается не в достижении определенных стандартов. Нет, мы живем для того, чтобы угодить Богу, потому что Он наш Отец. В нас дух усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Рабу не дозволялось говорить «Отче». И рабский дух не воспринимает Бога как Отца, скорее, как осуждающего судью. Как христиане мы должны учиться проявлять в жизни то, во что верим, что Бог нам — Отец. Христос учил нас молиться «Отче наш». Вечный Бог стал нашим Отцом. И в тот момент, когда мы осознаем это, все начинает меняться. Он наш Отец, и Он всегда заботится о нас. Он любит нас неприходящей любовью. Он настолько возлюбил нас, что послал Своего единородного Сына в этот мир, а затем и на крест, на смерть за наши грехи. Это связь, соединяющая нас с Богом, и она меняет все. Потому что мое желание не исполнять закон, а угождать Отцу. Моя христианская жизнь — это не вопрос выполнения правил и постановлений. Моя жизнь, каждый мой поступок диктуется желанием выразить Ему мою благодарность, горячую благодарность за все, что Бог Отец для меня сделал. Это, однако, не все. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Постарайтесь понять довод апостола. Каждое последующее утверждение здесь с неопровержимой логичностью вытекает из предыдущего. Если мы дети Божьи, то мы связаны родственными узами с Господом Иисусом Христом. Он был первородным между многими братьями. Узы, соединяющие нас с Богом, это узы, которые связывают детей и наследников с их отцом. Прислушайтесь к нашему Господу, когда Он молится Отцу. «Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Наш Господь говорит, что Бог Отец любит нас так же, как Его, Своего единородного Сына. И постепенно в нашей душе наступает заря. Мы начинаем осознавать, какая привилегия дарована нам. Теперь мы дети Божьи. Мы удостоены этого. Мы оказались в такой ни с чем не сравнимой позиции по отношению к Нему. Вернитесь опять к 17 главе Евангелия от Иоанна. Изучите еще раз первосвященническую молитву Иисуса. Обратите внимание, как наш Господь говорит, что мы должны прославлять Бога в этом мире точно так, как Он прославил Своего Отца. В этом суть христианской жизни. В осознании, что я, лично я, принадлежу Богу. Я должен прославлять Его во всем, каждым своим поступком. А обитающий во мне Дух даст мне силы это сделать. Он преображает мое мировоззрение, и я избавляюсь от духа рабства. Вникните в еще один довод Павла. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа? 1 Коринфянам 6:19. Путь к преодолению грехов плоти есть осознание и применение в жизни знания об этой дивной истине. Часто люди обращаются ко мне с той или иной проблемой и говорят: «Я молился и молюсь по поводу данного конкретного греха». Я в ответ напоминаю им, что хотя молитва совершенно необходима, но не менее важно и серьезное размышление. Иногда молитва превращается в какой-то способ ухода от проблемы, временами в отчаянный вопль охваченных мраком и чувствующих свое поражение людей. Молитва должна быть умной. Ответ и сила будут дарованы только тем, кто осознает, что их тела есть храм Святого Духа. И
И, наконец, обитающий в нас Святой Дух напоминает нам о нашем предназначении. Если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Павел постоянно развивает этот довод, и нигде он не делает это так блестяще, как в послании к римлянам в 8 главе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Путь к избавлению от духа страха лежит через внутреннее знание того, что, как дитя Божие, вы уже заранее предназначены для небес и славы. И ничто из того, что вы видите внутри и вне себя, не может помешать осуществлению этого замысла Бога. Наша христианская жизнь есть подготовка к прибытию на конечную станцию. Вот как говорит об этом Иоанн. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». 1 Иоанна 5:4. И еще. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3:2. И это подводит нас к тому, что мы читаем в следующем стихе. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Ничто так не способствует развитию в человеке святости, как осознание того факта, что мы наследники Божии и сонаследники Христу. Знать, что в конечном итоге мы обязательно прибудем на эту конечную станцию, и что ничто не может этому помешать, величайший побудительный мотив. Осознавая это, мы очищаем себя так, как Он чист. И мы чувствуем, что разбазаривать время нельзя. Такова идея, которую проводит апостол в этих 3 абзацах. И эта идея целиком и полностью приложима к практической жизни. Апостол указывает нам кратчайший путь к христианской жизни. Не превращайте его в закон, но отдайте себе отчет, что вы приняли Духа Святого. Затем приступайте к практическому воплощению того, что вы поняли. Ваш Отец соблюдет и сохранит вас, Он не даст вашей душе пропасть. Он внимательно наблюдает за вами, и позвольте мне прибегнуть к языку Священного Писания, Он ревнив, потому что вы принадлежите Ему, вы принадлежите Христу, вы Его брат или сестра. Святой Дух обитает в самом вашем теле, и вы обязательно придете к славе. Истина о вас — славная истина. Если вы во Христе, примите целиком свое спасение и свою победу. И вперед! Вы преодолеете все!

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами, буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. В эфире радиопередача «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня в нашей программе вы услышите две песни «Приходи, Иисус, ко мне» и «Иисус, имя всех выше» и также проповедь на тему «Узнать Господа». Пожалуйста, пригласите своих друзей, усаживайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». Пусть Господь благословит каждого из вас.

Сегодня я буду читать из 20 главы Евангелия от Иоанна. 20 глава рассказывает нам о том, как Господь Иисус наш воскрес из мертвых. С 1 стиха 20 главы Евангелия Иоанна мы читаем следующее. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда еще было темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащие, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Я прочитал с 1 по 18 стих Евангелия от Иоанна 20 главы. Дорогие друзья, на несколько мыслей я хотел бы обратить сегодня ваше внимание. Первое – это то, что Мария Магдалина не узнала в садовнике своего Господа и своего Спасителя. Это первая мысль. Вторая мысль, что ученики тоже не узнали Господа по дороге в Эммаус, когда мы читаем о том, когда Иисус пристал к двум эммаусским ученикам и беседовал с ними. Третья мысль – народ израильский также не узнал в Иисусе своего Мессию, Спасителя. И четвертая мысль – церковь Иисуса Христа – узнает своего Господа в день ее восхищения. Хорошо идти путем, который хорошо знаешь. Приятно встретить человека, которого узнал издали. Но еще лучше, когда ты узнал на этом пути самого Господа, самого Спасителя. Друзья мои, каждый из нас знает, что мы живем в последнее время для язычников. Практически все Писание уже сбылось. Осталось совсем немного. Это встретить своего Спасителя, когда Он придет за церковью. Как важно узнать всем нам, узнать приход Его. Как важно различить голос Его, зов Его, Его повеление. Мария Магдалина не узнала в садовнике своего Господа и своего Спасителя. В 11 стихе этой главы мы читаем: «А Мария стояла у гроба и плакала». О чем же плакала Мария? Что тревожило душу ее? Почему она стоит в слезах? О чем плакала?
О чем размышляла? Что она вспоминала? Вспоминала ли она страшное время в лапах сатаны, в лапах семи бесов? Вспоминала она о себе, когда она была несчастным человеком перед тем, как Христос встретился с ней? Плакала ли она о рухнувших ее надеждах? Может быть, но, скорее всего, нет. И ее слезы говорят нам о ее любви к страдавшему и умершему на кресте Голгофе. Она видела все. Она следовала за Иисусом вместе с другими женами и была свидетелем мучений Иисуса Христа. Она видела, как полагали в гроб своего Спасителя. Она видела, как привалили огромный двухтонный камень к входу в пещеру. Она видела все. Но вот наступило время, когда рано утром на рассвете вместе с другими женами она пришла к гробу. Для чего? Чтобы помазать тело Иисуса. Но кто отвалит такой большой камень? Ее, наверное, это не волновало. Она должна была исполнить свой долг. Долг любви. Что у нее в руках? В руках у нее драгоценная мира. Мира для помазания тела Господа своего. Евангелист Иоанн говорит, что когда Мария с женами пришла ко гробу очень рано, то увидела, что камень отвален от гроба. Какова же реакция? Она бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит: унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. В своем ли вы уме? Что это за разговоры мы слышим от вас, жены? Почему вы говорите такие слова? Ведь всем уже известно, что поставлена стража. Всем известно, что гроб опечатан. Как вы можете говорить, что камень отвален? А где же стража? Женщины опять что-то напутали, думают ученики. Но Петр и Иоанн не решили оставаться в неведении. Самые преданные ученики бегут быстрее туда, где полагалось тело Иисуса, для того, чтобы убедиться, что гроб пуст или действительно камень стоит на месте. Они прибежали первыми. Они убедились, что это действительно так. Вернулась, конечно, и Мария ко гробу. Она видела разочарованные лица учеников. Она видела, как Петр с Иоанном, недоумевая о происходившем, вернулись к себе домой. А она стояла у гроба и плакала. О чем же плакала Мария? Что беспокоило душу ее? Она уже видела ангелов. Она видела реакцию учеников. Она плакала, что никто не мог понять душу ее. Не было того, который видел ее насквозь. Она безутешно рыдала у гроба своего Спасителя. О чем же плакала Мария? Но, как всегда бывает, в самую скорбную, самую тягостную, самую невозможно тяжелую минуту приходит какая-то помощь. Пришло вознаграждение. Она увидела двух ангелов вновь. Те же небожители, которые говорили с ней раньше, говорят ей: «О чем ты плачешь? Жена, что ты ищешь?» Испуганная Мария говорит: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего рядом с ней, но не узнала, что это Иисус. Два ангела впереди, в гробе. Какой-то человек стоит позади нее. Она видит прямое участие к ней. И слезы падали на землю крупными каплями. Она плакала. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». В справочнике Гиллея есть рисунок. Рисунок гробницы и фотография этой гробницы. Гробница, высеченная в скале, 4 метра в длину, 3 метра в ширину и 2 метра в высоту. Там, внутри гроба, у изголовья и у ног, сидят два прекрасных светлых небожителя и свидетельствуют о том, что Иисуса Христа во гробе
нет. 14 стих нам говорит, что, сказавши сия, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Не узнала. Не могла она узнать в Господе, воскресшем Господе, Иисуса Христа, который изгнал из нее 7 бесов. Слезы любви, слезы невыразимого горя помешали ей узнать в садовнике Иисуса Христа. Она думала, что это садовник, и говорит: «Господин, Господин, Господин, если ты куда-то переложил его, пожалуйста, покажи мне это место. Я принесла драгоценное мирра. Я хочу умастить тело его. Скажи мне, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Равуни, учитель. Так от когда-то она звала своего Господа. Сестры мои и братья мои, если горе ваше, если скорби ваши, если глаза ваши от слез ваших не узнают Господа, узнайте голос Его. Он зовет вас по имени Мария, Петр, Василий, Виктор, Елена. К тебе обращаюсь сегодня я, голос свой, взор свой, посмотри на меня и узнай меня, это я сам. Господь открывается тому, кто искренне любит Его, кто плачет о Нем, о Его страданиях, о Его смерти, кто жалеет Его искренне и сердечно. Вторая мысль. Ученики не узнали Господа точно так же, как не узнала Его и Мария. Ученики по дороге в Эммаус рассуждали о Господе нашем. В 24 главе Евангелия Луки с 13 стиха мы читаем, как они беседовали о всем происходящем, как к ним пристал какой-то человек, и которому они говорили, как безутешные, разочарованные, покинутые своим учителем люди. Они рассуждали о нем. Но они уже не называли его Господом, но только пророком из Назарета. Их вера в Спасителя Израиля была равна нулю. Они не узнали в попутчике своем Иисуса Христа, Господа. Они не верили женщинам, они не верили ученикам и уже не верили никому, они не верили самим себе. Но давайте мы прочитаем одно место Священного Писания из Евангелия Луки. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что предсказывали пророки». Евангелист отмечает, что Иоанн, ученик Иисуса Христа, увидев пустой гроб, уверовал первым. Мария Магдалина переживала и плакала, что кто-то унес тело Иисуса, еще не могла верить, что Иисус Христос воскрес. Ученики, слышавшие свидетельства женщин, думали, что они говорят пустые слова. Двое эммаусских учеников не веровали в Иисуса Христа до тех пор, пока Он не открылся им.
10 учеников, слушая рассказ двух учеников из Эммауса, также не верили в воскресение Иисуса Христа. Они не верили и Петру, потому что Петр для них уже был не авторитет после его предательства. 10 учеников в горнице, увидев пришедшего Иисуса, думали, что видят Духа. Они не могли верить, что Иисус Христос стоит живой перед ними. Но Господь не хочет, чтобы самая слабая вера угасла. Самым слабым в вере людям Господь является, когда они размышляют о том, что сделал Господь, когда мысли их сопряжены с именем Иисуса. Эммаусские ученики были вознаграждены. Они рассуждали о Господе, и Господь открылся им. В городе Лос-Анджелесе жила одна молодая девушка по имени Татьяна. У нее была очень слабая, очень малая вера. Еще будучи молодой девушкой, она почувствовала в себе болезнь. Когда она пришла к врачам, врачи, сделав анализ, сказали, что у тебя рак, и скоро ты должна умереть. Узнав об этом, я пришел в дом этой сестры. Беседуя с ней, видя ее поникшее лицо, совсем уже почти неслышный голос, я видел, насколько она страдает. Я спрашиваю: «Татьяна, почему ты боишься умереть? В мире ли ты находишься с Господом или нет? Знай, что тебя Господь очень-очень любит. У меня так мало веры, я боюсь умирать». Мы долго с ней молились, долго беседовали. Не однажды мне пришлось посещать ее дом, но в один день, когда я пришел к ней, и это было последний раз, лицо ее сияло. Она говорит: «Та малая надежда, которая была у меня, теперь есть. Она превратилась в твердую веру, в твердое упование. Я размышляла о Господе, и Он открыл мне, открыл, что Он возьмет меня к себе». Радостные глаза, сияющее лицо, хотя изможденная страшной болезнью. Она перешла в вечность с глубокой верой в воскресшего Иисуса Христа. Она знала, что если Господь воскрес, то воскресит и ее. Вера, вера от Господа, вера в воскресение Иисуса Христа является мощным двигателем в христианстве. Мы, конечно, братья и сестры, живем в такое время, когда верить никому нельзя. Сейчас мы переживаем время всеобщего духовного разложения. Каждый из нас скажет, сколько раз нас предавали, даже самые близкие друзья. Сколько раз мы разочаровывались в том, что человек непостоянен. Но мы должны хорошо понимать, что верен только один Бог. И верить нужно только Ему. Человек изменчив. Человек может обмануть, человек может предать, но Иисус Христос никогда не предаст своих возлюбленных. Он отдал свою жизнь для того, чтобы каждому верующему в Него дать вечную славную будущность. Иисус Христос переживал когда-то отречение своих учеников. Иисус Христос видел, как не верили Ему люди. Он учил людей верить, а они не верили, и от этого он печалился. Третья мысль. Народ израильский не узнал в Иисусе своего Мессию, своего Спасителя. В Евангелии Матфея мы читаем упрек Иисуса Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Все оставляется дом ваш пуст, говорит Господь, потому что вы не узнали время посещения моего». Народ, руководимый слепыми вождями, никогда не увидит и не узнает дня явления Господа. И притча о виноградарях – подтверждение этих слов. Но настанет день, когда евреи все-таки узнают Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Они увидят в Нем в Мессию. После того, как отрекутся от того, кто сядет в храме во время последней 70-й седьмины, во время великой скорби. Когда они побегут от Антихриста, тогда они увидят истинного Мессию своего.
Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Так мы читаем в Откровении в первой главе. Но Церковь Иисуса Христа, Церковь Христа узнает своего Господа в день восхищения. Это четвертая и последняя мысль. Да, мы верим в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Да, мы ждем Его. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, мы читаем: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении и гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Мы верим, мы надеемся, и мы не обманываемся в своем уповании. Как сказал Господь, так именно и будет. Церковь Господа Иисуса Христа узнает своего Спасителя, когда Он придет за ней. Умершие во Христе оживут, а мы, оставшиеся в живых, будем живыми, восхищены на облако, и так всегда с Господом будем. Да, настанет день, когда Церковь и Дух Святой оставят землю. Наступит страшное время великой скорби. И не дай Бог, чтобы кто-то из наших близких, из родных наших детей, не остался бы на эту великую скорбь. И теперь, в заключение всего, что я хочу сказать, я обратился бы к тем, которые еще не знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если ты хочешь жить вечно, подумай о том, как встретиться со Христом еще при жизни здесь на земле. Узнай Господа в Священном Писании. Прислушайся к Его голосу, когда Он будет говорить с душой твоей, когда Он будет приглашать тебя, когда Он будет предлагать тебе вечную жизнь. Не отрекись от Него. Узнай Его и прими Его, потому что Он любит тебя, потому что Он Спаситель твой. Фома неверующий слышал рассказ друзей своих о воскресшем Господе, но сказал: «Если не вложу перстов в раны, я не поверю, не поверю, что Христос живой». Но в конце концов, через некоторое время Фома уверовал. Он уверовал, потому что увидел Его. «Но блаженны невидевшие и уверовавшие», так говорит нам Слово Божие. Многие-многие миллионы людей уверовали в Иисуса Христа, потому что Он открылся им в Святом Писании. И сегодня, дорогой друг, ты читаешь Библию, читаешь Евангелие, ты знаешь, что Иисус Христос умер, но и воскрес. Он умер за тебя и воскрес для того, чтобы ты воскрешен был силой Его. Итак, узнай в Иисусе Христе своего личного Спасителя и отдай Ему жизнь свою, и ты будешь вечно счастлив не только здесь на земле, но и в вечности. Богу слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Со двора, где живут Каратаевы, слышатся громкие крики и ругань. Перед рассерженной соседкой стоит испуганный Сережа Каратаев, пытаясь ей что-то объяснить. Но все его попытки напрасны.
2: Ах ты, хулиган несчастный, крутишься здесь возле машины со своими клюшками. Мне уже надоело, спасу от вас нет. А ну-ка, зови родителей. Я не позволю всяким пашицам свою машину царапать.
3: Это не я, это
2: Чтобы за проделки всякого хулиганья я должна свои деньги платить?
4: Как это не ты еще и врешь?
2: Негодник, я своими собственными глазами видела, что это ты сделал. Это что, твоя вера тебя учит врать? Натворил, так хоть бы уж молчал и не оправдывался.
5: В чем дело?
2: Развелось здесь.
5: В чем дело? Что здесь такое случилось?
2: Да вот, наш хулиган нашу новую машину поцарапал.
5: Сережа.
2: Вертится здесь со своими клюшками. Спасу нет от них. Я же предупреждала его, что здесь кататься нельзя на коньках. Так нет, ему хоть кол на голове чеши, ничего
5: Сережа.
2: Не помогает.
5: Сережа, это правда? Это ты поцарапал машину?
3: Нет, это не я. Я только прошел мимо машины. Но я не задел ее.
2: Как это ты не задел? Значит, я, по-твоему, еще и вру?

0: Вам не суетесь не в свое дело.
1: Нет, это мое дело. Зная вас, я просто обязан мешаться.
0: Ну, конечно, много тут всяких ходит.
1: Не могу же я равнодушно смотреть, как нападают на порядочную женщину и примерную мать.
0: Порядочная женщина, нашли тоже.
1: Да, и примерная мать. Побольше бы таких матерей. Эта семья давно уже здесь живет. Они намного раньше вас сюда переехали. И хотя у них 4 детей, но от них никогда не было никаких неприятностей другим.
0: Да что вы мне говорите? А кто же, по-вашему, бесконечно носится по лестницам и кричит под окнами? Кто, я спрашиваю? Кто носит без конца песок и грязь на лестнице? Кто все стены разрисовал во всех домах? Кто? Чьи коты и собаки гадят везде повсюду? Не двор, а скотный двор настоящий.
2: Ну, неправда, неправда, Галина Владимировна.
0: Конечно, неправда.
2: Но вы же прекрасно сами знаете, что неправду говорите. Я только одного не могу понять, почему именно на нас вы решили нападать.
0: А по-моему, даже все очень ясно. Я знаю, что вы только прикидываетесь такими хорошенькими, праведными. Да что тут говорить? Сейчас вызову милицию, пусть она и разбирается во всем.
1: Вот-вот, зовите милицию, а я буду свидетелем.
0: Каким свидетелем?
1: Я как раз из окна видел, как появилась эта царапина. Ее сделал ваш муж, когда давал задний ход. Так что давайте, зовите милицию.
0: Да этого просто не может быть. Он бы сказал мне об этом.
1: Он просто не успел еще. А вы из-за ерунды уже полчаса кричите на мальчика, который к тому же не виноват.
0: Ничего, для него от этого только польза. Теперь он и близко не подойдет к нашей машине. А то, ишь, моду взяли в хоккей играть около машин. Я тебе в следующий раз покажу, своих не узнаешь. Ничего, а то защитников себе нашли. Посмотрим.
1: Так-то оно и лучше, а то устроила тут базар.
2: Ой, спасибо вам большое, Сергей Петрович. Я просто не знаю, как с ней разговаривать. Откуда у нее такая ненависть? Она и слушать ничего не желает.
1: Не стоит благодарности. Ваше счастье, что я оказался здесь, поблизости. А то бы у вас наверняка были бы неприятности.
2: Ой, конечно.
1: А тебе, тезка, лучше не появляться около машины. Видишь, что может из этого получиться?
3: А я здесь совсем не катался. Я домой шел с катка, а она вдруг прицепилась ко мне.
1: Да, я все видел. Но все-таки держись подальше, особенно от этой машины.
2: Вот и я тоже им постоянно об этом напоминаю. Но вы знаете, дети есть дети. Они у меня так привыкли к деревенской свободе и простору. Ой, никак не могут.
1: Да, деревня не город. Я вот тоже родом из деревни.
2: Правда?
1: Там нет таких проблем.
2: Да.
1: А тут в городе бедным детям и повернуться-то негде.
2: Да.
1: То нельзя, это нельзя.
2: Да, что поделаешь. Приходится привыкать. И хотелось бы без лишних скандалов обходиться. Так что еще раз большое вам спасибо, Сергей Петрович.
3: Спасибо, дядя Сережа.
1: Да, не за что. Ну, всего вам хорошего.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: Ну, Сережа, давай пойдем домой. На этот раз буря прошла стороной.
3: И чего разоралась? Царапина совсем маленькая.
2: Сережа, для таких людей достаточно самого незначительного повода, чтобы поднять большой скандал. Держись ты подальше от машины. Особенно от этой машины соседки. Ведь случись, что она же все на тебя свалит. Видишь, как она нас ненавидит.

0: Ой, Хельми, на этот раз, слава богу, вроде обошлось. Если не считать, конечно, неприятного осадка на сердце. Так неприятно. На меня такие скандалы всегда так действуют, что прямо спать ночью не могу после этого.
1: Ой, Ирина, а из-за чего она опять нападала?
0: Да из-за царапины на машине. Но совсем зря. Как всегда, много шума из ничего.
1: А Сережа сделал эту царапину?
0: Да в том-то и дело, что Сережа-то тут ни при чем совсем.
1: Почему же тогда соседка кричала на него?
0: Видимо, надо на кого-то кричать, вот и кричала. Ей показалось, да, что это он сделал.
1: Показалось.
0: Ой, хорошо знаешь еще, что сосед Сергей Петрович как раз все видел.
1: Да.
0: И он вышел и выручил нас.
1: Ну, слава богу.
0: А то, знаешь, наверное, платить бы пришлось. Хотя и не виновата совсем.
1: Да, конечно. Я у вас не испугался, когда на...

0: кино на меня.
1: Ну, конечно.
0: Я давай молиться стал.
1: Правильно, Сережа.
0: Я понял, что от нее просто не отделайся. Вот Бог и помог нам.
1: Правильно. Ой, Хельми, я так расстроилась, Не знаю, что делать. Как с ней поступать, что говорить. Она постоянно на нас нападает. Всегда ищет и находит причины всякие.
2: Да, понимаю тебя, Ирина. Но все-таки постарайся успокоиться.
0: А я теперь понимаю, почему Коля так сказал Вадиму.
1: А что он сказал?
0: Что в Библии написано: любите врагов ваших и молите за обижающих вас. И что этого человек не может выполнить.
2: Правильно. Да. По-человечески это действительно очень трудно.
1: Трудно.
0: Тогда это надо делать не по-человечески, а по-божьи.
2: Вот тебе, Ирина, разумный совет.
1: Это правильно. Спасибо, Сережа. Это и правда очень хороший и разумный совет. Только дал бы Господь сил на это.
2: Да, а то мы иногда смотрим не на всемогущего Бога, а только на свои проблемы. И видим только одни эти проблемы. Вот нам и трудно.
1: Да, действительно. Может, мы действительно сейчас сделаем, как Сережа сказал, по-божьи.
2: Да.
1: Давайте помолимся вместе, чтобы Господь послал мир в наши сердца. Особенно я нуждаюсь в этом мире. Прямо в душе, как буря. Надо помолиться, чтобы Господь дал сил терпеливо, с любовью обращаться с этой соседкой.
2: Да, давайте помолимся. Принесем эту проблему Господу.
1: Да. Ох, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Слово Твое живое учит нас и обличает нас.
2: Да, Господи.
1: Боже наш, Ты видишь наши обстоятельства со соседкой. Ты Бог мира. И Ты хочешь, чтобы мы жили в мире со всеми людьми. Но, Господи, Ты видишь, что эта женщина, наоборот, стремится к раздорам и всяким скандалам. Господи, прошу Тебя, производи работу в сердце этой женщины. Ведь и сама она несчастна в своем постоянно озлобленном состоянии. Дай нам, Господи, тоже не терять сердечного мира и равновесия при общении с ней. Просим Тебя, помоги нам всегда побеждать зло с ее стороны добром.
2: Да.
1: Господи, успокой мое взволнованное сердце и помоги мне больше полагаться на Тебя во всех житейских вопросах. Прошу это во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Аминь.
0: Аминь.
2: Я верю, что Господь поможет вам в дальнейшем. Любое испытание оборачивается нам во благо, если мы воспринимаем его как от руки Божьей.
1: Да.
2: Ну ладно, Ирина, я пойду. Там мадам уже, наверное, ждет меня. А мне еще надо в сберкассу зайти, за квартиру заплатить.
1: Спасибо тебе, Хельми, что зашла. И главное, так вовремя зашла. Господь прямо послал тебя опять к нам.
2: Ой, совсем забыла. Анна письмо прислала.
1: Правда?
2: Просила привет всем передать.
1: Спасибо. Ну, как она там? В гости собирается приехать?
2: Нет, пока не собирается. Может быть, летом. А так все хорошо у них.
1: Ну и слава Богу.
2: Да, слава Богу.
1: Будешь писать, от нас тоже привет передавай.
2: Спасибо, передам. Ну, с Господом.
1: Всего доброго, Хельми, с Господом.
2: Да.

Слово Божие, Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Посей мысль, и пожнешь поступок. Посей поступок, и пожнешь привычку. Посей привычку, и пожнешь характер. Посей характер, и пожнешь судьбу. Грубые слова и поведение соседки Каратаевых — не случайный каприз. Это выражение состояния ее внутреннего человека. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. И Иисус сказал, исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. С каждым новым днем каждый человек формирует образ своей жизни, дает ей определенное направление. Каждое принятое или непринятое решение, каждая использованная или неиспользованная возможность, каждая решенная или нерешенная проблема формирует стиль и судьбу нашей жизни. Поведение наше в конечном счете зависит от посеянных нами мыслей в поле нашего сердца. Будь они ядовитые или добрые, разрушающие или созидающие. И поведение соседки Каратаевых также было плодом ее мыслей. Нормы поведения христианина обычно складываются под действием Слова Божьего, Библии. Поэтому Ирина Сергеевна не ответила грубостью на грубость соседки. Однако было бы неправильно сказать, что Ирина Сергеевна никогда не испытывает чувства гнева или раздражения. Нет, она тоже, как все люди, плоть и кровь. И у нее тоже бывают моменты, когда внутри кипит. Но в такие минуты ее слова и поступки подчинены контролю ее духовного внутреннего «я», которое не дает ее плоти этому, как определяет Библия, старому человеку, возможности бушевать. Без самоконтроля и цензуры, без направляющих правил, жизнь человека как самолет с пьяным пилотом в кабине. Катастрофа неизбежна. Именно поэтому Бог дал человеку, которого Он сам создал, инструкции для его жизни, чтобы человек, соблюдая их, чувствовал себя хорошо и был способен жить успешно и продуктивно, сохраняя себя от многих бед и опасностей. Но не каждый человек стремится жить согласно Божьим постановлениям и советам. И причины на это бывают разные. Я не имею уже в виду соседку Каратаевых. Она имеет хороший источник информации, откуда она может узнать о Боге и Божьей воле, если только захочет слушать. Я обращаюсь к вам, дорогой слушатель, который, может быть, первый раз в жизни слушаете христианскую весть через эту передачу. Что вы знаете о Боге? Возможно, только то, чему вас научили в школе или других учебных учреждениях, что Бога нет, что если бы Он был, то Он был бы крайне нелогичным существом, потому что при всем своем всемогуществе и любви Он допускает столько страданий, несправедливости и неравномерности в мире. Где Он, Бог? В чем видно Его всемогущество? Я надеюсь, что на эти вопросы вы получите ответы в христианских радиопередачах, если вы будете продолжать их слушать. В этой же передаче я хочу коснуться только одного вопроса сомневающегося человека. Некоторые удивляются, что как это Бог может быть таким жестоким, что отправляет в ад вечные мучения всех, кто не приняли Его и, может, даже не слышали о Нем. Мой вопрос к вам такой. Встретили ли вы когда-либо такого человека, который ни разу не слышал слово «Бог» и не знает, что оно означает? Каждый человек, несмотря на то, где бы он ни жил, имеет, по крайней мере, два источника информации о Боге. Один из них — природа. Когда мы смотрим на чудную природу вокруг себя,
на Вселенную, мы видим такое величие и красоту, которое гораздо выше того, что сама природа могла бы произвести. И каждый человек окружен этой красотой и этими природными чудесами, которые указывают на существование высшей личности, Творца. И каждый человек имеет возможность искать его. Если бы я сейчас находился в вашем доме, я бы знал, что вы существуете, даже если бы мы никогда с вами не встречались, и вы сами были бы где-то за пределами вашего дома. Картины, мебель и вся обстановка, которая окружала бы меня в вашем доме, рассказали бы мне о вашем существовании и даже характеризовали бы вас в какой-то мере как личность. У меня было бы достаточно информации и основы начать искать вас, если бы я только нашел это нужным сделать и захотел бы найти вас. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, то есть неверующие, безответны». Природа не единственный источник информации о Боге. Второй источник информации в нас самих – это наша совесть. В нас, людях, сокрыта идея, стандарт доброты, который выше того, что мы сами способны исполнять. Совесть говорит нам о грехе, то есть о разнице между нашей жизнью и этим высшим стандартом, согласно которому нам следовало бы жить. Один человек, который прожил атеистом большую часть своей жизни, рассказал, что в подростковом возрасте он отказался от учения, полученного в церкви, и заменил его своим моральным кодексом, согласно которому ему хотелось жить. И он действительно пытался жить согласно этому своему кодексу. К своему удивлению, сказал он: «Я не был в силах придерживаться тех моральных стандартов, которые поставил перед собой. И что еще хуже, я обнаружил, что я просто-напросто притворяюсь таким человеком, каким решил быть. И даже это притворство мне не всегда удавалось». Интересно, не так ли? Человек создал свою собственную религию, стал ее поклонником, потом отступил от нее и в конечном счете превратился в лицемера. Здесь подтверждается одна очень важная истина. Несмотря на то, что этот человек внешне отверг Бога, он не смог отвергнуть и убежать от своего внутреннего осознания стандарта добра, который гораздо выше тех требований, которые он был способен исполнить. Говоря о тех, кто никогда не слышал евангельской вести, Библия говорит: «Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Наш друг-атеист обратился к Богу после того, как он понял, что человек создан с сознанием своей души, той мерой добра, которая намного выше этой минимальной меры, в которой человек нуждается просто для проживания на этом свете. Каждой ищущей душе, включая и тебя, мой друг, Бог ответит. Бог всегда ответит тому, кто ответит на его призыв. Человек, рассматривающий природу, чуткий к голосу своей совести и желающий найти источник высшего добра и красоты, сокрытой во всем, обнаружит, что Бог ответит и явится ему. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам», пишет апостол Иаков в своем послании. И псалмопевец Давид еще 1000 лет раньше апостола Иакова написал: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Что касается далеких отсталых племен, записи миссионеров полны истории людей, которые жили в изолированных от других людей местах,
которые не имели никакого познания о библейских истинах и никакого контакта с верующими, и все же искали еще неизвестного им благого, любящего Бога. И Бог вознаградил их поиски, направив к ним своего свидетеля, который рассказал им о Христе. Из глубин Монголии и из джунглей Африки до нас доносятся вести. Я всегда знал, что Бог существует, но только не знал Его имени. Или я всегда знал, что где-то есть любящий Бог. Не знал Его имени. В этом отношении имя Иисус Христос имеет особое значение. Основатели, вожди разных религий, выходя вперед, обычно заявляли, что они пророки какого-либо Бога или даже нескольких богов. Иисус же сказал, что Он сам Бог, единственный Создатель и Творец всей Вселенной. Большая часть религий обещает, что через них человек может найти путь к Богу. Иисус же сказал, что Он — единственный путь к Богу, и что кроме Него нет другого пути. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если вы не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Иисус Христос также добавил, что причина, по которой многие будут осуждены на погибель, в том, что они не уверовали во имя Единородного Сына Божия, то есть во имя Иисуса Христа. Библия также говорит, что перед именем Иисуса должно будет преклониться всякое колено небесных и земных. Когда мы говорим, что имя Иисус заключает в себе особое значение, мы не подразумеваем под этим букв этого имени. Мы подразумеваем личность плотника из Назарета. Спасение твоей и моей вечной души сокрыто в этой личности. Не в его философии, не в произношении его имени, а в его личности, которая была создателем мира, воплотившимся Богом. И самый актуальный вопрос, который тебе только может быть задан, мой друг, это вопрос, преклонил ли ты уже свои колени перед этим великим и чудным именем, перед своим Создателем и Богом? Бог желает дать тебе не только поверхностное знание о себе, но и самое ясное откровение о том, что Он, Бог, есть Иисус Христос. И когда ты познаешь Иисуса Христа и примешь Его в свою жизнь, тогда ты осознаешь, что Он тот, кого искала и в ком одном нашла удовлетворение твоя душа. Да благословит тебя Бог!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelt.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословлен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Спаситель был мужем скорбей, но вместе с тем глубоко в душе он носил неисчерпаемое сокровище чистой небесной радости. Надо полагать, что среди людей не было подобных ему, кто бы испытывал такой глубокий, чистый, истинный покой. «Помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Благожелательность есть радость. Высшая благожелательность по природе вещей должна приносить глубочайшее удовлетворение. Сколько радости принесло сострадающему сердцу Христа благословенное служение людям. Предвидение удивительных плодов своего труда на земле и в вечности – видение исцеленных им больных и воскрешенных мертвых. Иногда эта радость вырывалась наружу. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли!» Иисус пел песни, хотя на него надвигалась ночь. И несмотря на то, что его лик был обезображен паче других лиц человеческих и не сиял земным счастьем, порой он был украшен несравненным выражением удовлетворения, к которому его вели размышления о награде за его подвиг. Поэтому он восхвалял Бога в собрании великом. В этом отношении Господь Иисус – образ своей церкви на земле. На Сион надвигается беда, церковь встает на тернистую тропу, по которой шел ее Господь. Она вне стана. Через многие скорби прокладывает себе путь к славе. Ей надлежит нести поношение, нести крест — ее обязанность, подвергаться презрению и быть отторгнутой детьми ее матери — ее удел. Несмотря на это, у церкви есть полноводный источник радости, из которого пьют лишь она сама и ее дети. В хранилищах есть вино, масло и хлеб. В нашем Иерусалиме достаточно запасов, которые поддерживают жизнь святых и укрепляют их. Как и у Спасителя, у церкви также есть причина для радости. Ибо речные потоки веселят град Божий. Несмотря на то, что мы изгнанники, мы радуемся, вспоминая о нашем Царе, и наша радость в нем не знает границ. Его имя на наших знаменах. Я хочу, чтобы стихи из Евангелия от Луки были восприняты вами как образец хвалы, который мы можем вознести Господу. Мы обратим внимание, во-первых, на восхитительную хвалу, выраженную в них. Во-вторых, своевременность хвалебной песни. В-третьих, необоснованное недовольство. В-четвертых, на уверенный ответ. Итак, в стихах выражена восхитительная хвала Господу. Каждое слово в 37 стихе очень важно и заслуживает внимания любого, кто желает научиться восхвалять Спасителя. Заметим, что хвала прозвучала незамедлительно. Радостные певцы не стали ждать, пока Иисус войдет в Иерусалим. Но когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога. Очень важно знать, почему следует прославлять Бога. Слепота неверия и бельмо неблагодарности становятся причиной того, что милости Божьи оказываются в забытии и умирают, не пробудив человека хвалить Бога. Неблагодарные купаются в лучах милости, но не видят света, который они могли бы воспеть. И напротив, те, у кого присутствует дух веры, полны благодарности, они ценят восходящее солнце милосердия и славят его с раннего утра. Они поют о милости, которую Бог проявляет к ним, о его новых благословениях. Если первые лучи восходящего солнца пробудили в тебе радость, значит, вскоре в твоей жизни наступит блаженный полдень. Я убежден, что церковь в наши дни много теряет, когда не благодарит Бога за то малое, что у нее есть. У нас много молитвенных собраний, но слишком мало собраний прославления. Получается так, словно у церкви есть силы возвышать голос, когда ей что-то нужно, но ее поражает немота, когда надо прославить Господа. Господин церкви поступает с ней так же, как с рабом, которому был дан талант серебра. Он не пустил серебро в оборот, поэтому Господь забрал его. Мы не благодарили Бога за небольшие благословения, поэтому лишились даже их, и церкви стали бесплодными, и Дух Божий оставил их. Так давайте же возвысим свои голоса и прославим нашего Господа, потому что Он благословлял нас в течение этих 12 лет. Пробуждение в нашей церкви не прекращалось. Мы постоянно слышали молитвы грешников. В эти годы люди обращались ко Христу ежедневно, я чуть было не сказал ежечасно. Мы вдвое были благословлены в течение последних 12 лет. Доля Вениамина была в 5 раз больше, чем у других. Мы питались с царского стола, хлеба у нас было вдоволь. Так неужели мы не прославим Господа? О, не заставляйте меня дважды повторять мой призыв. А пусть наши души уже сейчас начнут славить Его, даже сейчас, когда Он еще не вошел в Иерусалим. Нас поражает единодушие людей, прославлявших Господа. Обратите внимание, что не множество, а все множество учеников радостно хвалило Господа. Никто не молчал, не было никого, кто бы не пел. Но я уверен, что жизненные проблемы тех учеников были не проще наших. У кого-то дома лежала больная жена, или ребенок мучился в лихорадке. Многие из них были бедными людьми. В этом нет сомнений, а бедность всегда сопровождается своими трудностями. Эти люди были во многом подобны нам. Им приходилось бороться с внутренним грехом и с искушениями, приходившими извне, но это не помешало ни одному человеку присоединиться к хвалебному хору в тот счастливый день. О, душа моя, чтобы не угнетало тебя сегодня, радуйся, вспоминая о том, что Иисус Христос прославляется в церкви. Отчего, брат мой, твоя арфа висит на вербах? Тебе не о чем петь? Господь ничего не сделал для тебя? Ну что ж, если лично у тебя нет причины славить Бога, тогда одолжи нам свое сердце и голос, и помоги нам, потому что нам предстоит такой труд, что сами мы едва ли справимся. У нас причин для прославления Бога больше, чем сил, поэтому нам нужна помощь. Помоги нам. Пой от нашего имени, если ты не можешь петь от своего. А там, глядишь, из искры возгорится пламя. Ты будешь захвачен прославлением и неожиданно поймешь, за что ты сам можешь благодарить Бога. Я знаю, что некоторые из вас не могут славить Бога сегодня утром. Давайте попросим Господа настроить ваши арфы. Не оставайтесь в молчании. Не молчите. Благословляйте Его имя. Если вы не можете возблагодарить Его за приходящее, воздайте Ему хвалу за духовное. А если ваша духовная жизнь не очень насыщена, тогда прославляйте его за то, кто он есть, за кровавый пот на его челе, за пронзенные руки и сердце. Не прославите ли вы его за это? Даже если бы он не умер лично за меня, я должен был бы любить его за то, что он умер за других. Его доброта, великодушие, смерть за тех, кто был ему врагом, должны пробудить благодарность даже в человеке с очень слабой верой. Поэтому я буду доволен, если мы все без исключения будем прославлять Бога. Пусть каждая птичка исполнит свою песню, хотя не все мы жаворонки и соловьи. Пусть каждое дерево лесное рукоплещет ему, даже иссоп, вырастающий из стены, пусть развивается в поклонении. Ободритесь, возлюбленные, смотрите веселее. Пусть угнетающие заботы и недобрый страх покинут вас. Звучите, арфы, исчезните сомнения. Все множество должно славить Господа. Хвала должна быть единодушной. Ни одна нота не должна звучать фальшиво, чтобы не испортить всю мелодию. Прославление Господа было многолюдным. Все множество. Есть нечто вдохновляющее и укрепляющее в звуке многоголосной хвалы Богу. Вы помните, как мы пели славь Христа, с торжеством славь земля»? Наша песня взмывала к сводам этого здания, и для многих из нас минуты пения были самыми счастливыми в жизни, ибо уста каждого воспевали хвалу, и сердце каждого было преисполнено радости. Давайте вернем эти счастливые минуты. Давайте уже сейчас предвкушать то время, когда жители Востока и Запада, Севера и Юга, всех веков и всех стран соберутся на небесных холмах и воспоют вечную песню, прославляющую Иисуса, Господа всего мира.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословлен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».
3: Нас пока еще не миллионы, но нас тысячи. Прославим же его имя всем множеством уст. Однако, когда Христа прославляло все множество учеников, фарисеи не прославляли его, они роптали. Истинная хвала может звучать только из чистых сердец. Если вы не познали Христа, вы не можете петь ему. Ученики, окружившие Христа, конечно, могли петь ему. Некоторые из них недавно присоединились к числу его последователей. Другие уже совершали чудеса во имя его, были призваны к апостольскому служению и проповедовали в разных местах. Но все они были учениками. Я уверен, что в нашем огромном собрании большинство учеников. Тогда все вы, я надеюсь, прославите Бога. Я желал бы, и да даст Бог нам то, чего я желаю, чтобы те из вас, которые не являются учениками Христа, могли в скором времени стать ими. «Возьмите иго мое на себя, — говорит он, — и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Ученик — это тот, кто учится. Возможно, вы знаете не очень много, но Христос начинает учить с нуля, и наделяет своих учеников мудростью. Если вы знаете лишь то, что вы ничего не знаете, то вы знаете достаточно, чтобы стать учеником Христа. Для того, чтобы поступить в колледж Христа, не надо сдавать вступительные экзамены. Он берет на учебу всех и дает им возможность познать чудеса его любви. О, если бы вы стали его учениками! Скажите тому, кто держит в руках перо и на чьем столе стоит чернильница, «Запишите мое имя, сэр, и станьте смиренными последователями Агнца». С одной стороны, мне бы не хотелось, чтобы те, кто еще не является учеником Христа, молчали, когда другие поют. Но с другой стороны, мне кажется, эти люди поступят более честно, если не будут петь некоторые из наших гимнов. В противоположном случае им придется произносить слова, которые не имеют к ним никакого отношения. Пусть лучше они молятся: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Возможно, вы обладаете прекрасным голосом, мой друг, и можете спеть любой гимн, но Бог не принимает хвалу, если она не от сердца. Самая лучшая мелодия в нашем песеннике носит название «Сердце». Все множество учеников, которых любит Иисус, это как раз те люди, которые могут воспевать славное имя Искупителя. Да поможет вам Бог, дорогие слушатели, присоединиться к этим людям. Далее мы обращаем внимание на то, что люди радостно славили Христа. Все множество учеников начало в радости славить Бога. Я жду того часа, когда учение о том, что христианин должен быть угрюмым человеком, исчезнет из церквей. В этом мире христианин, как никто другой, имеет право на радость. Любое христианское служение должно выполняться с радостью, но особенно служение прославления Господа. Мне приходилось бывать в собраниях, где пели только очень печальные песни. Они поют настолько уныло и тягуче, что им, пожалуй, не хватит нескольких лет, чтобы спеть 118-й псалом от начала до конца. Или, как сказал Уотте, скорее закончится вечность, чем они до конца допоют этот псалом. И они пели в таком унылом, безжизненном тоне, что казалось, будто через час их ждет эшафот, а не благословение милостивого Бога. Братья, истинная хвала заставляет наши сердца радостно биться и радостно петь. Во время пения никогда не припускайте свой флаг, как в знак траура. Пусть поднимаются флаги самых светлых тонов, пусть они радостно развиваются на ветру. Пусть ваша душа изо всех сил радуется в Боге, в вашем Спасителе. Ученики в радости славили Бога. Но почему мы не можем радоваться? Некоторые христиане думают, что веселый взгляд может привести ко греху, а, возможно, уже является страшным грехопадением. Радостный 99-й псалом был изменен во всех англоязычных песенниках. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу со страхом, идите пред лице Его с восклицанием, входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою». В английских гимнах сказано «служите Господу со страхом». Но шотландские гимны не стали исправлять Писание. «Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием». Как Божье творение славит Бога за стенами наших домов! Птицы по воскресеньям не сидят со сложенными крыльями, печально пребывая в молчании в кронах деревьев. Но они поют звонко и радостно, даже когда начинается дождь. Так и новорожденные ягнята скачут в полях, прославляя Бога, хотя порой бывает сыро и холодно. Земля и небеса залиты светом радости. Почему бы этому свету не зажечься в сердцах и домах верующих? Служите Господу с весельем. Как правильно сказал псалмопевец: идите пред лице Его с восклицанием. Ученики радостно славили Христа. Кроме того, прославление Христа было эмоциональным. Ученики славили Его своими голосами велигласно. Церковное благочиние не терпит прославления методистов. Их возгласы и восклицания «Аллилуйя» кому-то кажутся вызывающими. Но я не стану критиковать их, чтобы мне не уподобиться фарисеям, которые сказали: «Учитель, запрети ученикам твоим». Я желал бы, чтобы больше людей были настолько же пылкими и даже неистовыми в прославлении, как методисты. Ученики, окружавшие Господа в тот день, возгласами выражали свою радость. И хотя эти возгласы, скорее всего, не были очень стройными, но они были горячими и звучали от сердца. Они все вместе славили велигласно. Про Роуланда Хилла рассказывают такую историю. Однажды какая-то женщина, сидя на ступеньках кафедры, пела так громко и пронзительно, что мистер Хилл не выдержал и сказал ей: «Не могли бы вы петь не так громко?» Она ответила: «Но я пою от всего сердца». «О», — сказал он, — «тогда простите меня и продолжайте петь. Пойте так громко, как вы можете». Действительно, друзья, хотелось бы, чтобы пение было более стройным. Но если кто-то поет от всего сердца, то мы не имеем ничего против громкого пения. Ведь и сам Спаситель не был против него. Не обязаны ли мы петь громко? Разве милости Божьи не громки? Разве Его благость не заслуживает быть громко провозглашенной? Не прозвучали ли крестные слова Христа так громко, что земля потряслась? Так неужели мы будем петь шепотом? Если не голосом, то, по крайней мере, делами прославим Бога. А, как известно, дела громче слов. Мы превознесем Его великими делами доброты, любви, самоотречения, жертвенности и подкрепим свои слова делами. Все множество учеников в радости громогласно славило Бога. Я хочу призвать каждого христианина прославить сегодня Господа. Вы можете сделать это голосом или поступком, но в любом случае обязательно присоединитесь ко всем святым, от всего сердца прославляющим благословенное имя вечно милостивого Господа. Несмотря на то, что прославление было эмоциональным, оно было не беспричинным, ибо указана причина, по которой люди славили Господа: за все чудеса, какие видели они. Мои дорогие друзья, мы видели много чудес, совершенных Христом. Когда Христос вошел в Иерусалим, Он совершил множество чудес. Слепые прозрели, уши глухих отверзлись, одержимые бесами были освобождены, и неисцелимые болезни были изгнаны силой слова. Я думаю, у нас есть похожие причины для прославления. Знаете ли вы, что совершил Бог? Просто удивительно, сколько людей за последние 2 недели заявили о том, что они уверовали во Христа. Наши пресвитера расскажут вам. Святой Дух коснулся тех, кто раньше вообще не слышал Евангелия. Кого-то из тех, кто был уверен в своей праведности, Он обличил в грехе. Других, которые отчаялись спастись, Он утешил любовью Христа. Я уверен, что братья, которые разговаривали с посетителями, были поражены тем, что буквально сотни людей приходили спросить о том, что делать, чтобы обрести мир. Те, кто отвечал, занимались благословенным трудом. Во время наших собраний мы испытывали необычное чувство божественного присутствия. Мы не ощущали особого возбуждения, но наш дух был в святом напряжении, и одновременно нас наполняли надежда, радость и святая пылкость. Господь улыбнулся своей церкви, приблизился к своей возлюбленной, одарил ее знаками своей любви и ниспослал ей неописуемую радость. Мы не беспричинно прославляем Христа, ибо мы видели его великие дела. Заканчивая первую часть нашей беседы, отмечу, что у учеников Христа были личные причины для радости. Самая прекрасная хвала звучит из уст того человека, который вкусил, как благ Господь. Многие из вас были обращены 2 или 3 месяца назад. О, вы должны благословлять Его имя, и вы будете делать это. Именно вы в первую очередь должны благословить Его имя за то великое дело, которое Он совершил в вас. То, что вам раньше было дорого, теперь ненавистно вам, а то, что оказалось вам неприемлемым, стало для вас сладостным. Бог превратил вашу тьму в свет. Он извлек вас из страшного рва и из тенистого болота и поставил ваши ноги на камень. Так не воздаст ли ваша твердая поступь Ему хвалу? Вы будете благословлять Его. У кого-то из вас были спасены дети. Бог презрел на многие семьи и призвал к себе 1, 2, 3. Господу было угодно благословить семьи наших старейшин. О, пойте Его имени! Восхваляйте Его за великие чудеса, которые вы видели. Для тех из вас, кто не познал чудеса Божьи, мои слова покажутся общими фразами. Но познавшие их со слезами на глазах говорят о своем сыне, о своей дочери. Они теперь молятся. Святые Божьи, как бы я желал взять горящий уголь с жертвенника хвалы, который стоит перед престолом Божьим, как бы я хотел зажечь им ваши сердца. Но это дело Господа. О, пусть Он сейчас сделает это! Пусть каждый из вас ощутит, что он готов положить свой венец к его ногам, что он способен петь, подобно херувимам и серафимам, что он не уступит в стремлении благодарить Бога ни одному ангелу, пребывающему у вечного престола. Пусть этим утром исполнятся слова: «Все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они».
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из книги Спеджина «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи 37 по 40. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Здравствуйте! Вам не приходилось наблюдать за куском дерева, несомым вниз по течению реки? Поток ударяет его о камни, затягивает и вращает в водоворотах, несет его как щепку, без всякого смысла и цели. Герой нашего рассказа плыл по реке жизни, подобно этому бревну. Но он стал словно дерево у потока вод, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

все произошло не случайно, а явилось итогом долгой дороги в никуда, по которой человек шел уже около 30 лет. Шансов выжить у героя нашего рассказа было немного. Сегодня в цикле передач «Освобожденные» мы предоставляем вниманию слушателей правдивый рассказ об Эрвине Макнейли.

0: Мне еще не было и 20 лет, как я записался в армию добровольцем. А вскоре меня послали во Вьетнам. Как и многие другие ребята, воевавшие там, я пристрастился к марихуане. А через 4 года вернулся на родину. В нашу часть прибыло пополнение. Один из новобранцев был очень обеспокоен моим увлечением наркотиками.
1: Я куплю тебе еще бутылку вина, если это только заменит тебе наркотики, сержант.
0: Что такого в том, что я балуюсь травкой?
1: Ну, понимаешь, когда ты не накачан, ты очень хороший, симпатичный парень. Мне так жаль, что ты себя убиваешь этой дрянью.
0: Ну, пойми, иначе я никак не могу расслабиться. Ну, вот сейчас у меня накрылась машина.
1: А что с ней случилось?
0: Одолжил приятелю на пару деньков.
1: Он разбил твой форт?
0: А бес его знает.
1: Так что случилось?
0: Да он просто сел за руль и уехал. И больше я...

0: наконец-то. Бармен, принесите еще бутылку.
1: И вот так постепенно, чтобы избавиться от героина, я перешел на спиртное. И постепенно мы с другом совершенно спились. В декабре 75-го года я демобилизовался и вернулся к родным в Бостон.
2: Эрвин!
3: Эрвин, привет!
2: Да ты ли это?
3: Приятно!
1: Здрасте, здрасте!
2: Ой, а какое пальто!
1: Из верблюжьей шерсти. Я выложил за него 250 баксов.
2: Ой, ну это же огромные деньги, сынок!
1: Да, мне не снилось, что я когда-нибудь смогу зарабатывать на такие вещи. Ну, мам, ты помнишь, как после школы я работал на гроши? На гроши на ферме разнорабочим,
2: помню.
1: Помнишь?
2: А чем ты собираешься заняться сейчас, после увольнения?
1: Я узнал, что можно арендовать такси всего за $25 на 12 часов.
2: $2 в час? Это совсем немного.
1: Ну, конечно. Я смогу прилично подзаработать.
2: Надеюсь, у тебя все получится.
1: Но большую часть заработанных денег я пропивал. За год я умудрился разбить 3 машины. В общем, семья была от меня не в восторге, и я уехал жить с одной женщиной на Род-Айленд. Я как мог пытался нормально обустроить свою жизнь.
4: Алло?
1: Алло, мама? Привет, мама, это я, Эрвин.
4: Откуда ты звонишь, Эрвин?
1: С Род-Айленд. Мам, у меня все в порядке. Сейчас у меня прекрасная работа. Вот заканчиваю курсы по ремонту двигателей подводных лодок.
4: Подводных лодок? Не знаю. Что скажет папа?
1: Ну, здесь намечается стабильный заработок. Это по правительственному контракту.
4: Ты все продолжаешь пить?
1: Могу тебя обрадовать, мама. Уже 2 месяца я нахожусь на излечении от алкоголизма.
4: Ты молодец, сынок. Держись так и дальше.
1: Ну, увы. Как только контракт закончился, я остался без работы. Я снова начал пить. Но однажды ночью я вдруг увидел себя как бы со стороны. Это было ужасное зрелище. Кто я был такой? Алкаш, неудачник. Меня охватило жуткое отчаяние. Я решил свести счеты с жизнью. С той жизнью, в которой мне не было места, и которая была абсолютно бессмысленной. Но я не хотел, чтобы об этом узнали мои родственники, и не желая их расстраивать, я уехал подальше, в Канзас-Сити, где жил один мой старый приятель. Когда я сошел с автобуса, я был уже вдрызг пьян, начал шуметь, и меня забрали в полицию. Выпустили меня накануне Рождества. Я заложил свое шикарное дорогое пальто, а на вырученные деньги я до Нового года с утра до ночи глушил виски. А закончилось все тем, что я оказался в больнице. И там я узнал об организации «Анонимные алкоголики».
2: О, Эрвин, добрый день! Я рада видеть вас на нашей встрече.
1: Добрый день. Не желаете ли по чашечке кофе? Я не вижу здесь ничего более крепкого.
2: С удовольствием. А как у вас дела?
1: Лучше не бывает. Вот устроился на работу в отделении парков и развлечений.
2: Прекрасно.
1: И знаете, я обнаружил, что если не пьешь, то в этом тоже есть свои положительные моменты. Ну, пусть немного, но все-таки есть.
2: Да, вы имеете в виду возможность получить и сохранить за собой хорошую работу?
1: Да, да. И теперь я, наконец, смогу снять себе отдельную квартиру.
2: Но, кажется, вы уже купили себе и машину, да?
1: Да, да, стараюсь. Как видите, я не теряю времени зря.
2: Я рада за вас и желаю вам всего лучшего, Эрвин.
1: Было все отлично. У меня была работа, машина, квартира, симпатичная подруга. Я не брал в рот и капли спиртного уже целых полгода. Но однажды... Во время работы я напоролся ногой на гвоздь и должен был несколько дней сидеть дома на больничном.
2: Тебе не надоело сидеть целый день, задрав ногу под потолок, а?
1: Да, это не сахар. Входи.
2: А я принесла тебе кофе.

0: И что для поднятия настроения?
1: Здорово. А что у тебя там, а?
0: А ты угадай.
1: А, пиво. Ну ладно, ну может быть не стоит, а?
0: Не бойся. Ты же начал опять курить травку.
1: Да, я не
0: Правда?
1: скрываю.
0: Вот видишь, в общем, открывай. Пахнет неплохо, правда?
1: Ну еще бы.
0: Ну так, за твое здоровье, малыш. Вот, опять мы все выпили.
1: Слушай, давай сдадим пустые бутылки и купим еще, а?
0: Слушай, а как насчет твоей встречи?
1: Какой встречи?
0: Собрание в анонимных
1: Я не пойду. Вся эта их система лечения не помогает.
0: Я всегда была в этом уверена. Слушай, в общем, кудить-то кудить, да?
1: Я беспробудно пил целый месяц. Потом меня уволили с работы. Но я не выходил из запоя, пока не промотал все до последнего цента. В жизни каждого человека может наступить момент, когда становится ясно, что идти дальше некуда. И я понял, для меня такой момент уже наступил. На что мне было надеяться? Свой последний шанс освободиться из когтей зеленого змея я упустил. Все. Пора было заканчивать. Я обратился в больницу для ветеранов войны во Вьетнаме. Там я попытался разобраться в своих проблемах.
2: Эрвин, как ты считаешь, о чем может говорить твое поведение, все твои поступки?
1: Ну, если смотреть на себя со стороны, я бы сказал, что этот парень ненавидит себя.
2: Ну, это слишком, но отчасти ты прав. В этом и состоит суть проблемы. А отчего у тебя такая низкая самооценка? С тобой плохо обращались в детстве?
1: Да нет, все было нормально.
2: Скажи, ты не испытывал трудностей в общении, ну, с детьми, с сверстниками?
1: Такое было.
2: Как ты думаешь, из-за чего это происходило?
1: Ну, понимаете, в детстве я был очень неуклюж. Меня из-за этого не уважали.
2: Понятно. А отношения с девочками?
1: Что вы? Тогда я казался себе таким странным, нелепым. Я боялся, что девчонки будут смеяться надо мной.
2: Ты боялся, что тебя отвергнут?
1: Ну, если хотите, можно и так.
2: В общем, так. Эрвин, мы предлагаем тебе пройти программу по реабилитации. Она рассчитана на 2 месяца. Надеюсь, что после этого курса ты сможешь относиться к себе лучше.
1: Через 1,5 месяца лечения я чувствовал себя уже гораздо лучше. За это время я устроился в один ресторан мыть посуду и смог выплатить долг и вернуть машину. Но в октябре, в один из выходных, я сорвался. Напившись, я устроил шумный дебош, и меня забрали в полицию. На утро я предстал перед судом.
3: Мистер Макнейл, принимая во внимание то, что вы добровольно проходите курс реабилитации для ветеранов войны во Вьетнаме, суд назначает вам наказание сроком 2 года условно. Но при этом вы обязательно должны продолжить лечение.
1: А на следующий день я украл большой ящик с инструментами и продал его. Я, конечно, тут же напился и так развеселился, что участковый не мог пройти мимо, не заглянув ко мне. И через несколько минут я уже снова оказался перед тем же самым судьей, что и накануне. Он так удивился, увидев меня, что прервал рассмотрение текущего дела.
3: Послушайте, зачем? Зачем вы это сделали?
1: Я не знаю.
3: Ну, молодой человек, вы не оставляете мне выбора. А посему приговаривайтесь к 4 месяцам принудительных работ на ферме.
1: Но через 3 недели я оттуда сбежал. В ближайшем городке я просил милостыню и пил. Так прошло 10 дней. Потом я ввязался в какую-то разборку, меня жестоко избили. И тогда я вернулся на ферму. После всего этого, совершенно отчаявшись, я заплакал и воззвал Господу. Я молил Его о помощи. Прошло 3 месяца. И 17 февраля 79 года меня выпустили на свободу. Я поехал в гости к своей подруге.
0: Эрвин? Заходи, что ты стоишь? Куда ты пропал? Что случилось?
1: Просто опять пытался завязать с выпивкой, вот и все.
0: Ты опять лечился?
1: Да. Проходил программу по реабилитации для ветеранов. Вот только что закончил.
0: Да ты садись.
1: Спасибо.
0: И где ты остановился?
1: Да так, пока нигде.
0: Знаешь, ты можешь пожить у меня, пока найдешь работу.
1: Спасибо, Мэри. Послушай, может быть, ты одолжишь свою машину, ну, чтобы поездить, поискать место, где устроиться?
0: Конечно, без проблем. Да ты не переживай, все будет хорошо.
1: Но мне снова не повезло. Я разбил машину, и Мэри вышвырнула меня на улицу. И так впервые в жизни я очутился без крыши над головой. Нет, мне решительно не везло. Потеряв голову от отчаяния, я украл мотоцикл, думая, что смогу его продать. Но я даже не знал, как его завести. Тогда я попробовал ограбить магазин. Но кассир не поверил, что у меня действительно был пистолет. И мне пришлось бежать. Я тогда еле ушел от полиции. Однажды вечером в баре я познакомился с одним из посетителей.
4: Послушай, парень, мне кажется, ты сможешь мне помочь.
1: Вы о чем?
4: Понимаешь, я проездом в Канзас-Сити. В вашем городе ничего не знаю. Ну и где можно приобрести травочку?
1: Травочку? Да есть тут неподалеку одно место.
4: Отлично.
1: Ну, идем, я покажу.
4: Похоже, дома никого нет. А может, есть другое место?
1: Да нет, я других не знаю. Слушай, неплохо бы где-нибудь присесть, выпить. Что-то горло у меня совсем пересохло.
4: Неплохая идея. Давай зайдем вот в тот бар через дорогу. Я плачу.
1: А ты славный малый.
4: Слушай, Эрвин, у меня к тебе есть один маленький вопросик.
1: Ну?
4: Ты можешь водить грузовик?
1: Ну, разумеется, могу.
4: Понимаешь, мне к субботе надо быть в Чикаго. Если ты поедешь со мной и будешь подменять меня, то я ставлю тебе 2 бутылки виски. Согласен?
1: В Чикаго?
4: Да.
1: А почему бы и нет? Я согласен. Хоть я и был пьян, но мне пришлось крутить баранку почти всю дорогу до Чикаго. Только в городе Джим сменил меня, я тут же отрубился. А когда я пришел в себя, напарника уже не было. А полиция вытаскивала меня из кабины. В участке меня допросили, но никаких улик не было, и меня отпустили. Я так и не понял, почему полицейские так интересовались этим грузовиком, и куда же делся Джим? Я оказался совсем один в огромном незнакомом городе. Всю ночь я бродил по улицам, а утром, совершенно замерзший, зашел в кафе. Откуда мне было ждать помощи? И тогда мне пришло в голову разыграть спектакль. Я взял и бухнулся на пол. Это сработало. В больнице я рассказал о своих злоключениях какому-то служащему из отдела социальной помощи.
2: Эрвин, ты действительно всерьез решил излечиться от алкоголизма?
1: Да. На этот раз всерьез. И ты знаешь, я бы не хотел снова начать употреблять наркотики.
2: Хорошо. Очень хорошо. Если ты только искренен в своем желании, то я знаю, куда тебе обратиться. Ты пойдешь со мной?
1: Сколько я уже всего перепробовал. Может, хоть в этот раз у меня что-то получится. Я согласен.
2: Это здесь, на углу.
1: Вот это здание с большим крестом и надписью «Иисус спасет вас»?
2: Да. Мы приехали в Pacific Garden Mission.
1: Удивительно. Ты знаешь, несколько недель тому назад, когда меня посадили за решетку в Канзас-Сити, я молился. Может быть, это и есть ответ Господа на мои просьбы о помощи? В миссии меня встретили очень радушно. Это было так необычно. Ведь большинство окружающих видели во мне лишь изгоя. После вечерней службы я подошел поговорить с пастором. Его теплые, проникновенные слова отогрели мое истосковавшееся по любви сердце.
5: Меня зовут Том Синклер. А тебя?
1: Макнейл. Эрвин Макнейл.
5: Какая красивая шотландская фамилия.
1: Спасибо.
5: Эрвин, давай начнем сразу с самого главного. Ты признаешь себя грешником?
1: Да, безусловно.
5: Если так, то я тебя поздравляю.
1: С чем?
5: Божье слово предлагает тебе добрую, благую весть. Вот посмотри, что сказано в первом послании Тимофею, глава 1, стих 15.
1: Вот отсюда, да?
5: Да.
1: Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. А что, разве есть еще кто-то более грешный, чем я?
5: Ты ничем не отличаешься от любого другого человека. Все согрешили и лишены славы Божией.
1: Да. Вы знаете, а в детстве я ходил в воскресную школу. Да. Даже выучил наизусть первый псалом. Сейчас попробую вспомнить. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он и день, и ночь.
5: А ты следовал этим словам в своей жизни, Эрвин?
1: Нет. Просто я считал, что все это относилось лишь к белым. А до меня Богу не было никакого дела.
5: У Господа нет цвета кожи, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Читай вот здесь. Деяния, начиная с главы 10, стих 38.
1: Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, и мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили, по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Прощение?
5: Да. Наши грехи искуплены кровью Иисуса Христа на кресте.
1: Скажите мне, а что должен сделать я?
5: Тебе остается только принять дар божеской любви.
1: Это значит бросить пить и перестать обкуриваться?
5: В Библии говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
1: Тогда я хочу быть во Христе. В тот вечер я принял Иисуса как своего личного Спасителя. И я тут же почувствовал невыразимое блаженство. Это не могло идти ни в какое сравнение с наслаждением от наркотиков. Это было наслаждение в Святом Духе. Настоящее, небесное блаженство. Я остался в миссии, начал изучать Библию. Моя жизнь совершенно переменилась.
6: Алло.
7: Алло. Добрый день, мама. Ты узнала меня. Это я. Это я, твой блудный сын. Я вернулся домой.
6: Эрвин, боже! Я 100 лет уже не получала от тебя невесточки. Я так за тебя переживала.
7: Мамочка, теперь ты можешь успокоиться. Я спасен.
6: Да ты что? Правда?
7: Да.
6: Хвала Господу, Эрвин. Он услышал мои молитвы.
7: Мама, ты молилась обо мне?
6: Каждый день, Эрвин.
7: О, мама, Господь не оставил без ответа твоей молитвы.
6: Вот папа-то обрадуется.
7: Ты представляешь, мама, я раньше ведь вообще не знал, как молиться. Я всегда хотел стать таким, как ты и папа. Я просил об этом Господа, но у меня ничего не получалось.
6: Ты нуждался в Иисусе,
7: да,
6: сынок.
7: Да, сейчас мне это абсолютно ясно. Но это еще не все, мама. Я хочу стать проповедником. Я хочу рассказывать о Христе и о том, как Он мне помог. Всем хочу рассказывать.
6: Как я счастлива, если бы ты знал.
7: Мама, я должен тебе еще кое-что рассказать. Здесь, в миссии, я познакомился с одной удивительной женщиной. Она пришла сюда с группой от своей церкви. Я собираюсь предложить ей выйти за меня замуж.
6: А как ее зовут?
7: Флосси.
6: Слава Богу! Сколько хороших новостей за один раз!
7: Да, мама. Но все они стали возможны лишь благодаря Иисусу.
1: Я получил спасение 25 марта 79 года. Через год мы с Флосси сыграли свадьбу. Я работал в миссии до 88 года, когда мы переехали в Индиану, где я поступил в библейский колледж. В 95 году я вернулся в Pacific Garden Mission и с тех пор служу Господу священником. А Флосси отвечает за программу «Освобожденные».
8: Друзья, мы надеемся, что рассказ Макнейла вдохновил вас на то, чтобы довериться Господу. Бог нелицеприятен, и это означает, что Он спасет вас так же, как спас и Эрвина. В первом псалме обещано: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Пригласите войти Христа в ваше сердце и жизнь прямо сегодня, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

Когда-то в мире, в котором мы живем, Бог и люди разлучились. Бог изгоняет человека из рая и перед входом ставит херувима. С тех пор мы с Богом разлучены. С тех пор мы раздражаем Бога, а Бог нас. Начните-ка говорить с людьми о Боге. Они сразу же раздражаются. Прекратите, наконец, об этом. Никто не знает, существует ли Он на самом деле. А между Богом и нами ужасная пропасть. В тот же самый момент разделились и люди. Это стало ясно уже по детям Адама и Евы. Уже с того времени люди стали друг друга раздражать. Тема нашей прошлой передачи – «Где же приобрести прощение грехов?» В Библии приводятся все новые и новые примеры для того, чтобы объяснить, каким образом распятый и воскресший Господь Иисус прощает грехи. Иисус ведь не остался в гробе, но воскрес третий день. Об этом вы, вероятно, знаете. Он жив. Так, например, в Библии говорится о поручительстве. «Поручитель обязывается за меня вступиться, если мне нечем рассчитаться за долги. Но рассчитываться нужно. Каждый раз, когда мы согрешаем в своей жизни, возникает обязательство перед Богом. В Библии сказано: «Возмездие за грех – смерть». Бог требует нашей смертью возместить долг. Но вот пришел Иисус и умер за наши грехи для того, чтобы мы могли жить. Он становится нашим поручителем перед Богом. Итак, либо вы поплатитесь за свои грехи адом, либо идете к Иисусу со словами: «Господь Иисус, я хочу постичь то, что Ты заплатил за меня». Иисус заплатил за вас на Голгофе. Теперь, постигнув это, вы можете сказать: «Господь Иисус, я перед Тобой слагаю свои грехи и верю, что Ты их уничтожишь». Иисус выкупает. Он освобождает от рабства греха. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иисус – священник, который примиряет с Богом. И Он сам является той жертвой, которая примиряет с Богом. Лишь Иисус один может примирить нас с Богом. Он возлюбил нас и омыл своей кровью наши грехи. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Тема нашей передачи сегодня – «Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает?» Друзья мои, я хотел бы подробнее остановиться на этом вопросе. Видите ли, может случиться, что кто-то немного покашливает. А в действительности у него заболевание легких. Тут уже карамельки от кашля не помогут. Но должно последовать более глубокое обследование и другое лечение. Вы понимаете это сравнение? То, что мы друг друга раздражаем, только признак того, что организм человека нездоров. Это раздражение имеет гораздо более глубокие корни, чем, к примеру, то, что соседка вам немного не по душе. Поэтому я хочу осветить этот вопрос в более широком плане. Мне хочется показать вам, что раздражение является признаком того, что человечество нездорово. Вот два брата. В действительности так бывает, что именно братья могут друг друга сильно раздражать. Каин и Авель были очень разными. В сущности, нельзя сказать, почему они были разными. Однажды земледелец Каин трудился с мотыгой в руках на поле. Но вот приходит Авель. Я представляю, как в Каине все перевернулось. Скорей бы ушел этот кроткий подлиза. Видеть его не хочу. Но Авель подходит к нему и заводит разговор. Тогда Каин наносит мотыгой удар
по ненавистному лицу и приходит в себя лишь тогда, когда брат уже мертв. Друзья мои, мы все цивилизованы и поэтому не убиваем друг друга мотыгой. Но если вы читаете газеты, то встречаете нечто подобное. И если припомнить масштабные процессы истребления людей во времена Третьего Рейха, то в сущности в них тоже каинский смысл – ненависть к людям. Таким образом истреблены сотни тысяч людей. Каин приходит в себя, когда видит Авеля мертвым перед собой. Он слегка испуган, но потом он роет яму, опускает в нее труп и прикрывает его землей. Он оглядывается по сторонам и убежден, что свидетелей нет. Никто его не видел. Мы, люди, ведь всегда так думаем. То, чего никто не видел, на самом деле и не происходило. О, если бы вы знали, какие темные истории повсюду сопутствуют людям. Каин уходит. Ему становится не по себе. Но вдруг он слышит голос: «Каин!» Кто бы это мог быть? «Каин!» Мурашки пробегают у него по спине. Вдруг он понял, кто его зовет. Живой Бог. Он все видел. Он был немым свидетелем. «Каин, где твой брат Авель?» Каин еще сопротивляется. «Я же не нянька своему брату Авелю. Разве я сторож брату моему?» «Каин, — сказал Бог, — голос крови брата твоего взывает ко мне от земли». Теперь вы видите, как эта история все объясняет. Со времени грехопадения все разъяснилось. Люди разлучились, Бог раздражает Каина, так же, как Он раздражает многих из вас. Но мы не сможем избавиться от наших близких, так же, как мы не можем избавиться от Бога. Таков мир, в котором мы живем. Убеждать бесполезно. Объяснения теперь не нужны. Например, никакие разговоры о Боге милостивом не помогут. Между Богом и нами теперь стена, пропасть. Во время войны, когда мой дом и половина Эссена горели, ко мне подбежала женщина, крича: «Как только ваш Бог может такое допускать?» На это я ей ответил: «Мой Бог может такое допустить. Может быть, Бог является вашим врагом?» Со времени грехопадения все разъединилось, Бог и человек. Мы разлучены с Богом и с людьми. И в этом кроется причина того, что люди нас раздражают. Если у вас есть соседка, которая вас раздражает, то причиной тому является грехопадение. То есть то, что мы, люди падшие, разлученные с Богом. Поэтому всякие объяснения теперь бесполезны. Недавно я побывал на швейцарской границе. На пограничной заставе висел плакат. Он гласил: «Сообща лучше». Я подумал: ясно, только плакат мне не поможет, если люди меня раздражают. Или такой плакат, который я видел на днях: «Будьте взаимно вежливы». Американцы на каждом углу развешивают плакаты такого содержания: «Улыбнитесь приветливо». Но в сущности это делу не поможет. Разве я не прав? Нет, убеждать бесполезно. Помню, как, будучи еще молодым теологом, я часто бывал в одной семье, в которой все были в ссоре. Все родство жило в одной местности и полностью перессорилось. В один из вечеров я и всех созвал, и в присущем мне воодушевлением попытался и всех примирить. Тогда я натер себе на языке мозоль. Часов в 11 вечера они, примирившись, пожали друг другу руки. Я был очень счастлив и подумал: из меня в будущем получится отдельный пастор, если начало уж такое хорошее. Радостный я пошел домой и безмятежно заснул. Утром, повстречавши одну молодую женщину из примиренных, я сказал:
Как хорошо было вчера вечером, не правда ли?» «Хорошо?» — возразила она. «Разве вы не знаете, что произошло?» «Что же?» — спросил я, бледнее. «Оказывается, по дороге домой все снова перессорились. А потом дело пошло еще хуже. Вы смеетесь. Но мне не было смешно. Я вдруг понял, что с грехопадением дело обстоит очень серьезно, что мы с Богом и с ближними разлучены, и что здесь даже самым добрым словом не поможешь. Часто люди мне пишут: «Дорогой господин пастор, там и там у меня родственники, которые в ссоре между собой. Не могли бы вы их навестить?» В таких случаях я отказываю, так как знаю, что добрым словом здесь не поможешь. Подумайте-ка о людях, которые вас раздражают. Я мог бы вас долго убеждать, но все было бы бесполезно. В этом-то и весь ужас. Я хочу вам рассказать о семье, которую я посетил. Приходит домой 17-летний сын, неуклюжий, в синих джинсах, с лохматой шевелюрой. Я заметил, что отец начинает раздражаться. «Вы только посмотрите на него», — говорит он. «Посмотрите на него! Отец порядочный и корректный служащий. Представьте, как в отце все переворачивается, когда он видит небрежность своего сына». Или в другой семье. Любящая мать, христианка, видя, как дочь подкрашивает губы, не сдержавшись, говорит: «Как она мне действует на нервы! Не то же ли самое и повсюду?» Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба». Тема нашей передачи – «Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает?» Когда я одному разведенному мужу пытался объяснить, что он грешил, то он мне возразил: «Перестаньте, господин пастор. Меня уже одно то раздражает, что моя жена чавкает, хлебая суп». Вы находите это слишком смешным? Я же нахожу это ужасающим. Вы говорите: «Это мелочи». Мелочи? Это признаки того, что мир во время грехопадения выпал из Божьих рук, и что мы живем в падшем мире, как люди без Бога. Это раздражение иногда может принять очень скверный оборот. Нам нужно быть радостными, нужно трудиться, а при этом наши нервы постоянно разрушаются. Когда что-нибудь падает нам на ногу, нам больно. Если кто-нибудь нам постоянно действует на нервы, это становится невыносимым. Если бы мне нечего было больше сказать, кроме того, что сказано, я бы и не начинал. Но у меня есть чрезвычайно важная весть, удивительная весть. В своем непостижимом милосердии живой Бог вмешивается во всю эту неразбериху взаимных раздражений и досад. Весь этот горемычный мир лежит пред взором Божьим, и Бог принимает меры. Его вмешательство чудесно. Это самая восхитительная весть Библии. Он разрушает стену, которая разделяет нас с Ним, и снисходит к нам в Своем Сыне Иисусе. То, что наша современная жизнь непочтительно отстраняет Евангелие об Иисусе, не говорит против Евангелия об Иисусе, но свидетельствует о недальновидности нашего времени, так как Иисус является единственным шансом нашего спасения. Что может быть более величественным, чем то, что совершил Бог, разрушив стену между Ним и нами, послав Сына Своего в этот мир разобщенности с Богом, раздражения и раздоров? Пришествие Сына Божьего Иисуса Христа совершенно меняет ситуацию. Иисус дарит мир с Богом. А теперь я хотел бы вам показать, что в Иисусе все соединяется.
Иисус не был разобщен с Богом. Иисус – Сын Божий. Недавно мне было сказано, Иисус был таким же человеком, как и каждый из нас. В крайнем случае, Он был основателем религии. На это я ответил, тогда, очевидно, вы имеете в виду кого-то другого. Я имею в виду того, кто сказал о себе, что он приходящий с небес, а мы – сущие от земли. Да, я говорю о нем, о Сыне Бога Живого, имя которого чудный, посредством которого Бог вторгся в наш погибший, проклятый мир. Кроме того, его никто из людей не раздражает, его не раздражает даже Иуда, предавший его. Меня раздражает тот, кто меня предает. Иисус любит Иуду до конца. Вам нужно представить историю Иисуса как человека, которого никто не приводил в раздраженное состояние. Вот, например, чудесная история, происшедшая в последний вечер пред его смертью, когда он с учениками совершал вечерю. В странах Востока люди не сидят на стульях, но возлежат вокруг стола на широких подушках. Мне трудно представить, как люди могли есть в таком положении. По крайней мере, мы бы лежа не смогли есть при помощи вилки и ножа. Но они ели. Прежде всего, они сняли сандалии. Там было так принято. Затем омыли ноги от дорожной пыли. В этот день ученики вместе с Иисусом прошли большой путь. Они устали, сняли сандалии и устроились на подушках. Я себе представляю, что Петр кивает Иоанну и одновременно делает знак взглядом. Ведь один из них должен принести воды и омыть остальным ноги. А Иоанн самый молодой и раздражает Петра тем, что постоянно стремится увильнуть от этого. Но Иоанн, пожимая плечами, думает, как Петр действует мне на нервы. Вечно он мне указывает. Ведь Иаков мог бы тоже принести воды для омовения ног. А Иаков думает, что ему это не к лицу. Он же один из любимых учеников. Пусть на этот раз принесет воду Матфей. В этот момент все раздражены друг на друга, потому что каждый увиливает от того, что ему надо сделать. И тогда встает Иисус. Ученики в испуге, неужели он пойдет за водой? Но он идет, берет полотенце, наливает воду в умывальницу и моет всем ноги. Иуде, Петру, Иоанну, Иакову, Матфею. Я чуть было не сказал и мне. Таков Иисус. Тот, в котором все, Бог в нем, а Он возлюбил всех. Я должен вам изобразить Иисуса, висящего на кресте. Таким Он мне дорог больше всего. Как бы мне хотелось оказаться вместе с вами на том холме, пред вратами Иерусалима, где ревет толпа народа, где с копьями стоят римские воины, где над головами высятся три креста. Я имею в виду средний крест, того с терновым венцом я хотел бы вам представить. Друзья мои, он умирает там за вас, чтобы извлечь вас из этого жалкого состояния, находясь в котором вы раздражаете других, раздражаете сами себя, и другие тоже раздражают вас, и примирить вас с Богом. Если вы хотите, чтобы все, что находится между вами и Богом, было устранено, пойдите ко кресту Иисуса. Этот Иисус, умерший за вас и воскресший, является Божьим посланником мира. Оставьте все свои сомнения, которых у вас предостаточно, и придите в распростертые объятия Иисуса. Сложите к ногам Его все свои прежние привычки и грехи. Вы это сможете совершить, если будете взирать на крест Иисуса. Протяните Ему свою руку и скажите: «Я хочу Тебе принадлежать». И это будет вашим первым шагом к примирению с Богом.
Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Итак, оправдавшись верою, мы нашли мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Иисус – это Божий посланник мира. Примите его. Досадно, что многие люди, хотя и слышали об этом, но все же примирения с Богом не достигли. Это ужасно. Я хотел бы приложить все усилия ради ваших сердец, ради ваших душ, чтобы вы приняли Божьего посланника мира. Сегодня у меня была беседа с несколькими журналистами. Разговор зашел на тему о том, что же в настоящее время нужно принимать всерьез. Я им сказал откровенно, что после пережитых мною двух войн и нацизма я не знаю, что еще можно принимать всерьез. Пустые фразы, которые мне предлагают международные пророки и политические деятели? Да, они сами не принимают их всерьез, и я тоже. Я не знаю, что между небом и землей можно было бы принять всерьез, кроме Божьего посланника в лице Иисуса. Это я могу принять всерьез. Это единственное, что еще можно воспринять всерьез. Это стоит сделать. И если здесь есть молодые и пожилые люди, которые скажут, что могут ничего принимать всерьез, то Евангелие как раз об этом говорит для вас. Бог необычайно серьезно относится к вам в Иисусе. Теперь и вы всерьез примите Божье предложение мира в Иисусе. Видите, Иисус нас вновь соединяет с Богом. Ваша беда в том, что вы, возможно, называете себя христианами, являетесь исправными плательщиками церковного налога, но не имеете мира с Богом. Я говорю вам, Иисус умер и за вас, взявший ваши грехи на себя, чтобы вы сейчас обратились к Нему, пали ниц пред Ним и могли сказать: «Господи, к Тебе идет погибший грешник. Я теперь в Тебя верю, я принимаю Тебя». Это приведет вас к жизни, к примирению с Богом. Иисус дарит мир с ближним. Там, где посредником становится Иисус, происходит не только примирение с Богом, но и с ближним. Тогда наступает конец всякому раздражению. В следующей передаче мы поговорим на тему «Все должно измениться, но как?».

0: Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Как объяснить противоречие в Библии, где сказано, что Христос придет как тать или вор ночью, и что увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных?
3: Почему бесполезно и даже вредно назначать число второго пришествия Христа?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами изучать доктрины Библии. Мы изучаем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетрадь и ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение. «Проснись, Сион, Господь грядет».

0: Мы продолжаем наше изучение доктрины об Иисусе Христе. В предыдущей программе мы начали говорить о втором пришествии Иисуса Христа. Мы указали на факт и важность учения о втором пришествии Иисуса Христа. Теперь мы коснемся способа Его пришествия. Священное Писание представляет нам второе пришествие Иисуса Христа в двух различных этапах. Первый – это когда Христос придет в воздухе восхитить Своих. Это называется восхищение Церкви.
1: О восхищении Церкви мы читаем следующее в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стихи 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении пригласит Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем.
0: Эти слова Священного Писания говорят о том, что восхищение Церкви будет сопровождаться воскресением мертвых во Христе, то есть умерших с верою во Христа и изменением тех детей Господних, которые доживут до этого события. Как сказано, а мы изменимся. Пожалуйста, прочитайте первое послание к Коринфянам, 15 главу, 51 и 52 стихи.
2: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».
0: Мертвые во Христе воскреснут нетленными, то есть в новом нетленном теле, а тела живых христиан изменятся, то есть тоже будут новыми нетленными телами, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 44 стих. «Сеется, то есть погребается, тело душевное, восстает, то есть воскресает, тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Новое тело будет сообразно славному телу Христа».
1: Послание Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все».
0: Мы не должны мудрствовать, что это такое за тело, чтобы нам не прийти к мудрствованию сверх написанного. Нам достаточно знать, что новое

0: тело будет телом нетленным, то есть неумирающим телом. Христос говорит нам, что восхищение церкви будет внезапным, неожиданным. Прочтем его слова в Евангелии от Матфея, 24 глава, стихи 40 и 41.
1: «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется».
0: Слово Божье говорит также, что пришествие Христа за Своей Церковью, в отличие от Его пришествия во славе, будет невидимым для мира.
2: Первое послание Фессалоникийцам 5:2. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью».
0: Когда Иисус Христос придет в воздухе восхитить Своих возлюбленных, Его ноги не коснутся земли. Второй этап – это когда Христос придет на землю. Он станет ногами на горе Елеонской.
1: Книга пророка Захарии, 14 глава, стих 1, 4 и 5. «Вот наступает день Господень, и станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, и придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним». Первое послание Фессалоникийцам, глава 3, стих 13. «В пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его».
0: В воздухе Он придет за Своими, чтобы взять их к Себе. На землю Христос сойдет со Своими, чтобы царствовать. Заметьте, что Христос придет на облаках небесных с силою и славою великою.
2: Евангелие от Матфея 24:30. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою».
0: Иисус Христос придет в сопровождении ангелов.
1: Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Матфея 25:31. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей».
0: Пришествие Иисуса Христа будет сопровождаться некоторыми явлениями в космосе и на земле.
2: Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 29. «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Евангелие от Луки 21:25. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится».
0: Иисус Христос придет, чтобы совершить суд над всеми народами, живущими на земле.
1: Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Евангелие от Матфея, 25, стих 31 и 32. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов».
0: Верующие во Христа не предстанут перед судом для осуждения. Наоборот, они сойдут со Христом, чтобы судить мир.
2: Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Послание Юды, 14 стих и 15. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов Своих, сотворить суд над всеми». Матфея, 19 глава, стих 28. «Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибитии, то есть в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Книга Откровений, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить».
0: Пришествие Христа во славе, в отличие от Его явления за Своей искупленной Церковью, будет видимо для всех.
2: Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 27. «Ибо как молния исходит от востока и видна, бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого».
0: Христос придет таким же образом, каким Он вознесся на небо.
1: Деяния святых апостолов, 1 глава, стих 11. «И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
0: Прежде чем коснуться некоторых ложных толкований второго пришествия Иисуса Христа, сделаем перерыв и выслушаем пение, исполненное молодежью из Советского Союза. «Иисуса приход ожидаем».

0: Некоторые люди не принимают буквального толкования второго пришествия Христа. Они придерживаются так называемого духовного толкования. Есть несколько таких ложных толкований.
1: Некоторые говорят, что второе пришествие Христа исполнилось в сошествии Духа Святого в день Пятидесятницы.
0: Это, конечно, ложное толкование. Оно твердит, что второе пришествие Христа исполнилось тогда, когда Дух Святой сошел на учеников в день Пятидесятницы. Но это не может быть, потому что слова Иисуса Христа «Приду опять и возьму вас к себе» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 3 стих, тогда не исполнились. Когда Христос придет, наше тело должно преобразиться так, что оно будет сообразно славному телу Его. Филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стихи. Это также не исполнилось. В день Пятидесятницы не было гласа Архангела и трубы Божьей, и мертвые во Христе не воскресли, как мы читаем в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе.
2: Некоторые говорят, что второе пришествие Христа – это обращение грешника ко Христу.
0: Это абсурд, потому что в обращении грешника не Христос приходит к грешнику, но грешник приходит ко Христу.
1: Есть такие, которые говорят, что второе пришествие Христа исполняется, когда верующий умирает.
0: Но ведь это очевидно, что посредством смерти Господь не приходит к нам, но мы идем к Нему.
2: Есть такие, которые говорят, что Христос пришел тогда, когда Иерусалим был разрушен.
0: Но это иллюзия, потому что апостол Иоанн, когда он писал книгу Откровения, 25 лет после разрушения Иерусалима, молится «Ей гряди, Господи Иисусе». Теперь обратим внимание на время второго пришествия Иисуса Христа. Первое. Нам не открыто точное время Его пришествия. Христос говорит определенно, что о дне Его пришествия никто не будет знать. А поэтому все исчисления времени Его пришествия противоречат Его божественной воле.
2: Евангелие от Матфея, глава 24, стих 36 и 42. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет».
0: Второе. Христос придет в такое время, когда не будут ожидать Его пришествия.
1: Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 4. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
0: Третье. Мир будет занят обыкновенными делами.
2: Евангелие от Луки, глава 17, стих 26 по 28 и стих 30. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится».
0: Наступило время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Как объяснить противоречие в Библии, где сказано, что Христос придет как тать или как вор ночью, и что увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных?
0: Здесь нет противоречия. Эти места говорят о двух различных этапах второго пришествия Христа. Первый этап – Это когда Христос придет в воздухе восхитить своих. Здесь его ноги не коснутся земли. Это будет невидимым для мира. Второй этап – это когда Христос придет на землю. Он придет на облаках небесных и узрит его всякое око, мы читаем. Он станет ногами на горе Елеонской. В воздухе он придет за своими, чтобы взять их к себе. На землю он сойдет со своими, чтобы царствовать.
2: Почему бесполезно и даже вредно назначать число второго пришествия Христа?
0: Христос говорит определенно, что о дне его пришествия никто не будет знать. А поэтому все исчисления времени его пришествия противоречат его божественной воле. Христос придет в такое время, когда не будут ожидать его пришествия. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Мы читаем. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Если много мирных песен сложено, все они как в пропасть канули. Миром, войнами встревоженным, управляют те же кайны. Все ушли в благополучие, о душе не беспокоились, а теперь печали жгучие над планетою устроились. Страшен лик войны соперницы, горизонт обложен тучами. Все решительно изменится, если люди станут лучшими. Ведь не все ж мамоне проданы, Божью истину вы знаете. Помолитесь же о родине, если ей добра желаете. Мир и благость будет на сердце, бунтовать не будут атомы. Если кровью мир окрасится, значит, в этом виноваты мы.

Учитель здесь. Иисус пришел в твое селение и зовет по имени тебя. Хочет Он, чтоб ты в Его ученье всей душой уверовал, любя. У Него в сегодняшнем уроке есть предмет великий и простой, чтобы ты читал святые строки и нашел путь истины святой. Чтобы ты евангельское слово мог постичь, не мудрствуя над ним, тайну возрождения к жизни новой, непонятную сынам земным. Чтоб ты верой принял в твое сердце силу воскресения Христа, ибо Он есть победитель смерти, грех омывший кровью со креста. Для того пришел в твое семенье и позвал тебя Учитель сам, чтобы дать тебе благословение для души целительный бальзам.

Помоги, Боже! Рассказать, поведать можем мы о многом, без печали острой и без злой тоски. Мы прошли немало по земным дорогам, нам порой грозили дебри, тупики. Когда муки наши были беспримерны, когда нас пытались извести враги, мы ему молились: «О, Спаситель верный, огради от бедствий, скорби помоги!» Видя наше горе, зная, как мы слабы, простирал он руку, чтобы нас вести, чтобы остались сразу позади ухабы, чтоб сверкало солнце на земном пути. Много лет осталось позади, а что же в эти дни волнения ожидает нас? И опять взываем: «Милосердный Боже, Ты спасал нас прежде, помоги сейчас!» Он велик любовью, слышит он моленья, с ним не страшно в мире, даже в наши дни. Наша благодарность, наше единенье, будем же друг другу, мы милей родни.

Молитва. Она, как благовонное куренье, возносится к престолу в небеса, и чаша наполняется моленьем и ставится на Божьи весы. Сердечных чувств и пламенных желаний не может ветер мира угасить. Нам дано вечное обетование надеяться и верить и просить. Источник благ открыт тому, кто просит, и двери не закрыты на запор. Господь молитвенников не отбросит, Он слушает их кроткий разговор. И благодать им посылает свыше, даров небесных открывает клад. Молись, мой брат, молитву Бог услышит и не сокроет милостивый взгляд.

везде. Божьему велению покорный, повторю строкой стихотворной. В мире драгоценностей без счета, лишь была б их подбирать охота. Утверждение верное навеки, клад нетленный в каждом человеке. Этот клад — Творцу уподобленье, окрыленность — яркое горенье. Это выполнение высшей воли в здешней, краткой, временной доли. Это рост, исканье, плодотворность, Божьим указанием покорность. С Богом мы свои в любом народе, с Богом нет ничтожности в природе. С Ним, отбросив тягостную бренность, мы везде отыщем драгоценность.

порывы. Не знаю, что со мною было, с моей незрелою мечтой. В делах меня б ждала могила, и был бы я нечист душой. Соблазны, змей коварный жало, они всегда влекли во тьму. Коль силу соль во мне теряла, я был негоден ни к чему. Дом на песке, зачем мы строим, прельщаясь только пустотой? В порывах я бывал героем, но в сердце часто был застой. Людскую знаю я натуру, сердца порывами парят. Но коль посмотришь на культуру, то в жизни видишь страшный ад. Теперь я счастлив, все порывы под Божий отданный контроль. Цветут колосья Божьей нивы, в душе моей утихла боль.

Мера жизни. Я не знаю, годы ли крылаты, что летят и медлящих не ждут, или сами мы летим куда-то, а года не торопясь текут. Что им от того, что мы стареем, что уж много нет среди живых? Что им, что порой мы не умеем уместить работу в рамки их? Мчатся годы, словно самолеты, то как светлый, то как тяжкий сон. Что им от того, что умер кто-то или кто-нибудь на свет рожден? Нас, людей, спасает только вера в то, что Бог сильней потока лет. Только вера, что года не мера наших дел и радостей и бед. Мера жизни прожитой мы сами, и на свете прожита не зря. Жизнь, измеренная лишь делами, а не числами календаря.

О чем поют небеса? Слышите ли райские песни? Слышите ли ангельский хор? Вывел

Піща свише, рижий птінчик та паршит пушок, клюв уставив в небесний простор, ждет, а вось упадет червячок в его желтенький клювик пустой. В мир придя на отмеренный срок, просим Бога осмыслить наш бег. Если в рот упадет червячок, не напрасно прожил человек. Пища небес дороже земной, дух в груди, как холодный птенец. Вечно живы, живущие мной, говорит нам небесный отец.

Прощаясь с землей, шумно осторожный средь сосен, расслышать можно в шуме грусть. Укоротились дни под осень, скажу ль беспечно, ну и пусть. Ведь в краткой жизни осень тоже, а может быть уже зима, раздумьям трудно уничтожить тоску и сердца, и ума. О, жизнь моя, ты ль это, ты ли, уже ли сяк резервуар, уже ли конь в поту и в мыле для продолжения бега стар? Но нет, и даже в эти годы я буду славить Бога сил, чтобы он пленным дал свободу и землю миром оросил.

тайга. Снежный вихрь налетел, и свинцовою тучей свет апрельского ясного солнышка скрыл. Зашумела тайга, словно тысячи крыл хищных птиц, что таилась под горною кручей. Рассекать стали воздух, и силой могучей всколыхнули дремавшую мирно тайгу. И она застонала, купаясь в снегу. Дикий север свой нрав проявил и в апреле. Все кругом вдруг смешалось, не видно низги. Взволновались массивы уральской тайги, но, сомкнувши ряды, сосны, кедры и ели не склонялись пред вихрем, а в небо смотрели. Унеслась в своей злобе бессильная пурга, в хлопьях снега красивее стала тайга. Из-за туч проглянуло вновь солнышко вскоре, продолжая поэму премудрых чудес. Вновь очистился купол лазурных небес, и таежное бело-зеленое море покатило спокойно опять на просторе, по предгорьям валы, в изумрудную даль. Да, природе не свойственно видно печаль. Церковь Божья, воспрянь средь гонений жестоких, и вокруг Иисуса теснее сплотись. Пусть твой взор устремится в небесную высь. О, страдалец, утешься, прочтя эти строки, в твоей скорби сокрыты надежды истоки. Солнце правды блеснет, все равно из-за туч. Тьму неверья пронзит Божьей истины луч. Христиане, одной монолитной стеною, вместе с братством гонимым вам нужно бы встать. Станет сразу бессильное неверие рать. Со своей ужасающей силой стальною, ни пурге, ни морозу, ни летнему зною, насаждений Христа не сгубить все равно. Из-за тучи уже солнце свободы видно.

сердцу. Что ты волнуешься, сердце больное, и учащенно трепещешь в груди, снова предчувствуя скорбь впереди? Ты истрадалась от холода зноя в тюрьмах и в зонах под игом конвоя. Нам постоянно с тобой угрожал в жизненном море неверия шквал. Ты разрывалась от боли на части, видя прощальные слезы друзей. Много прошли мы суровых стезей, были на йоту от дьявольской пасти, но не рассталась ты с мыслью о счастье в этой печальной юдоле земной. Сердце, ты жизни желаешь иной, но не пора ли смириться, родное? Нам ведь с тобою страдать суждено. Льется пусть жизни бесцельно вино. Мимо проходит пусть счастье земное. Сердце, прошу, будь в единстве со мною, веря, надеясь, любя мы с тобой, снова вступаем за истину в бой. Бьешься опять ты, предчувствуя вроде, что будет трудно в духовном бою. Сердце, я слаб, еле-еле стою, но истомленный мечтой о свободе должен я в русском любимом народе истинный факел держать в темноте. Сила моя в Иисусе Христе. Я не оставлю страдальцев Христовых, тех, кого преданным сердцем люблю, стойких до смерти в неравном бою, за Иисуса сражаясь готовых. Лучше всю жизнь быть за правду в оковах, чем оставлять верных истине строй и покрываться греховной корой. Бейся же с верными, сердце, мы с ними, шествуя скорбным тернистым путем, счастье в Христовой любви обретем. Этого счастья никто не отнимет здесь на земле, и в таинственном синем небе ждет верных блаженных чертог. Им приготовил его вечный Бог.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

по холодным лужам. Повествование о маме. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Плач Иеремии 3:22. То же самое можно сказать и о забытом алтаре. По милости Господа алтарь не исчез, а продолжает далее печататься и нести весть спасения миру. Пусть и далее хранит Господь редакцию писателей, неписателей, жертвователей и подписчиков, и каждого читателя. Моя молитва пред Господом за всех вас, братья и сестры, друзья дорогие, да благословит вас всех Господь. Прошу вас оформить годовую подписку на журнал «Сестра». Это будет подарком моей жене. А также вышлите, пожалуйста, книгу стихов Татьяны Жембровской «Близкое небо». А что останется от суммы, мною перечисленной, пусть пойдет на благотворительную карточку для малоимущих. Прилагаю короткое повествование, которое я составил со слов моей матери. Это было в марте 1945 года в Польше, куда забросила военная судьба немецких переселенцев из-под Одессы, прошагавших тысячи километров по землям Украины, Молдавии, Бессарабии, Венгрии, Румынии, Чехословакии и Польши. Они познали голод и холод, безотцовщину и беспредел военного лихолетия. Отца забрали еще в 1938 году, за 3 недели до того, как родился младший брат. Так он его и не увидел. А старшего брата, ставшего кормильцем семьи, забрали немцы на службу уже в пути. Ему было тогда 17 лет. Вместе с другими семьями, в которых также не осталось мужчин, нашла временный приют и семья Розы Виль, с оставшимися 4 детьми, из которых Оля была второй по возрасту в свои 12 лет на крестьянском подворье. И вот по весенней распутице приехали русские солдаты на крестьянское подворье, чтобы взять 2 коров на мясо для солдат. А для не хотевших быть послушными солдатам коров взяли в погонщики 12-летнюю Олю. Страшно было ей, очень страшно, потому шла Оля и, плача, постоянно повторяла: «Я хочу домой, к маме». Солдат же попался сердобольный, молодой еще, и говорит: «Я тоже хочу домой, я уже 4 года не видел маму». Придя к месту назначения, солдат, а его звали Коля, предложил Оле 0,5 буханки хлеба и молока, чтобы она покушала, но Оля очень боялась там далее оставаться и просилась домой. Проводив Олю до поста, Коля сделал ей недвусмысленный знак рукой, чтобы она скорее бежала к маме. По холодным лужам и грязи, не видя в темноте дороги, бежала Оля, заливая слезами от радости, что осталась невредима, и что скоро увидит маму и сестер с братом, и что принесет им хлеб, которого они уже больше года не видели. Как хотела бы она сейчас сказать большое спасибо тому солдату Коле, а мама стояла у ворот и ждала свою дочь. Она заплакала от радости, что дочь вернулась домой живой и невредимой. Нам сейчас неизвестно, один Бог знает, были ли то молитвы матери или отца, которые он возносил за своих детей, пока был жив, или это были молитвы бабушки, которая всегда молилась за них, но угодно было Господу сохранить Олю в тот раз. Да и после, в ее жизни, хранил он ее. Сохранил Бог ее, и когда схватили их солдаты, копающих картошку на заброшенном поле в ноябрьском предморозье, и заперли в сарае. Сохранил он ее, и когда она чуть не отстала от эшелона, отправившись с бидоном за водой, когда, бросив бидон с водой, из последних сил ухватилась за протянутые руки из последнего вагона. Хранил он ее и тогда, когда вместо обещанного родного дома на Украине повезли их в далекую Сибирь, и по пути от болезни и скудной пищи умирали дети, старики
и ослабевшие. Там, в Новосибирской области, на станции «Болотная», отцепили их вагон от состава и выгрузили в 45-градусный мороз в декабре 1945 года. Хранил ее Бог и тогда, когда, спасаясь от голодной смерти, ходила она с сестрой просить милостыню. Ведь не все люди проявляли милосердие, у многих и у самих-то нечего было кушать. Кто-то даст картофелину или свеклу, а кто-то просто прогонится со двора или, хуже того, натравит собаку на побирающихся детей. Это же были немцы, которые ни языка русского не знали, да еще принадлежали к народу, который виновен был в разрушительной войне и принес русскому народу горе, смерть и слезы. Божьим чудом пережили они тогда ту морозную и голодную зиму. А позже, по Божьей милости, повстречала Оля своего Ваню, за которого вышла замуж и прожила 56 лет счастливой супружеской жизни. Я благодарю моего Господа и Спасителя Иисуса Христа, что сохранил Он мою маму в ее такой нелегкой жизни и за то, что не допустил Он никакого убийства и дал мне увидеть свет Божий четвертым ребенком. Я благодарю и моих родителей за то, что они родили, вырастили и воспитали меня. Да благословит вас Господь, мои дорогие папа и мама. 27 октября моей маме исполняется 75 лет, и я молю моего Господа Иисуса Христа, чтобы Он открыл ее сердце и чтобы моя мама могла принять Иисуса Христа своим личным спасителем, чтобы она уразумела, что только по Его милости она достигла такого возраста, что это Он так чудно хранил ее на протяжении всей ее жизни, и что Он желает даровать ей спасение и жизнь вечную. Он зовет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Иисус зовет и тебя, дорогой друг, приди ко Христу, открой Ему свое сердце, призови имя Его, примирись с Богом. Это не трудно. Нужно всего лишь попросить прощения, а взамен получишь мир в сердце, радость в общении с Ним и ощутишь любовь Божию. Да поможет тебе Господь сделать этот шаг. Вальдемар Штайнмиллер.

радуется сердце. Безмерно благодарна за ваше благословение и я, Татьяна. Честно говоря, я не очень надеялась на ответ, ведь столько писем у вас и просьб, но Бог так милостив. Вы прислали мне книги стихов Жембровской и Бледных. Благодарю сердечно. И как это, наверное, у многих бывает, бандероль пришла в не очень ласковый для меня день, но Бог дал такое утешение через стихи. Даже еще не через стихи, а просто за бандероль. Я в воскресенье, выходя из дома в собрание, заглянула в почтовый ящик, и, о чудо, от алтаря весточка. Сердце дрогнуло. Так приятно. До церкви нашей добираться около 2 часов. Пока доехала, почти все детские стихи прочла. Бегла, конечно. Такая красота в них Божия. Газеты я не выписываю. Вообще впервые увидела 2 месяца назад, прошлого года. Ведь много могло уже поменяться у вас за это время. Но оформила, написала вам подписку для брата моего из Нового Уренгоя. Надеюсь, что уже получено то мое письмо. Бог даже усмотрел, что перевод помогли сделать в Германии. Туда один наш брат срочно уезжал на работу на 2 дня. Так благодарна Богу за устройство в этом. Сердце мое сейчас радуется и благодарит Господа. Именно сейчас, когда пишу письмо, не знаю почему, но мне очень хорошо и радостно, и если можно, я пошлю вам свое стихотворение. Татьяна Зайцева, Литва. Мама, ты всегда была рядом со мною. Что бы ни было, где б ни была, по-другому ведь быть и не может. Что есть ближе, чем мать и дитя? Ты старалась мне дать лишь хорошее, забывая порой о себе. Твои руки трудились без устали, чтобы хлеб был всегда на столе. Сколько лет мы с тобой неразлучные, вместе радость и вместе беда. Только жаль, что не властны над смертью мы, может нас разлучить навсегда. Только хочется верить, надеяться, что откроешь ты сердце Христу, чтобы смог он спасти тебя, милая, от погибели вечной в аду. Татьяна Зайцева.

Рассказы для детей. Татьяна Жембровская. Освобождение. Ксюша росла бойкой, компанейской девочкой. Говорила она вполне прилично, умненькой была не по годам. Только вот ростиком не вышла, в 3 года этакая кнопочка. Летом родители с нею поехали погостить к родственникам в другой город, который был значительно больше того, где они жили. В том городе даже метро было, что особенно нравилось Ксюше, а больше всего ей приглянулись такие самоходные лесенки в метро, на которых ездишь вверх-вниз. Только уж очень трудное у них название, Ксюша просто называла их «это». Как-то на станции метро они увидели афишу, приглашающую посетить местный зоопарк. Ксюша всякую живность любила до умопомрачения, и родители решили, что ей полезно и интересно будет посмотреть на разных зверей и птиц. В их городе зоопарка не было, а если приезжал передвижной, то звери в нем выглядели такими чахлыми, облезшими, больными и печальными, что родители не решались сводить туда впечатлительную дочь. Ну вот, в воскресенье с утра пораньше папа зарядил фотоаппарат, и семья тронулась в путь. Но оказалось, что именно в этот день, ввиду какой-то там профилактики, зоопарк начинал работать в 12 часов. Поохали, повздыхали, но не возвращаться же домой. Надо было куда-то деть время. Походили по ближайшим улицам и вдруг натолкнулись на очень красивое здание в готическом стиле. Около здания был разбит парк, цветники, стояли скамеечки. В здание заходили люди, решили и они посмотреть, что это за дом такой. Спросили у женщины, стоящей на ступеньках. «Это церковь, молитвенный дом. Если желаете, можете войти. Сюда можно всем», — улыбнулась женщина. Маме и папе Ксюши было по 23 года. Им все было интересно, в церкви бывать не приходилось. Но раз всем можно, они и вошли. Поразила внутренняя простота и в то же время торжественность и красота. Заглянули в зал. За кафедрой стоял приятный молодой человек их возраста и что-то говорил. Посмотрели на часы. Времени до открытия зоопарка оставалось много, решили послушать. Сели на скамейку. Сидящие рядом люди подвинулись, освобождая им больше места, дружески кивнули. Родители кивнули в ответ. Через некоторое время поняли, что идет проповедь. Ксюша посидела на коленях у папы, потом у мамы, потом стала вертеть головой. Устала. «Мама, я там постою, можно?» — тихо прошептала маме на ушко, указав пальчиком на фойе. «Можно», — ответила мама. Спустила дочь с колен, и та потопала к выходу из зала. В фойе были другие дети. Они или общались между собой, или с мамами, а на Ксюшу внимания не обращали. Она же с интересом их рассматривала. Вот подошла к Ксюше девочка лет 4-5 и, потрогав Ксюшин бант, доверительно сказала: «Тут об Иисусе рассказывают. Он такой хороший. Ты его тоже любишь?» Ксюша не знала, кто такой Иисус и почему он хороший, но девочка ей понравилась, и она согласно кивнула. Вдруг до нее донеслись слова из зала: «Он послал меня отпустить измученных на свободу». Луки 4:18. «Кто же эти измученные?» — думала Ксюша. «Надо спросить у папы с мамой и про Иисуса тоже». Когда собрание закончилось, родители взяли Ксюшу за руки и выскользнули за дверь. «Мы даже до свидания не сказали», — обиженно протянула Ксюша. «Ксюшенька, там столько незнакомых людей, кому говорить? Как пришли, так и ушли», — оправдывалась мама. «Надо было домику сказать. Такой хороший домик. А мы еще придем сюда?» «Пока не знаем», — ответил папа, и, чтоб отвлечь Ксюшу, заговорил о зоопарке. Зоопарк уже принимал посетителей. Вместе с другими вошли в ворота и Ксюша с родителями.
Они с интересом переходили от одного вольера к другому, читали надписи, подолгу рассматривая животных и птиц. Ксюша была увлечена и радостно оживлена. Папа фотографировал. Вот Ксюша приблизилась к клетке с горным бараном. Они долго смотрели друг на друга, девочка и баран. Ксюша по-детски расспрашивала его, как ему тут живется. Она потрогала ржавые прутья решетки, подергала калитку и снова посмотрела барану в глаза. «О, какой у него умный взгляд! Наверное, ты измучен, и тебя нужно отпустить на свободу?» — подумала вслух Ксюша и переспросила. «Тебя надо отпустить?» Баран не возражал, а согласно потряс головой. «Ну, конечно, он хочет на свободу», — решила Ксюша и взялась за калитку. Баран подошел поближе. Ксюша с трудом дотянулась до крючка и, приложив немалые усилия, откинула его. «Выходи на свободу», — пригласила она. Баран не заставил себя долго упрашивать, боднул калитку пошире и зацокал копытцами по асфальтовой дорожке. Папа в это время фотографировал маму на фоне оленя. Ксюша подбежала к ним радостная и сообщила: «Я отпустила измученного на свободу». «Что?» — в один голос недоуменно воскликнули родители и тут увидели гордо удаляющегося горного барана. «Ксюша, ты что наделала? Кто тебе разрешил? Нас ругать будут?» — возбужденно говорили они. Папа побежал за служителем зоопарка. Очень скоро баран был водворен на место. Родители принесли массу извинений по поводу проделки дочери и теперь не отпускали ее от себя. Но Ксюша сразу утратила интерес к зоопарку и запросилась домой. «Зверям плохо в клетках сидеть. Я знаю это, они мучаются, а сегодня в том доме дяденька говорил, что кто-то пришел, чтобы отпустить измученных на свободу». «Кто такие измученные?» После долгого подавленного молчания подала голос Ксюша. «Мы не знаем, мы не слышали этого», — ответил папа, удивляясь памяти дочери и тому, на что она обратила внимание. «А кто такой Иисус?» — снова спросила она. «Ну, говорят, что он сын Бога, сам Бог. Но мы тоже об этом почти ничего не знаем», — теперь ответила мама. «А мне девочка одна сказала, что в том доме об Иисусе рассказывают. Он очень хороший, и она его любит». «Я тоже сказала, что люблю. Если он хороший, его надо любить», — продолжала дочь. «А обманывать нехорошо. Ты ведь не знаешь Иисуса. Надо нам снова сходить в тот дом и все разузнать. Я у той девочки попрошу прощения, но я же по правде хочу любить Иисуса и хочу знать об измученных». Ксюша очень волновалась, долго не могла заснуть, а ночью ей приснился удивительный сон, будто она в зоопарке стоит перед клеткой с бараном, а рядом высокий ласковый человек в белом одеянии, и он говорит: «Я пришел дать измученным свободу». «А ты кто?» — спрашивает Ксюша. «Я Иисус». Ксюша проснулась с воплем. «Мама, папа, я видела Иисуса! Он добрый, ласковый, он мне понравился!» Родителям пришлось туго, так как дочь засыпала их вопросами, ответов на которые у них не было. «Ну что ж», — подвел черту папа, — «придется идти в воскресенье снова в церковь». Мама папу поддержала, а Ксюша только и смогла произнести восторженно:

Личиком, приникнув в клетке, удивленно смотрит детка. Ей на цыпочки привстать надо, чтоб все увидать. Что за чудище такое с седой длинной бородою? Ты опасен или нет? Громко «бе-е-е» звучит в ответ. Бог создал меня прыгучим по холмам, полям и кручам. Человек меня словил, в эту клетку посадил. Не грусти, баранчик милый, я мала, но все ж есть силы, и калитку отворю. Бе в ответ благодарю. Татьяна Жембровская.

христианские новости со всего мира. Нет обязательному религиозному образованию в школах. Владимир Путин убежден в том, что приказом сверху нельзя вводить обязательное изучение в школах предметов.

Если в школах пожелают, запрета с нашей стороны не будет. Рекомендательное письмо о том, как организовать это дело, давно было направлено во все школы Алтайского края. Речь идет только о том, чтобы данный курс не противоречил законодательству Российской Федерации. Если есть согласие между школой и родителями, пожалуйста. Но культовым обрядам в этом курсе не место. И навязывать какие-то вероисповедания, обращать веру, агитировать за церковь преподаватели не имеют права. Должна изучаться история православной культуры. Мое личное мнение, кто желает просвещаться, тот имеет право это делать. Источник Полит.СИБ.РУ. Спецпосланник ООН в Мьянме протестует против арестов оппозиционеров. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Ибрагим Гамбари назвал продолжающиеся аресты оппозиционеров в этой стране крайне возмутительными и призвал военные власти страны прекратить репрессивные меры. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Таиланда Нитам Пиблусонг Рамом, сообщают Вести со ссылкой на Итар ТАСС. Это противоречит духу взаимных обещаний между ООН и Мьянмой, заявил он. По словам спецпосланника, продолжающиеся аресты оппозиционеров являются крайне возмутительными, и эти действия должны быть немедленно прекращены. Из Бангкока спецпосланник генсека ООН отправится в Малайзию и Индонезию, откуда вылетит в Индию, Китай и Японию. Во всех этих странах Гамбари будет обсуждать внутриполитическую ситуацию в Мьянме, способы воздействия на нее. Позже Гамбари надеется вернуться в Мьянму. В начале октября он побывал в этой стране по поручению Совета Безопасности ООН. Тогда его целью было оценить сложившуюся в стране ситуацию в связи с разгоном мирных демонстрантов, передать ее руководству послание главы ООН о необходимости соблюдать права человека, вступить в диалог с народом и содействовать поиску национального примирения. Ибрагим Гамбари также провел встречи с президентом Союза Мьянма, председателем Государственного совета мира и развития, старшим генералом Тан Шве и главой оппозиционной национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи, долгие годы содержащейся под стражей в Янгоне. В результате этих переговоров удалось достигнуть освобождение властями Мьянмы более 2000 человек, в том числе сотен монахов-буддистов, арестованных в ходе подавления мирных маршей протеста, начавшихся 19 сентября. Военные лидеры также заявили, что готовы сотрудничать с ООН и в случае выполнения некоторых условий начать прямые переговоры с Су Чжи. Рейтинг популярности религии составлен в США. Исследовательский центр Pew Research Center опубликовал рейтинг популярности религии в США. В рамках исследования вопроса популярности религии в США американцы выражали свое отношение не к конкретным религиозным культам, а к их адептам. Как оказалось, жители страны наиболее уважительно относятся к иудеям. К ним позитивно настроены 76% опрошенных. Такой же высокой популярностью пользуются католики. Однако у них выше отрицательный рейтинг. Если иудеев не любят 9% опрошенных, то католиков намного больше – 15%, сообщает «Русская линия» со ссылкой на Washington Profile. Рейтинг протестантов составил 60%. Их не любит 19%. Мормонов

уважают 53%, не уважают 27%. К мусульманам в целом 43% американцев относятся позитивно, а 43% негативно. Хуже всего жители США относятся к атеистам. Их уважает 35% и не уважают 53%.

Под его рукой. Как мы искали Лизочку. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Псалом 120, с 1 по 3 стихи. Мы, дети Божьи, постоянно, каждый день нуждаемся в Его помощи. Око Божье постоянно над нами. Он следит за каждым нашим шагом, охраняя нас от опасности. И если мы взываем к Нему в нашей нужде, то Он спешит к нам на помощь. Вспоминается один случай, происшедший в 1969 году в городе Темиртау, Казахстан, и в нашей семье. Этот случай сильно перепугал нас и заставил нас и многих других усиленно взывать Господу о помощи. А произошло следующее. В конце апреля в 7 часов утра моя сестренка Лиза повела, как обычно, младшую сестренку Нелю в садик. Лизе в ту пору было 8 лет, и она ходила во второй класс. Когда я вернулся после обеда из школы, то увидел, что моя мама сильно взволнована, и она сразу спросила меня: «Хонца, мои родители звали меня по-плацки Хонца, ты не видел Лизу? Она сегодня из школы задерживается. Тут что-то не то. Я это чувствую». И мама сильно заплакала. Глядя на нее, заплакал и я. Материнское сердце предчувствовало беду. Мы вместе с мамой сразу бросились на поиски. Я побежал в школу, а мама пошла по родным и знакомым. Но Лизы нигде не было. Она бесследно пропала. В школе мне сказали, что Лизы сегодня в классе не было. В панике я бежал домой. Где-то через час вернулась домой заплаканная мама и сразу спросила: «Ты Лизу не нашел?» «Нет, ее сегодня в школе не было», — ответил я. Мама со стоном опустилась в кухне на табуретку и громко разрыдалась. Всхлипывая, мама сказала: «Ее нигде нет, она пропала». Вместе с мамой мы долго плакали и сокрушались, предчувствуя беду. В таком состоянии нас застал папа, приехавший с работы на машине-инвалидке. Он работал бухгалтером на заводе. Узнав причину переполоха, и он встревожился. Когда все немного успокоились, папа сказал маме: «Тина, может, еще все уладится. Может быть, Лиза где-нибудь с подружками играет. Мы сейчас с тобой поедем ее искать. А теперь попросим у нашего Господа помощи». После горячей молитвы мама с папой поехали на поиски. А я остался с младшими сестренками Нелей и Катей дома. Поздно вечером папа с мамой вернулись домой без Лизы. Мама постоянно плакала, приговаривая: «Господи, будь милостив к нам, помоги, сохрани нашу Лизочку». Когда все опять немного успокоились, то из разговора между родителями я понял следующее. Последними Лизу видели воспитательницы в садике, куда она утром привела Нелю. После этого ее след обрывался, больше никто ее не видел. До глубокой ночи мои родители плакали и кричали к Богу, прося его сохранить и вернуть домой Лизочку. На следующий день папа сразу утром поехал в милицию и сообщил о пропаже дочери. Там тоже ничего о Лизе не слышали. Обещали помочь в поисках. В этой ситуации нужно еще добавить, что город Темиртау был большим индустриальным городом с мощными заводами, на которых работали многие бывшие заключенные, и поэтому преступность в городе была очень высокой. Часто происходили насилия, грабежи и убийства. Иногда находили убитых женщин, девушек и девочек. И когда через несколько дней все еще не было никаких вестей о Лизе, то мы стали предполагать, что она погибла. Мы уже почти не надеялись увидеть ее живой. Но надежда умирает последней,
И поэтому наша семья, все родственники, друзья и церковь все усиленно молили Господа помочь в этой беде. В таких переживаниях прошла неделя. Неверующие люди в округе стали поговаривать. Эти баптисты, наверное, свою дочку в жертву принесли и в своем подвале ее и зарыли. В те годы власть, имеющие по всему Советскому Союзу, пускали такие слухи, что баптисты своих детей в жертву приносят. Делали это власти, чтобы очернить христиан и навредить им. Поэтому и неудивительно, что люди стали об этом говорить после такой пропаганды. Нам такое слушать было очень больно, и особенно страдали папа с мамой. У мамы постоянно глаза были заплаканные, и вообще нервы у нас у всех были на пределе. В конце первой недели мы услышали от людей, что недалеко от города в сопках нашли мешок, в котором было расчлененное тело девочки. Люди говорили, что, может быть, это наша Лиза. Это был такой удар для нас. Но потом выяснилось, что это была не она. Это великое горе постигло другую семью. Еще и другие слухи ходили, и это все, конечно, усиливало наши переживания и тревогу о нашей Лизочке. В таких переживаниях прошли две недели. В конце второй недели родители советовались вечером, что же еще можно предпринять для поисков Лизы. И вдруг отец сказал: «Тина, я завтра с утра поеду в Караганду. Может, там нам смогут помочь». В вечерней молитве родители усиленно в слезах просили Господа благословить этот поиск. На следующий день рано утром, после совместной молитвы, папа на своей машине-инвалидке поехал в Караганду. Когда я после обеда пришел домой из школы, то первое, что я увидел, мою пропавшую сестренку Лизу, которая в коридоре играла со своими куколками. Я сначала остолбенел от неожиданности, но потом кинулся ее обнимать от радости. Из кухни вышла мама и со слезами на глазах смотрела на нас. Лиза вернулась домой. Что же все-таки произошло? От родителей я узнал следующее. Две недели тому назад, в то злополучное утро, Лиза отвела сестренку в детский садик и решила проехать одну остановку на автобусе. Мы иногда ездили на автобусе, если торопились или не хотели идти пешком. И так Лиза села в автобус номер 5 и поехала. На нужной остановке она не успела сойти и поехала дальше. И так как она перепугалась и не знала, что ей делать, то доехала до автостанции и там сошла. Находясь в панике, она плакала, не зная, что ей делать дальше. Тут к ней подошла одна женщина и начала ее расспрашивать, в чем дело, но не могла чего-нибудь от нее добиться. На все вопросы, как ее звать и где она живет, Лиза отвечала: «Я живу в Москве». Больше от нее ничего не могли добиться. И так как эта женщина ехала в Караганду, то взяла Лизу с собой и сдала ее там, где дом для беспризорных детей. Когда папа приехал в Караганду, то ему в милиции посоветовали поехать в этот детдом. Зайдя в детдом, отец сразу увидел Лизочку среди других детей, которая тоже его увидела и побежала к нему навстречу. Какая это была радость! Когда папа с Лизой приехали домой, то мама, услышав шум подъехавшей машины, выбежала во двор и сразу увидела Лизочку, бегущую ей навстречу. Опять текли слезы, но теперь радостные. Держа дочь в руках, мать все повторяла: «Листе, ты нашлась! Ты опять дома! Слава Богу! Слава Богу!» Великий Бог услышал вопль своих детей и сохранил нам Лизу. Слава Ему за это! Наша мама во время этого происшествия была в положении, и эта огромная нервная встряска негативно повлияла на ее здоровье и на здоровье моего брата,
который родился 1 сентября. Моя сестренка Лиза ушла в вечность в 42 года, в августе 2003 года. О ней была статья в «Сестре», номере 6 2003 года. «Тихая свечка». Йоган Дерксен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

струны души. Вот такое мое наследство. Недавно мне дали почитать книгу «Четыре креста у дороги». Какое горе пережила Надежда с сыном, и мое горе поблекло против их горя. Я стала просить у Господа Бога прощения, что думала, что мое горе самое тяжелое. Я опишу коротко, как смогу. Мой сын с женой собрали в отпуск в Белоруссию. Там живет ее мама, ей 80 лет, и ей будут делать операцию на глаза. Перед отъездом я пришла к ним и вижу, что сын мой Александр не совсем здоров, и просила, чтобы он остался дома. Но они решили, что когда вернутся, тогда он пойдет к врачу. А сердце мое предчувствовало беду. Так они и уехали. Я звонила, но всегда отвечали, что все хорошо. Так прошло 6 недель. 20 сентября в 6 часов утра позвонил телефон. Я испугалась, что очень рано. Взяла трубку. Это была Сашина жена. Зина говорила, что Саша больной и умирает. И хоронить его будут там, в деревне. Я не могу описать, что со мной случилось. У меня земля ушла из-под ног. Когда опомнилась, я стала просить, чтобы она его любым путем привезла. Она ответила, что билеты она уже сдала. Вести его нельзя, он уже не может ходить. Я в шоке позвонила дочери. Дочь с зятем приехали сразу же. И стали думать, брать машину и водителя, чтобы ехать за Александром. И вдруг мне как будто кто-то подсказал. «Попроси своего пастора Янсена, у него ведь маленький автобус-бусик». Этим бусиком нас всех собирает в церковь, кто далеко живет. Я от своего горя забыла, что это суббота, что у него 7 маленьких деток и что могут еще спать. Позвонила в 6:30 утра. Николай сразу взял трубку. Я сквозь слезы, как могла, ему рассказала, что случилось, и просила помочь. Он тихо, не перебивая, выслушал, а потом говорит, что такого случая у него еще не было, и он может ответить только через час. Но даже часа не прошло, и позвонил Николай Янсен и попросил адрес и телефон в Белоруссии. Говорит, что он связался с белорусскими братьями, и что они съездят туда, посмотрят на месте и решат, что делать. Наш любящий Господь все уже взял в свои руки. Я целый день только молилась Господу Богу, чтобы он хоть 2 дня в жизни дал сыну, и чтобы он его сюда, в Германию, привез умирать. В 4 часа после обеда позвонила сноха и сказала, что они выезжают в Германию. Я благодарила Богу за его чудеса. Вечером приехал бусик и собрал нас всех на богослужение. Наша церковь в Вальштадт. Все молились, чтобы Иисус Христос привез моего сына домой, а в Белоруссии молились, чтобы могли беспрепятственно границы проехать. Когда благослужение кончилось, ко мне подошла жена пастора Ирина и говорит, что их малые дети все молились, чтобы Иисус Христос помог в этом горе, чтобы машину с больным везде пропустили через границы. И мое сердце возрадовалось. С малых лет я знаю, что детские молитвы самые чистые и Господу Богу угодные. И у меня укрепилась надежда и вера, что Бог привезет моего сына. Когда меня привезли из церкви домой, я узнала, что из церкви посылают бусик и 2 братьев, и чтоб кто-нибудь из нас тоже поехал. Нужно ехать той машине навстречу. И вечером, 20 сентября, выехал бусик навстречу. В 2 часа ночи они встретились под Варшавой. Сашу перенесли в бусик, поблагодарили Бога и попросили,
чтобы и дальше помог, потому что на белорусско-польской границе пропустили и сказали, что на польско-германской могут их не пропустить. А Саше все хуже и хуже, стал терять сознание. И так с Божьим благословением разъехались. Ехали как можно быстрее, только бы довезти. Когда подъехали к польско-немецкой границе, там была длинная очередь. Тогда брат Виктор вышел и стал просить очередь, чтобы их пропустили с больным. Но они и слушать не хотели. И тогда этот брат пошел вдоль очереди и машин, чтобы Бусик следом ехал. Дочка потом говорила, она думала, что он подойдет к пограничникам и будет просить пропустить. Но он подошел к первой машине и стал перед ней, протянул руки, и они не могли дальше ехать. В это время подошли польские пограничники и спросили, в чем дело. Брат стал объяснять, что везут больного. Пограничники сказали, чтобы они вернулись в любую больницу. Но брат стал объяснять, что нужно в германскую больницу. Тогда их пропустили. А немецкие пограничники только сверили лицо больного с его паспорта. Так Бог им везде сопутствовал и провел их через границу. Так они привезли моего сына 21 сентября в 14 часов в больницу, а умер он 22 сентября в 20 часов. У него отказали почки. Саше было 48 лет. Он оставил жену, двоих детей и внука. Я перенесла после этого инфаркт. Первая операция прошла неудачно. Вторую сделали, только частично. И сказали, что я не вынесу больше. Мужа я похоронила в 1990 году в Омске. Мое детство было тяжелое. Нас и танками давили, и расстреливали в концлагере в Польше, продавали богачам. Но мама наша была верующей, и где бы мы ни были, везде она ставила нас на наши больные коленочки, и мы все шестеро молились, и Бог нас сохранил. В 1941 году, 30 апреля, отправил папа маму и шестерых детей в Украину. Он тоже хотел приехать, но началась война, и мы больше папу не видели. Старшему было 13 лет. Младшему — 3 месяца. Извините, что я неграмотно пишу. Я окончила всего 5 классов вечерней школы. Это я написала, чтобы вы знали своих читателей. Я и внукам написала всю нашу военную жизнь. Больше я им ничего не могу оставить. Клара Кулисев.

путь мой к Богу. Приходите и в добрые времена. Много раз хотелось рассказать о себе, но, слушая о тернистом, многострадальном пути многих к Богу, мне как-то было неудобно говорить о себе. Один раз ехали мы навстречу. Дорога была долгой, и мы, мало знакомые друг с другом, рассказывали о своей жизни, о своем пути к Богу. Я ехал и слушал об их горе, проблемах, неустройствах. Ехал, и слезы наворачивались на глаза. Мне было стыдно перед ними. Я ехал и благодарил Бога за его незаслуженно великую милость ко мне. Как же велика, и это я отчетливо чувствовал и понимал, его любовь ко мне. Он сам меня привел к себе. Почему же я все-таки решил написать об этом? Сегодня я разговаривал с одной женщиной, которая сказала, что ей не нужно ходить в церковь, искать Бога. «Нет, я не против Бога, но Библию я не читаю, и думаю, мне это не надо. Я не грешу, соблюдая все заповеди». «Откуда она о них знала, не читая Библию?» «У меня все хорошо, мне больше ничего не надо», — подытожила моя собеседница. Призналась, что иногда бывает в православной церкви, и это ее вера, в которой она родилась. В нашем алтаре было свидетельство брата Томлера. Эта женщина слышала свидетельство этого брата на евангелизации. Мне она сказала, что вот таким людям, как Виктор, нужен Бог. Они были грешными, вот их и надо спасать. А у нее все хорошо. Мы много говорили о великой любви Бога, явленную нам в Иисусе Христе, что все согрешили, и нет ни одного праведного. Конечно, я не был не первый, кто это ей сказал. После этого разговора я опять вспомнил о своем пути. Заранее хочу сказать вам, что это путь Бога, который Он меня вел. Моих заслуг нет и быть не может. Все это дела великого Творца. Я прошу прощения и у тех, у кого это письмо вызовет что-то недоброе в памяти и мыслях. Простите меня, но у меня было так. Мне хотелось бы рассказать с самого начала мою жизнь, но, наверное, это будет очень долго. Начну со знакомства с Нелли, тогда моей будущей половинкой. Ее бабушка была глубоко верующей христианкой. Хотя почти никто из детей и внуков не был верующими, но она молилась много и с любовью наставляла на путь истины своих родных. Эти молитвы, конечно же, были услышаны, и Бог покаянием многих ответил на молитвы. После окончания института Нелли была распределена в далекую деревню учить детей немецкому языку. Разлука для нас была тяжелой. Мы использовали любую возможность для встреч. Почти 400 километров преодолевали на катерах, лесовозах, кукурузниках. Однажды, приехав в город, Нелли занемогла. Так не хотелось время своей командировки проводить в больнице, но боль была уже нестерпимой. Больница, операция, жизнь. Мы только сейчас поняли милость и водительство нашего Бога. Мама у Нелли медик, и она сказала, что если бы Нелли осталась в деревне, то спасти ее в этой ситуации не мог бы никто из людей. Воистину, невозможное человеком, возможно Богу. Воля Бога была такова, что спасение Нелли от физической смерти было связано с тем, где и с кем она находилась в момент ее болезни. Это важно для моего рассказа.

Мы поженились. Нелли переехала ко мне в город, где мы с трудом получили комнатушку деревянной малосемейки. Господь нас вел и охранял. Жили, как все. Были проблемы и радости. Только сейчас я понимаю, что Господь через наших сына и дочь отвлекал нас от многих грешных занятий. Однажды для меня Господь освободил меня от курения. Мы были привязаны к нашим детям. Господь всегда держал наших детей при нас. Никаким бабушкам, дядям и тетям мы наших детей не доверяли. Так научил нас Бог. Если нет детского садика, то это проблема работодателя. Я на работе всегда говорил, что ребенка своего я никому не оставлю. Бог дал какую-то твердость в этом вопросе. Сегодня вижу, что это был Бог, но тогда я его не знал. В те годы получить место в садик было почти невозможно. Господь дал нам это необходимое. Садики рядом, работа рядом, теплая комната в 10 квадратных метров. Мы с Нелли часто вспоминаем об этой милости Бога. Нам не надо было рано вставать, идти на остановку, много времени простаивать, пропуская забег.

Больших проблем с детьми не было. Господь часто так быстро и чудно исцелял детей, что врачи не всегда успевали придумать причину такого быстрого исцеления. В том районе, где мы жили, рядом не было школы. Это могло стать большой проблемой. И здесь Господь все усмотрел, перевел меня на другую работу и дал нам квартиру в центре города. Школа находилась во дворе метров за 300. Бабушка Нелли к этому времени уже ушла в вечность, но ответы на ее молитвы давал. Нелли и ее родители покаялись в один день. Нелли ходила на собрание с детьми. Я не совсем понимал происходящее, но увидел, что делают они что-то правильное и Богу угодное. О баптистах в то время говорили много плохого. По поведению жизни моей жены и детей я понял, что или люди говорили о других баптистах, или врали. Детям подарили детскую Библию, и мы каждый вечер все вместе читали одну страницу. На другой был рисунок. В нашем доме появилась и настоящая Библия. Я не ходил на собрания, даже не пошел на крещение Нелли. Тогда я не понимал всего этого. Объяснить Нелли не смогла. Да я, наверное, и не слушал. В день крещения Нелли ей подарили Библию. Теперь у нас было две Библии. Одну Нелли брала с собой на собрание, а одна была дана Богом для меня. Читая Писание, я понимал, что у нас у всех что-то в жизни не так. После крещения Нелли больших изменений ни у Нелли, ни у нас не произошло. Господь охранял нас от многих болезней, бед и проблем. Выпивал я редко, и здесь Господь внес свои коррективы.

Он побудил меня вообще отказаться от спиртного. Надоели нам все эти компании. Круг нашего общения резко сократился. Нас не стали звать в гости, не стали и к нам приходить. Опять же, это нам было во благо. У нас было больше времени проводить вместе с детьми. Лучше любой компании. Дети хорошо учились, был достаток. Занимались фотографией. Господь часто побуждал меня произносить молитвы благодарности и просьб. Я молился дома и в дороге, по пути на работу и с работы. Зима, минусовая температура. Думаю, помолиться? В шапке нельзя. В Библии так написано. Интересно, что думали люди, когда большие морозы встречали человека, у которого меховая шапка была под мышкой? Я не стану описывать все благословения, просто скажу. У нас было все хорошо. Даже хочу написать. Прекрасно. Несмотря на то, что зарплату не давали подолгу, и холодильник был совершенно пуст. Многие помнят эти времена. Дочь в школе получала питание, так как семья относилась к малообеспеченным семьям, хотя мы оба с женой работали. Сын учился в физико-математическом лицее. Как-то неожиданно пришел вызов в Германию. Мы собрались, посовещались и решили не ехать. Дети были против. Весной 98 года родители Нелли и две ее сестры с семьями отправились на историческую родину. Мы не знаем, какие были планы у Бога, но Он нас повел так. Мы остались в России. Подруга нашей дочери побывала в Германии, и после ее рассказов наша дочь дала согласие на переезд. Сын был против. Насильно же не повезешь ребенка. Жить стало труднее после августовского обвала рубля. Зарплату выдавали по продуктам, то товарами. Нелли заработала чудный ковер. Видимо, для полного счастья нам только его и не хватало. Мы продолжали ненавязчиво уговаривать сына отправиться, сами до конца не понимая, куда. Однажды вечером он говорит: «Ладно, поехали». Я до сих пор помню мое тогдашнее состояние. Квартира не приватизирована, водительских прав нет, времени тоже нет, так как Германия меняет законы для переселенцев не в лучшую сторону. Господь дал спокойствие, мудрости, послал навстречу добрых, отзывчивых людей. Как дивны дела Господни! В начале марта сын дал согласие, а на 2 мая у нас уже были билеты на самолет в Германии. И вот мы здесь. Для чего? Нелли стала искать церковь. Одну, другую посетили. Нелли говорит: «Не мое». Я не понимал тогда ничего. Сказали, есть еще одна. Нашли ее местонахождение. Нелли поехала одна. «Вот это моя», — сказала она. «Слава Богу!

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа, воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады предложить вашему вниманию очередную радиопередачу «Евангельские истины». Сердечно приветствуем вас и желаем благословения от Бога при слушании этой программы. Тема этого выпуска – молитва.

Дорогой друг, слушающий эту передачу, разреши спросить тебя, молишься ли ты? Или молился ли ты когда-нибудь в твоей жизни? Возможно, этот вопрос покажется тебе странным и неуместным, и ты скажешь: «Я чувствую себя отлично и не испытываю какой-либо нужды, зачем я должен молиться?» Мы все знаем, что наша жизнь непостоянна и изменчива. Мы не имеем гарантии, что то благополучие, которое мы имеем, будет сопровождать нас и завтра. И может наступить в твоей жизни момент, когда ты страстно пожелаешь молиться, но не сможешь. Библия призывает нас: «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко».

0: Ваня неподвижно лежал на больничной койке. Его лицо было бледным и безучастным. Совсем недавно, во время игры на футбольном поле, с ним приключилось несчастье. Обследовавший его врач не дал никакой надежды на выздоровление. Друзья Вани уважали и ценили его. Он был лучшим вратарем команды. Решив навестить своего пострадавшего товарища, они пришли к нему в больницу. Тяжелое состояние здоровья бывшего вратаря их очень смутило, и они не знали, о чем с ним говорить. Тогда самый бойкий из них, Гельме Брунер, нарушил неловкое молчание, заговорил о последних успехах их футбольной команды. Но Ваня не проявлял никакого интереса к разговору. В последнее время его занимали совсем другие мысли. Он думал о вечности. Заметив без участия тяжело больного товарища, Брунер внезапно прервал свою речь, и снова наступила мучительная пауза. В это время вошла мать Вани. Поняв ситуацию, она обратилась к сыну, спросив, не желает ли он немного поговорить с друзьями. Но он с грустью покачал головой. Затем, после некоторого молчания, он сделал попытку подняться. Брунер помог ему в этом. И он, полулежа, с волнением произнес. «Спасибо, тысячу раз спасибо, друзья. На футбольном поле там вы помогали мне в борьбе. Хотите ли вы еще что-нибудь сделать для меня? Помогите мне в предсмертной борьбе. Помолитесь за меня. Наступает мой конец». Но ни его друзья, ни мать не могли ему в этом помочь, потому что они либо не умели вовсе молиться, либо разучились.
1: Сколько людей в нашем мире умирает ежечасно, еженедельно, ежемесячно, без того, чтобы за них кто-нибудь помолился? При этих мыслях невольно возникает вопрос. Разве молиться нужно только в последние мгновения жизни? Разве молитва не должна стать ежедневной потребностью каждого из нас? Возможно, вы, дорогой радиослушатель, поняли, как важно молиться Богу, Творцу, но не знаете, с чего начать, о чем и как молиться. Эти вопросы сегодня будут темой беседы Ивана Петерса, и мы искренне надеемся, что вы найдете ответ на ваши искания. Но перед беседой послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, когда я посетил некоторые места в Сибири, то мне пришлось встретиться со многими людьми. Мы были там с одной группой молодых людей. Проводили различные собрания, и особенно интересно было видеть на улицах многих людей, которые окружали нас всякий раз, когда мы останавливались и начинали петь христианские песни и свидетельствовать о Иисусе Христе. После таких собраний на улице многие подходили к нам и начинали разговор. При этом я снова и снова слышал вопрос: «А как можно молиться?» Я, конечно, не могу с уверенностью сказать, что побуждало людей задавать этот вопрос. Причины этому могут быть разными. Одни, например, в разговоре с нами говорили, что всю свою жизнь воспитывались в атеистическом духе, но теперь, когда система атеизма рушится, они не знают, что делать, и хотят попробовать верить. Другие говорили, что всегда крестятся и считают это молитвой. И еще другие просили тексты молитв, которые они могли бы читать в определенных обстоятельствах или временах. Но какими бы ни были причины этого вопроса, одно становится ясно, когда его слышишь. Люди, которые спрашивают, как можно молиться, показывают этим, что они ищут чего-то, что могло бы им помочь сделать новое начало. Они недовольны тем, что было, и тем, что есть. Дорогие, это естественно нашей человеческой природе. Знаете, Бог сотворил человека для того, чтобы иметь с ним общение. Бог дал человеку при сотворении вечную жизнь, и Бог хотел вечно общаться с людьми. Не какие-либо философские мысли привели меня к такому утверждению. Это учение Библии. Бог создал человека для того, чтобы иметь с ним общение. Но вот именно это общение было прервано. Человек избрал свой путь и думал, что сам справится с вопросами жизни. Но в действительности, лишившись общения с Богом, человек погряз в хаос своих представлений и убеждений. А вечно живущая душа человека жаждет возвращения к своему Творцу, к Богу, сотворившему небо и землю. Многие заглушают в себе эту жажду тем, что стремятся к приобретению материального благосостояния. Но это тоже не удовлетворяет. Такие люди скоро замечают, что приобретение того, к чему они стремились, не дает им того покоя, которого они ожидали. Сразу после приобретения одного в нас рождается новое желание. И этот круговорот не прекращается. Многие очень богатые люди чувствуют себя одинокими и оставленными. Они несчастны, потому что не получили удовлетворения в том, чего достигли. Поэтому я хочу сегодня сказать, что истинное удовлетворение человек может найти только тогда, когда возвратится к тому, кто его создал, то есть к Богу. Иисус Христос сам призывает нас сделать этот шаг. В 28 и 29 стихах 11 главы Евангелия от Матфея мы читаем следующие слова Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим». Вот приглашение Бога людям. И ответить на это приглашение должен каждый человек лично. Никто не может вместо нас создать связь между Богом и нами. Он хочет, чтобы человек лично обратился к Нему. И именно это является молитвой. Молитва – это личная связь человека с Богом.
Если вы, например, хотите познакомиться с каким-то другим человеком, то вы ведь тоже не просто думаете о нем. Вы не только смотрите на него. Для знакомства необходим разговор. Посредством слова мы устанавливаем контакт с другими. Также и Бог хочет, чтобы человек обратился к Нему словом. При таком первом общении к Богу нам не надо красноречия. Нет для этого ни правил, ни законов. Иисус просто говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». А если мы к кому-либо приходим, то мы ведь не становимся пред Ним и молчим. Так и приходя к Богу, мы можем с Ним говорить, и притом обо всем, что нас тревожит или обременяет. Это Его приглашение к нам. Если кто-либо отвечает на это приглашение Божие, то он совершает первую молитву. И, конечно, это будет молитва знакомства. Начиная общение с Богом, мы начинаем и постепенно узнавать Его сущность. Обращаясь к Богу, мы узнаем, что Он всесильный, всезнающий и всемогущий. Но в то же время и то, что Он свят. А мы живем во грехе. И это первая преграда, мешающая человеку общаться с Богом. В свете святости Божией мы начинаем видеть наше греховное состояние. Познавая Бога, мы познаем и себя. И человеку не остается ничего другого, как упасть пред этой святостью Божией, пред Ним самим и просить Его о прощении. Без такого покаяния пред Богом молитва невозможна. Бог ведь не является своего рода складом, из которого человек может всегда брать то, что он в настоящее время хочет. Поэтому, если человек спрашивает, как можно или нужно молиться, и при этом в действительности имеет в виду, что таким образом сможет удовлетворить свои стремления к чему-либо, то из этого ничего не получится. Бог есть владыка всего. И молиться Богу – это значит склониться пред этим владычеством. Знаете, мы все имеем свои представления о том, что мы хотим. И мы думаем, что если достигнем желаемого, то все остальное тоже будет в порядке. И вот с такими мыслями многие ищут Бога. Они думают, что, молясь Ему, они смогут получить все, что хотят. Но, дорогие, Бога нельзя манипулировать, как это мы часто читаем во многих сказках. Например, о старике Хоттабыче, о живой воде, о пере жар-птицы, о волшебной скатерти и других чудесных вещах, посредством которых мы бы могли достичь всего, что желает сердце наше. Поэтому спрашивающие, как можно молиться, должны в первую очередь проверить причины, побуждающие их задавать этот вопрос. Если вы думаете, что молитва поможет вам вести беспечную жизнь, то вы на ложном пути. Ведь молиться – это значит говорить с Богом, и главную роль в этой беседе играет не человек, а Бог. Не мы в молитве говорим, что Бог для нас должен сделать, а Бог дает нам инструкции, по которым мы должны жить. Он творец человека, и поэтому только Он знает, что содействует нашему благу. Но Он также знает, что может нам повредить. И если бы люди могли использовать Бога для своего удовлетворения, то Он ведь не был бы Богом. Прежде чем молиться, мы должны знать, кому мы молимся. Молитва произносится в адрес Бога, который открывается нам в Библии. Это обязательно следует иметь в виду. Бог ведь не является продуктом наших мыслей и нашей фантазии. Многие хотели бы иметь Бога, которого они могли бы призвать и использовать, когда им угодно, как подчиненного, который служил бы им. Но Бог хочет, или вернее, требует от человека, чтобы мы
служили Ему. Уже с самых первых страниц Библии мы видим, каков Бог. Он только произносит Слово, и все приходит в движение. Словом Он создал вселенную. «И сказал Бог, и стало» — это предложение мы часто читаем в начале Библии. И если мы хотим молиться, то мы должны об этом думать. Мы обращаемся к Богу, который сотворил нас. И этот великий и всемогущий Бог зовет человека. А молитва является ответом на этот зов Божий. Первое, что Бог хочет сделать с человеком, который Ему молится, это спасти человека. Спасти от вечной гибели в аду по причине нашего грешного состояния, по причине нашей грешной природы. Слушайте, что Бог говорит нам о самом себе в 45 главе книги пророка Исаии, начиная с 21 стиха. «Нет иного Бога, кроме Меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог, и нет иного». Эти слова абсолютны. И молиться этому Богу может только тот, кто верой принимает Его абсолютный авторитет. Вера и молитва неразрывно связаны между собою. Мы ведь можем только тогда правильно молиться, если знаем, кому молимся. Бог ясно говорит в прочитанном тексте, что обращающиеся к Нему будут спасены. И поэтому первая молитва человека к Богу должна быть просьбой о спасении. При этом не играет роли, какими словами мы выразим Ему эту просьбу. Бог не требует от нас отшлифованной речи. Наоборот, Он видит желание сердца нашего. И его мы можем выразить Богу. Для этого достаточно только слов «Будь милостив ко мне, грешнику». Такую молитву Бог услышит, если она действительно исходит из сердца человека. Если человек произносит Богу такие слова, то Бог спасает человека. Это спасение заключается в том, что Бог дает нам новую жизнь. Мы становимся новым творением. Да, больше того, обращающийся к Богу человек становится Детем Божиим. Бог сам говорит об этом в Своем Слове. И каждому, конечно, ясно, что новорожденный не может сразу говорить и беседовать. Сделав первый шаг к Богу, просьбой о спасении, мы начинаем учиться говорить с Ним. Этот процесс может быть длинным, но он необходим. Нет другого пути к общению с Богом. Только через покаяние и веру в Него человек может научиться молиться, то есть беседовать и общаться с Богом. Во время Своей земной жизни Иисус встретился однажды с представителем духовенства того времени. Звали этого человека Никодим. Он тоже пришел к Иисусу и начал говорить с Ним о богословских вопросах. Но Иисус даже не вступил с ним в дискуссию, а сразу начал говорить о самом главном. В 3 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова, которые сказал Иисус Никодиму. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Другими словами говоря, если кто не обратится к Богу с просьбой о спасении, то он не может иметь вечную жизнь. Спасение заключается в том, что Бог возрождает обращающегося к Нему человека к новой жизни. И только такой человек может вступить в контакт с Богом. Такому Бог говорит через Свое Слово, через Библию. И только в ней мы можем и должны искать волю Божью. Из нее мы можем учиться правильно жить уже здесь, на земле. И в ней Бог показывает нам путь к вечному блаженству, то есть в Царствие Божие.
только покаявшийся пред Богом человек, только верующий в Него может приносить Ему в молитве и все другие нужды. Бог тогда готов помочь, и помощь эту Он дает по Своему усмотрению и по Своим планам. На многие вопросы жизни Бог уже дал нам ответы в Библии, и, читая ее, мы познаем волю Божию. Поэтому, если вы, дорогой радиослушатель, желаете молиться Богу, то я советую вам отложить ваши личные представления о Нем, все предвзятые мнения, и обратиться к Богу с одной просьбой, чтобы Он вам открылся таковым, как Он действительно есть. Он хочет иметь общение с вами, и Его волю вы можете прочитать в Его святом Слове.

На этом наша передача «Евангельские истины» подошла к концу. Пишите нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч! Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В чем кроется причина неверия? Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 47.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи с 41 по 44. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?»
0: Иисус одержал верх над своими недоброжелателями и показал им настоящее состояние их сердец, которое вело их в погибель. Он указал им на их злые помыслы и слабый характер. Иисус не нуждался ни в чьей похвале, так как знал свою миссию. Эта уверенность исходила не от успеха его служения. Если ему возносили славу, он воздавал ее Отцу. Он учил возносить молитвы прежде всего Отцу. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 9 и 10. Иисус отверг себя и не искал своей славы и чести. Слава его Отца была ему важнее. Он стремился исполнить его волю. Божья любовь побуждает к творчеству, искуплению и совершенствованию. Она — суть Святой Троицы. Исполнение закона и стремление к совершенству характеризуют эту любовь. Тот, кто обладает ею, живет не для себя и не для своей славы, а для служения другим, отрекшись от себя. Он делится с нуждающимися всем, что имеет сам. Любовь никогда не перестает. По-настоящему Бога любит лишь тот, кто отвратился от греха, раскаялся и уверовал в Божью любовь, исповедуя, как и Павел, что она излилась в его сердце Духом Святым. Эта любовь проявилась и проявляется в жертвенности, смирении и терпении. Всякий, открывающий душу Божьему Духу, чтит Святую Троицу и любит всех людей. Но хвалящийся, думающий, что он хорош и что ему не в чем раскаиваться, противник Бога и его Духа. Такой человек тонет в собственном эгоизме. Он не стремится исправиться и не осознает свою нужду в Спасителе, но все больше и больше ожесточает свое сердце. Христос пришел не во имя какого-то неизвестного Бога, но во имя своего Отца, чтобы явить нам Божью любовь и милость. Все, кто отвергает Христа, доказывают, что их умы закрыты для Божьей любви. Они любят больше тьму, чем свет, и ненавидят тех, кто ходит в нем. Христос предупредил людей о приходе Антихриста, который соберет всех противящихся Богу, чтобы восстать против Божьей любви. Он будет совершать чудеса и называть себя Христом. Многие не могут поверить в Бога, потому что вместо покаяния выбирают жизнь вдали от Него. Они считают себя праведными, сильными и умными. Они не трепещут перед святым и не осознают, что только Он является таковым. Самоправедность является причиной неверия, а гордость Его — первым признаком. Кто верит в Бога и, зная собственную душу, сокрушается и исповедует свой грех, тот отвергает славу и честь себе и всегда воздает хвалу Отцу и Сыну. Он умножает Божью благодать. Вера в то, что мы прощены Христом, лишена всякого тщеславия. Мы знаем, кто мы такие и кто такой Бог. Любовь не обманывает. Гордый же человек будет лгать себе и другим, уходя от Божьего Духа, дающего смирение.
1: Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 45 по 47 стихи. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?»
0: Христос продолжал разоблачать гордость законников, говоря: «Я не тот, кто будет обвинять вас перед Отцом. Моисей ваш обвинитель. Он дал вам закон завета, который судит ваши дела. В вас нет любви, и вы хотите убить меня во имя закона. Отдалившись от Бога, вы блуждаете во тьме. Исцеление больного в субботу возбудило в вас недовольство Божьей работой. Вы ненавидите меня, в то время как я есть воплощение Божьей любви. Вы отказываетесь верить, что видели дела Мессии. Ваш дух мятежен и груб. Бог дал вам закон для жизни, а не для смерти. Если бы вы раскаялись, вы бы жаждали познать Спасителя. Законы и пророки лишь открывают путь ищущему. Вы исказили закон и позволили своим желаниям изменить суть Божьих заповедей. Вы не можете постичь пророчеств. Злой дух в вас препятствует познанию истины. Вы останетесь глухими и бессердечными, сопротивляясь Божьему Духу. Вы не верите в слово жизни из-за своего упрямства. Вопрос 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую Ему, как делают это другие?

Вопросник второй. Дорогой читатель, если вы пришлете нам 17 верных ответов на заданные ниже 19 вопросов, то мы

дом. 30. Каким образом Христос является женихом церкви? 31. Как обрести вечную жизнь? 32. Какой Божий дар дает нам Иисус? Каковы его особенности? 33. Что мешает нам поклоняться в духе и истине, и что помогает нам в этом? 34. Как мы превращаемся в источник воды живой? 35. Как мы становимся полезными жнецами для Иисуса? 36. Через какие этапы возрастания в вере прошел царедворец? 37. Как Иисус исцелил больного у купальни в Вифезде? 38. Почему иудеи преследовали Иисуса? 39. Как и почему Бог работает со своим сыном? 40. Какие два важных задания Отец поручил исполнить Христу? 41. В каких отношениях состоят Отец и Сын, согласно словам Христа? 42. Каковы четыре свидетельства Божества Христа? 43. Почему Иисус не принял славу, воздаваемую Ему, как делают это другие? Ответы с указанием имени и обратного адреса просим высылать по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Духовные жертвы.
2: И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом.
1: 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Церковь Божия есть дом Божий, святой храм, в котором, подобно ветхозаветному образу, приносят жертвы, благоприятные Богу через Иисуса Христа. Все ветхозаветные жертвы, ежегодно приносимые приходящими к Богу, потеряли свое значение через единократное принесение тела Иисуса Христа, отдавшего себя на страдания и смерть. Евреям 10 глава 1 и 14 стихи. Мы имеем иной жертвенник и приносим через Иисуса Христа Богу жертвы, отличающиеся от ветхозаветных приношений. Ветхозаветные жертвы. Первая известная нам жертва, принятая Богом, это жертва Авеля. Он принес от первородных стада своего. Бытие 4 глава 4 стих. Господь презрел на дар Авеля, потому что в этом приношении была выражена истинное искупление. Господь презрел и на самого Авеля, который этим приношением доказывал, что он нуждается в искуплении. Все последующие ветхозаветные жертвы в разных формах и образах повторяли эту истину, открывая в ней Агнца Божия, предназначенного для искупления грехов мира. Предметами ветхозаветных жертв были первородные от стада – агнцы, овны, козлы, тельцы и другие чистые животные. Первородные от нечистых животных заменялось чистыми – или выкупалась. Исход 13.13. После исшествия израильтян из Египта Господь взял себе всех первенцев, которых Он пощадил в Египте, спасший их посредством искупительной крови пасхального агнца. Всякий первенец из людей посвящался Господу и выкупался во свидетельство истины искупления. В искушении Авраама мы видим, что Господь не принимает человеческих жертв. Свою верность Богу Авраам засвидетельствовал тем, что готов был своего сына вознести во всесожжение Господу, сына, в котором были великие обетования. Он верил, что Господь силен из пепла вернуть к жизни Исаака. Евреям 11 глава 19 стих. Когда он поднял руку над своей жертвой, возложенной на жертвенники, ангел Господень воспрепятствовал ему. Господь приготовил заступническую жертву – овна, запутавшегося в чаще, которого Авраам принес во всесожжение. И Ефаю, давшему обет, были известны постановления Божии относительно жертв. Посему, посвящая свою дочь Господу, он дал выкуп за нее по заповеди – Левит 27:1-4, и она оставалась жить по обету девства, не познавши мужа. Судей 11 глава 30:39. Жертвы бесам. Бесы, то есть нечистые духи, вселяясь в идолов, присваивают себе всякую жертву, приносимую не по воле Божьей и не для Господа. 1 Коринфянам 10:20. Бесы требуют человеческих жертв. Смерть Авеля была первой человеческой жертвой, принесенной в угоду дьяволу, потому что он от начала человека-убийца. Всякое человекоубийство и самоубийство есть жертва, возбужденная дьяволом. Древний языческий культ Молоха предусматривал себе в жертву и служение детей. И Иезекииля, 16 глава, 21 стих, Левитам, 18:21, 22, Второзаконие, 12:31. Эта мерзость, принимая иные формы, достигает и наших дней. Тысячи детских тел умерщвляются в утробах их матерей, не увидев света. Этой мерзостью обрекаются на постепенное вымирание целые нации. духовные жертвы. Христос не с кровью тельцов и козлов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Евреев 9:11-14. Новозаветные верующие верою в искупительную жертву Христа, однажды принесенную за грехи всего мира, освобождаются от приношения в жертву тельцов и козлов. Их искупление совершенно, посему их жертвы относятся к служению Богу. Какие же духовные жертвы приносят верующие через Иисуса Христа? А. Жертва хвалы. И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Евреям 13:15. Церковь Божия, собрание верующих – это место поклонения и прославления Господа. Ни чтение священных писаний или самой назидательной литературы, ни слушание проповедей по радиоприемнику, ни воспроизведение словословий путем звукозаписи не может заменить собрание верующих, которое является местом поклонения верующих Богу, где верные приносят жертву хвалу. Эта хвала выражена в проповеди Слова Божьего, в молитвах, в псалмах, духовных песнопениях, словословиях, в художественном слове, на музыкальных инструментах. Псалом 150, Колоссянам 3:16 и Ефесянам 5:19. Хвала Богу нашему должна быть осознанной, разумной, как написано: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно». Псалом 46:7-8. Хвала Богу нашему должна быть старательной, стройной. Псалом 23:1-4. Хвала должна быть исходящей из самого сердца. Колоссянам 3:16. В этом жертвоприношении должны участвовать все юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа. Псалом 148:12-13. Прославление Бога только хоровым пением затемняет смысл новозаветной жертвы хвалы. Всякая хвала Богу должна быть вразумительной. Духовные песни со сложной музыкой, затемняющие четкое выражение слов, не могут дать назидания. Музыкальное чувство может быть удовлетворено, но ничего из пропетого не останется в разуме. Использование музыкальных инструментов целесообразно сопровождать пением. Духовные оркестры могут прославлять Господа только в том случае, когда слова мелодии хорошо известны участникам словословий. Декламация, художественное слово, может выразить хвалу Богу. Особенное место должно уделяться сольному пению как самому четкому, вразумительному. Практичным было бы прославлять Господа семейным пением в собрании. Каждое богослужебное собрание, кроме чередования проповедей и псалмов, должно иметь место для нескольких словословий по побуждению сердец верующих. Господу приятна хвала из уст искупленных. Б. Жертва благотворения и общительности. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Евреям 13:16. Маленькая община учеников Христовых еще при жизни Учителя приносила жертву благотворения. Сами, живя на благотворении отслуживших Господу своим имением, ученики Христа благотворили нищим. Иоанна 13:23. Христос ходил, благотворя и исцеляя. Деяния апостолов 10:38. К нам дошли Его слова: «Блажение давать, нежели принимать». Деяния апостолов 20:35. Апостольская церковь в Иерусалиме в жертву благотворения и общительности приносила целые имения, восполняя нужды неимущих. Жертвенник общительности пылал ярким светом учения Христа. Верующие были вместе и имели все общее. Деяния апостолов 2:44-45. Вдовицы служением диаконов получали все необходимое ежедневно. Апостол Павел, устрояя церкви Божией из язычников, не забывал в них устанавливать сей жертвенник. Антиохийская церковь в жертву общительности принесла по достатку учеников, чтобы послать пособие братьям, живущим в Иудее. Деяния апостолов, 11 глава, 29 стих. К пресвитерам, наученным от Павла сему служению, обращено слово: «Во всем показал я вам, что, так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Деяния апостолов 20:35. Жертва общительности наполняла приятным благоуханием великие просторы. Разрозненные гонениями братья иудеи получали восполнение своего недостатка от берегов Греции. Ныне ваш избыток и восполнение их недостатка, а после их избыток восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. 2 Коринфянам 8:14. Духу Святому угодно отдельных верующих наделять особыми дарами, чтобы раздавать и благотворить. Раздаватели, раздавай в простоте, благотворитель ли, благотвори с радушием. Римлянам 12:8. Как бы ни пытались враги церкви угасить дух сего служения, разрушить жертвенник благотворения и общительности в Доме Божьем и свести его к чисто христианской, вне церковной добродетели, но верный всегда будет устроять дом духовный, чтобы приносить в этом доме духовные жертвы. Церковь через раздавателей и благотворителей создает некоторую равномерность среди местных верующих. Сборы для святых усматривают нужды в дальних местностях. Каждый первый день недели верующие полагают на жертвенник по своему достатку, и огонь сего служения не погаснет. Такие жертвы благоугодны Богу, не забывайте этого. В. Жертва, благоугодная Богу, тела верующих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12:1. Христианину нет необходимости ежегодно приносить всесожжение Господу. Он, однажды получив верою спасение, отдает Богу всего себя на служение. Наше тело со всеми его способностями Господь приемлет на алтарь служения в прославление имени Его. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Колоссянам 3:17. Наша добродетельная жизнь среди неверующих, все производимое нашим трудом во имя Господа, все наше усердие в служении неимущим, больным, вдовам, сиротам, все сделанное нами ради Евангелия, всякая работа в церкви – это жертва Богу. Верующие, купленные дорогою ценою, и тела их стали членами Христу, употребляемыми им на служение. 1 Коринфянам 6:13. Это служение должно быть разумным, осознанным, доброхотным, вызванным внутренним побуждением и дающим радость. Представить тело свое в жертву Богу – это значит, чтобы члены тела нашего были орудием праведности на дела святые. Римлянам 6:13, 18:22. Рука, некогда осквернившаяся соучастием с нечестивыми, Исход 23:1, теперь имеет общение со святыми. Рука, которой могло прилипать заклятое и порочное, теперь простирается к заповедям Божьим. Второзаконие 13:17, Псалом 118:48 стих. Руки, полные мздоимства, Псалом 25:10, удерживаются от взятки. и открываются перед нашим братом. Второзаконие 15.7. Ленивая рука, притчи 10.4, охотно работает и дает нуждающемуся. Дерзкая рука, бьющая других, творящая насилие и оскверненная кровью, теперь полна добрых дел и милосердия. Руки, отданные на алтарь Господу, не делают зла, не оскверняются нечистотою.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
5: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
4: И сказал им:
6: Сын человеческий есть Господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
6: «Встань и выступи на середину».
4: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
6: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
4: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
6: «Протяни руку твою».
4: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
6: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам.
4: Сказал также им притчу.
6: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
3: Глава седьмая.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
7: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
8: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
6: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
8: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
8: «Юноша, тебе говорю, встань!»
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
9: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
10: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
10: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
8: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
4: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
8: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
4: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
8: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее».
4: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
11: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
4: Обратившись к нему, Иисус сказал:
8: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
4: Он говорит:
11: «Скажи, учитель».
4: Иисус сказал:
8: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
4: Симон отвечал:
12: «Думаю,
5: тот, которому более простил.
4: Он сказал ему:
8: «Правильно ты рассудил».
4: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
8: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
4: Ей же сказал:
8: «Прощаются тебе грехи».
4: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
12: «Кто это, что и грехи прощает?»
4: Он же сказал женщине:
8: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
3: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
8: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
4: Сказав сие, возгласил:
8: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
13: «Что бы значила притча сие?»
4: Он сказал:
8: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
4: Сказав это, он возгласил:
8: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
12: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
8: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
8: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
14: «Наставник! Наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
8: «Где вера ваша?
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
15: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?»
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
16: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
17: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
16: «Легион!»
4: Потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
17: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
17: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
15: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
17: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
17: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
18: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
4: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
17: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
4: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
17: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
17: «Девица, встань!»
4: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
3: Глава 9.
4: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
17: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имеете по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
4: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
19: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
4: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
12: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
4: Но он сказал им:
17: «Вы дайте им есть».
4: Они сказали:
20: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
4: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
17: «Рассадите их рядами по 50».
4: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
17: «За кого почитает меня народ?»
4: Они сказали в ответ:
21: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию».
20: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
4: Он же спросил их:
17: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Отвечал Петр:
12: «За Христа Божия».
4: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
17: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов».

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. В прошлой передаче мы говорили о том, чему Иисус учил. Сегодня мы увидим, какие дела Он совершал, подкрепляя ими свое учение. Проявляя милосердие к больным и страдающим людям, Иисус всякий раз подчеркивал значение веры. И сегодня мы будем говорить о вере человека, не принадлежавшего к народу израильскому. Известно, что Палестина времен Христа представляла собой страну, входившую в состав Римской империи. Поэтому правители ее были ставленниками Рима, а в населенных пунктах присутствовали войска. Это была хорошо обученная римская армия, которая отличалась порядком и дисциплинированностью. В Евангелии о некоторых офицерах римской армии упоминается как о достойных уважения. Вот и сегодня мы будем говорить о римском центурионе, в подчинении которого находилась сотня солдат. Этого сотника, представителя армии завоевателей, Иисус поставил в пример иудеям, принадлежавшим к избранному народу. Как и почему такое произошло? Об этом вы узнаете из сегодняшней лекции доктора МакГи. Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня мы приступаем к разбору 7 главы. Эта глава начинается с подробного описания чуда исцеления, совершенного Иисусом. В этом случае исцелен был слуга римского сотника. Интересна здесь одна деталь. Несмотря на то, что сам Иисус не встречался с этим больным слугой, он сумел дать ему исцеление. Прочтем стихи с 1 по 10. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему. И, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу, выздоровевшим. В этом городе было немало римских солдат. Сотник – это офицер римской армии, в распоряжении которого находилось более сотни простых солдат. Нет сомнений, что этот сотник был верующим человеком. Его вера и любовь к народу Израиля проявились в том, что он построил синагогу в городе Капернауме. Будучи офицером, этот сотник обладал соответствующей властью. Он мог приказывать своим солдатам, а те были вынуждены подчиняться. И этот воин признавал, что Иисус обладал подобной властью, так что Господу было достаточно произнести лишь одно слово, и слуга был бы немедленно исцелен. Иисус, как написано здесь, весьма удивился вере этого человека. В Священном Писании мы встречаем лишь два случая, когда сказано, что Иисус был изумлен. Господь дивился вере этого римляна и неверию народа Израиля. Далее мы читаем описание еще одного чуда – возвращение к жизни сына вдовы из Наина. Это событие описывается лишь в Евангелии от Луки. Лука приводит в своем Евангелии описание еще одного подобного чуда, когда Иисус возвратил мертвого к жизни позднее. А в 8 главе мы там будем говорить о возвращении к жизни дочери Иаира. А сейчас давайте прочтем стихи с 11 по 16. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Как мы уже сказали, лишь Лука рассказывает об этом инциденте. Здесь мы видим чудо возвращения умершего человека к жизни. Можно было бы назвать это событие воскресением, однако все ситуации, в которых Иисус возвращал жизнь умершим, не являлись воскресениями в полном смысле этого понятия. На самом деле, во всех этих случаях Господь лишь возвращал жизнь в мертвые тела людей. Церковные предания гласят, что после того, как Господь воскресил из мертвых Лазаря, тот спросил Иисуса, придется ли ему умирать вновь. Господь ответил, что придется. И с того дня Лазарь никогда в жизни больше не улыбался. Я не знаю, насколько достоверны эти предания, но я вполне могу представить себе, что пройти через врата смерти даже один раз вполне достаточно. За все время существования этого мира единственным человеком, который в полном смысле этого слова воскрес из мертвых, был Господь Иисус Христос. Он был первенцем из умерших

Всякий раз, когда Господь был свидетелем погребальной церемонии, Он не мог пройти мимо и своим вмешательством прерывал похороны. Не знаю, справедливы ли эти утверждения, но я тоже считаю, что Господь вернул к жизни не только этих троих, о которых нам рассказывается в Евангелиях. Я считаю, что эти три события приведены нам лишь в качестве примера и, возможно, представляют три возрастные группы – детей, молодых людей и взрослых. Иисус возвратил этого юношу к жизни ради этой несчастной одинокой матери. Он почувствовал сострадание к этой женщине и к ее горю. Мы видим, что Господь дотронулся до носилок, на которых несли этого молодого человека, и заговорил с ним. Интересно отметить, что во всех ситуациях, когда Иисус возвращал умершим жизнь, Он заговаривал с ними. Точно так же, по Его слову, произойдет и восхищение. Писание говорит нам в первом стихе послания к Фессалоникийцам, 4 главе, в 16 и 17 стихах. «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». В момент восхищения голос Иисуса призовет всех Его людей к жизни. Звук Его голоса будет подобен голосу Архангела и грому небесных труб. Господь совершил за время Своего служения множество всевозможных чудес, и всякий раз Он делал их по-разному. Однако, каждый раз, когда Господь возвращал к жизни умерших, это всегда происходило одинаково. Он обращался к покойным. Как мы читаем в 17 стихе, слух о чудесах и могуществе Иисуса распространился по всей территории Иудеи. Эти слухи дошли и до Иоанна Крестителя, который, как мы знаем из 3 главы этого Евангелия, находился в тот момент в темнице. И Иоанн посылает своих учеников к Иисусу, чтобы задать ему волновавшие его вопросы. Стихи с 18 по 20. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал их к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Об Иоанне Крестителе мы подробно говорили, изучая Евангелие от Матфея и Марка. Многое в этом человеке было необычным. Его вид, его одежда, его манеры. В наши дни нам иногда доводится сталкиваться с людьми, которые одеваются в странные одеяния, подчеркивающие особую религиозную принадлежность. Иоанн Креститель носил необычные одежды, однако вовсе не они делали его столь выдающимся человеком. Именно его служение и его проповеди выделяли его из толпы. Он был призван на служение Богом, поэтому прежде чем человек облачится в особое религиозное одеяние, я предлагаю ему в первую очередь удостовериться в том, что он действительно призван Богом на служение. Многие люди считают, что облачившись во внешние атрибуты христианства, они тем самым могут стать христианами. Не так давно я встретил на улице одну молодую женщину, которая проводила социологический опрос. Она спросила меня о моей профессии. Я ответил, что являюсь служителем, и в свою очередь задал ей такой вопрос. «Что нужно сделать человеку, чтобы стать христианином?» Она сказала мне, чтобы стать христианином, человек должен быть добрым к ближним, терпеливо мириться с их недостатками, демонстрировать дружелюбие, а не враждебность.
По сути дела,

0: Она привела мне целый список того, что нужно делать человеку, если он хочет быть христианином. Я тогда сказал ей: «Если вы думаете, что христианство – это какие-то действия или внешние проявления, то вы ошибаетесь. Христианство – это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Это больше, чем просто попытка подражания Христу. И уж, конечно, христианство – это больше, чем какие-то религиозные одежды. Человек должен быть рожден свыше. Чтобы стать христианином, человек должен обрести Христа, как сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Надо сказать, что Иоанн Креститель, хотя и появляется на страницах Нового Завета, является скорее ветхозаветным персонажем. Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. Он был тем мостом, который соединял между собой Ветхий и Новый Заветы. Его имя стоит в ряду таких прославленных имен, как Самуил, Илия, Исаия и Иеремия. В Евангелии от Матфея, в 23 главе, в стихах с 29 по 31, мы читаем, что Христос, обращаясь к народу, сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». И они действительно продемонстрировали, что являются истинными детьми своих отцов, когда убили Иоанна Крестителя, последнего пророка Ветхого Завета, находившегося в то время в темнице. Но, находясь в темнице, тем не менее, Иоанн страдал от сомнений. «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» Помните, именно Иоанн Креститель указал на Иисуса как на Мессию. Это описано в Евангелии от Луки, в 3 главе, в 16 и 17 стихах. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн ожидал прихода Мессии и хотел знать, действительно ли Иисус – это Христос. И он рассчитывал, что Мессия установит свое царство во всей его силе и славе. И поскольку этого не происходило, Иоанн Креститель посылает учеников узнать, действительно ли Иисус был тем, кого они ожидали, или же они должны были ждать еще кого-то. Обратите внимание, что Господь Иисус тепло встречает посланцев, но не торопится ответить на их вопрос. Читаем стихи с 21 по 23. «А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне“». Иисус дает возможность ученикам Иоанна Крестителя стать свидетелями его многочисленных чудес с тем, чтобы, вернувшись к учителю, они могли рассказать ему, что собственными глазами видели исполнение пророчеств относительно Мессии. Пророк Исаия в 35 главе своей книги, в 5 и 6 стихах, так говорит о первом пришествии Христа: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Иисус велит посланцам Иоанна Крестителя рассказать своему учителю, что они видели все признаки Мессии. Иоанн Креститель исполнил свою роль. Он указал на пришедшего Спасителя. Но оказалось, что Иисус действует медленнее, чем на то рассчитывал Иоанн, и это порождало его беспокойство. Однако, все, что от него требовалось, это довериться Господу. Именно этого Иисус требует и от всех нас, друзья мои. Он хочет, чтобы мы руководствовались нашей верой тогда, когда разумом мы понять не в состоянии. Помните, что сказано в первом послании к Коринфянам в 1 главе 18 стихе? «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Сомнение вовсе не является признаком выдающегося интеллекта. Скорее наоборот, сомнение демонстрирует нашу ограниченность, а также тот факт, что мы знаем далеко не все. Сомнения еще раз подтверждают, что мы принадлежим гибнущему роду. Однако очень часто совершенно оторванные от реальной жизни писатели или университетские профессора, сидя в пыльных и затхлых библиотеках, пишут об интеллектуальных трудностях принятия богодухновенности Библии и веры в божественность Иисуса Христа. Они пытаются подвести философскую базу под сомнение в возможности искупления кровью Спасителя. Но я верю Слову Бога, друзья мои, и я очень надеюсь, что вы Ему тоже верите. Далее стихи с 24 по 32. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Был ли Иоанн тростью ветром колеблемой? Ни в коем случае. Наоборот, он был суров, резок и непоколебим. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата из третьей главы книги пророка Малахии, и в ней говорится об Иоанне Крестителе как о предтече Мессии. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его». Как мы видим, Иисус воздает должное Иоанну Крестителю. «И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Бога, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“». Другими словами, они вели себя как испорченные дети. Надо сказать, что в жизни мы встречаем немало таких людей. Более 40 лет я работал пастором, и большую часть времени я тратил, если вы простите мне это сравнение, на конючащих духовных младенцев. Точно так же вели себя и эти религиозные правители во времена Христа. Они, как говорит Господь, были подобны играющим на улице детям. Один ребенок говорит: «Давайте играть в свадьбу». А другой возражает: «Нет, это слишком весело, давайте играть в похороны». Но и в похороны они играть не желают, потому что для них это слишком печально. И то, и другое их одинаково не устраивает. Читаем стихи с 33 по 35. «Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Наш Господь сравнил религиозных вождей того времени с капризными детьми. И мне кажется, что это достаточно точная картина современной церкви. Мне доводилось слышать, как прихожане жалуются, что им не нравится какой-то проповедник, потому что он слишком заумен или слишком скучен. Но те же самые люди будут жаловаться и на другого проповедника за то, что он громко стучит кулаком по кафедре во время своей проповеди. Однако проблема кроется вовсе не в этих двух стилях проповедования. Проблема состоит в нашей испорченности, в нашей привычке жаловаться. Иисус говорит здесь о своем времени, однако это, к сожалению, справедливо и по сей день. Но в наших силах что-то изменить, друзья мои. На этом мы завершим нашу передачу на сегодня. Всего вам доброго, до новых встреч.
1: Мы говорили о двух чудесах, которые совершил Иисус в Галилее. Первое из них, исцеление слуги сотника, было совершено в отношении человека, не принадлежавшего к народу израильскому. И причина этому была вера этого римского офицера, причем вера, превышающая веру представителей народа Божьего. «И в Израиле не нашел я такой веры», — говорит Иисус. Не звучит ли это предостережением по отношению к нам, называющим себя христианами? Давайте задумаемся, в чем проявляется наша вера, наше христианство. Второе чудо, о котором мы сегодня говорили, это чудо воскрешения сына бедной женщины, вдовы Наинской. Это событие предвосхищает то, что произойдет в будущем, воскресение всех, которые умерли, верующих во Христа. Библия говорит, что наступит день, в который мертвые оживут, приобретут новые прославленные тела и будут восхищены Господу. Поэтому Писание призывает нас не скорбеть об умерших, как прочие, не имеющие надежды, потому что жизнь не кончается со смертью тела. Для верующих она продолжится в Царстве Господа Иисуса Христа. Тех же, кто отвергает Бога и не желает быть в Его присутствии, ждет вечное пребывание во тьме, где нет Бога. И, наконец, сегодня мы говорили об Иоанне Крестителе и о его сомнениях по поводу того, является ли Христос истинным Мессией. Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. Он был тем мостом, который соединял между собой Ветхий и Новый Заветы. Иоанн рассчитывал, что Мессия установит свое царство на земле во всей его славе и силе. И поскольку этого, по его мнению, не происходило, он посылает учеников своих с вопросом к Иисусу. Иисус же дает возможность ученикам убедиться в том, что они являются свидетелями исполнений пророчеств Писания относительно Мессии. И все, что требуется от Иоанна и от всех остальных, это довериться Господу. Доверимся же Ему и мы, несмотря на сомнения и сложные вопросы, которые мы не можем разрешить нашим разумом. А Бог, верный Своему Слову, обещает не оставить нас. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

Бог, дай Твоим обещаниям верить, верою видеть свершение дел, верой Твои дай сокровища мерить. Дай мне увидеть Твой вечный удел.

0: Сегодня мы желаем поговорить о вере.
1: Мы говорим о вере не как о религии, например, христианская вера, магометанская вера и так далее, а как о способности человека верить.
0: Паскаль писал: «Два рода людей знают Бога. Люди, смиренные сердцем, все равно умные они или глупые, и люди истинно разумные. Только люди гордые и среднего разума не знают Бога».

0: Одного человека спросили, почему он знает, что есть Бог? Он отвечал, разве нужна свеча, чтобы видеть зарю?
1: Мадзини говорил так, Бог есть, нам не нужно этого доказывать, Бог живет в нашей совести. Отрицать Бога под сводом звездного неба или у гроба дорогих людей может только очень жалкий или очень развращенный человек.

0: Послушайте одну поучительную заметку из сочинений Льва Николаевича Толстого.
1: Есть в Америке от рождения слепая, глухая и немая девочка. Специалисты выучили ее ощупью читать и писать. Когда учительница ее объяснила ей, что есть Бог, девочка сообщила, что она всегда это знала, но только не знала, как это называется. Разум, над которым не потрудилось неверие, не пройдет мимо Бога, и Бог мимо него.

0: Без веры обойтись невозможно и даже атеисту. Она нужна на каждом шагу. Вопрос лишь в том, какая вера, а точнее, какой вере человек отдает предпочтение.
1: Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой «поднимись и вергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет.

0: Что же такое вера?
1: Вера – это своеобразный климат души, при котором в ней прорастают семена и созревает плод духа.
0: Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

0: Вера – это еще и мост между двумя мирами, по которому христианин посещает небо.
1: Вера – это духовное зрение, позволяющее христианину видеть бытие. Вера – это дальновидность.

0: Кому подаришь ты, дорогой слушатель, свою веру?
1: Если человеку, то ты обречен на пожизненное блуждание в стороне от истины.
0: Если дьяволу, то он прежде всего лишит тебя твоей воли, чтобы ты, передумав, не ушел от него.
1: Как бы то ни было, знай, что ты не случайный продукт эволюции. Тебя создал Бог для высокой, вечной цели.
0: Отдай ему свою веру. Ведь он говорит: верующий в меня имеет жизнь вечную.
1: Да благословит тебя в этом Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». На последнем куплете пастор встал и потихоньку вышел в зимний вечер. В лунном свете стройная фигура молодого человека, одетого в зимнее пальто, казалась особенно одинокой. Этим вечером пастор пешком возвращался с вокзала и по дороге узнал, что заболел старый Бенек, который, наверное, недолго уже проживет. Он вспомнил, что никогда еще не посещал этого человека, и решил по пути исполнить свой долг. Он вошел в хижину пастуха, и то, что он здесь услышал, необычайно поразило его. В этот час открылись его глаза, и он получил ответ на различные вопросы, тревожащие его душу. «Вот такому народу мы 52 раза в год проповедуем Божьи истины», подумал он, шагая по дороге. «Эти люди нас слушают, и все остается по-прежнему, потому что они нас не понимают. А что бы они поняли? Может быть, личное свидетельство? Христос не говорил «будьте моими священниками». Он говорил «будьте моими свидетелями». Свидетель прежде сам должен что-то пережить, увидеть, услышать, одним словом приобрести опыт. Разве это опыт то, о чем мы говорили на последней встрече с пасторами? Нет, это были красивые, высокопарные, тщательно подготовленные речи. И мы, и наши слушатели ушли такими, какими пришли. «Как прошла ваша встреча, Август?» – спросила за ужином мать пастора своего сына. «Как обычно», – ответил он, странно улыбаясь. «Мы услышали с полдюжины тщательно подготовленных, никому не нужных докладов, в которых подчеркивалась истинность евангелической церкви и необходимость посещения церкви, потом немного поругали сектантов. От сознания бессмысленности всего происходящего у моих коллег появилось глухое раздражение, и все с облегчением вздохнули, когда объявили перерыв на обед. Мы славно пообедали, потом посоветовались, какую следующую общину нужно оживить нашими миссионерскими проповедями, и все разошлись, подгоняемые суетой жизни». Мать, унося посуду со стола, подумала, что сын ее вернулся еще более недовольным и раздраженным, чем был прежде. Что это с ним? Люди в Заровце удивлялись, что старый Бенек не сразу умер, как они предполагали. Говорили, что с тех пор, как Янковские стали заботиться о нем, ему стало лучше. Да, все, за что брались отец с дочерью, им удавалось. Ночью больного дежурил кто-нибудь из мужчин. Янковский принес туда свой плетеный матрас с солдатским одеялом. Днем у старика сидела бабушка Симонова со своим веретеном. «Прясть здесь, — говорила она, — не хуже, чем дома. Больному надо было подать воды или молока, так как он ничего другого не ел. И что еще важнее, поговорить с ним, когда он не спал». Бенек всегда с нетерпением ожидал полудня, когда приходила Аннушка, читала ему Слово Божье, и они обсуждали его. Когда Бог открывает человеку глаза, тогда духовное пробуждение его происходит основательно и быстро, особенно если осталось так мало времени. Соседи, приходившие на собрание, удивлялись, как быстро старик постигал истину. А он каждый раз радовался, когда ему что-то становилось ясным из Евангелий или посланий. Теперь и другие разговаривали и читали с ним, но больше всех он любил слушать Янковского. Старый пастух чувствовал тепло его братской любви и ценил то, как Матиас старался открыть ему божественные истины. Однажды, когда они были наедине, Янковский попросил у старого пастуха прощения за то, что он ему раньше не принес благую весть. И Господь благословил кротость Матиаса тем, что старец его рукой дал повести себя под Голгофский крест, с надеждой принять там Сына Божьего, как своего личного Спасителя, который сперва явился пастухам. С того дня силы старика стали слабеть, но поразительно было, как он укреплялся духом. Вся деревня приходила к нему, и все удивлялись его словам, потому что теперь он говорил, как говорит Священное Писание. Когда собирались соседи, старик просил их спеть песню. Трижды наведывался к нему пастор. В третий раз по просьбе больного он принес ему хлеб и вино для причастия. Присутствовали только церковный сторож и бабушка Ужерова, которая потом рассказывала, что Бенек после вечери Господней громко помолился. Он поблагодарил Бога за все доброе, что он сделал для него на земле, но больше всего за сына его, которого он послал к пастухам, а значит и к нему. После молитвы пастор его спросил: «Бенек, вы уверены в прощении своих грехов?» «О да! Кровь Христа очищает нас от всякого греха. Она и меня омыла». «Значит, вы надеетесь на вечную жизнь?» «Я не только надеюсь, я уже имею вечную жизнь. Разве Иисус Христос не сказал: „Я есть воскресение и жизнь“? Отец Небесный дал мне Сына Своего, чтобы я не погиб, а имел жизнь вечную». «А что вы будете делать, когда окажетесь в долине смертной тени?» Старик засмеялся. «Однажды я видел в горах, как куршун гнался за кроликом. Бедняге грозила смерть. Я хотел прогнать птицу, но кролик успел скрыться в расщелине скал и был спокоен. Так и я укроюсь ранами Христа, и смерть мне не повредит. Первую половину моей жизни я прожил в горах без Бога. Другую половину я хочу провести с Богом на вечных горах». «Ах!» – удивлялись женщины. «И откуда у старого Бенека все это? Он нам всегда казался таким глупым, а теперь он такой человек, который всех нас может учить». Во время болезни старика прошли праздники Рождества и Нового года. Женщины кончили прясть и смотали пряжу. Ткачи налаживали ткацкие станки. Много полотна предстояло наткать. До крещения стояли сильные морозы, но потом неожиданно наступила оттепель. В полдень солнце уже хорошо пригревало. С гор ручьями потекла вода. Но мельникам и крестьянам это было в радость. Они давно этого ждали, чтобы намолоть муки. Снег быстро таял, в полях появлялись черные, дымящиеся паром проталины. У кузнецов появилось много работы. Крестьянки сажали клушек на яйца. В некоторых домах готовились к свадьбам. Прекратились посиделки с прялками у Рашевых, и на собраниях

достаточно земли и работы? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Не может ничем повредить душе хорошее хозяйство. Вы в этом уверены, Отец? Иисус Христос велит: ищите же прежде Царство Божие. А как мне его искать, если у меня столько работы, что и вздохнуть некогда? Поденщиков нанимать нам невыгодно, а самим всю работу делать ноги протянешь. Чтобы я своей Доре позволил так мучиться? Нет, Отец, для нас ничего не прикупайте, а вам оно не нужно. Слова, сказанные Ильей, означали многое. Он был молодым, здоровым, толковым работником, любил скот и пашни, и все же состояние его души было ему дороже. Староста поначалу злился, но постепенно убедился, что зять его прав. Однажды после полудня, когда Янковский наводил порядок в своем книжном шкафу, в дверь постучали. «Это ты, Степа? Добро пожаловать!» – приветствовал хозяин гостя. «Что вы делаете, дядя?» «Как видишь, книги укладываю. 2 года назад я этот книжный шкаф купил у нотариуса и отдал столяру на ремонт. Потом я забыл про свой заказ, а сегодня он мне сам его принес. Как видишь, у меня немало старых и новых книг. И у Аннушки тоже. Ты очень кстати пришел. Помоги мне, пожалуйста, перенести шкаф в комнату дочери». «О, охотно!» Парень снял куртку и повесил на крючок. «Где вы хотите его поставить?» «Мы убрали скамью, и теперь там места хватит. И физгармонию уже сюда перенесли». «Я слышал, что Аннушка теперь во время собраний аккомпанирует хору. Вот радость вам, наверное». «Конечно, Степа. В душе я всегда благодарю Отца Небесного и брата Экс за покупку физгармонии. Сколько приятных часов моя дочь проводит за ней, и мы радуемся вместе с нею. Музыка – это дар с небес, если она звучит во славу Господа». Через некоторое время книжный шкаф со стеклянными дверцами уже стоял в комнате Аннушки. Степан переносил сюда книги из передней. Матиас из сундука Аннушки достал кое-какие безделушки, которые они поставили на одной из полок. Степан сказал, что так теперь принято в городе. Нижние полки они оставили заполнять Аннушке. Вот она обрадуется. «А где она, дядя?» «Она отправилась в школу, а оттуда пойдет к больному пастуху. Но я беспокоюсь, она оставила дома шерстяной платок, а на улице такой холодный ветер. Вы думаете, она не скоро вернется?» «Через час, не раньше. Тогда поговорим о деле, из-за которого я пришел. И если дадите мне потом платок, я и смогу его занести, так как хочу проведать еще дядю Бинека». «Так, садись и говори, что у тебя на душе». Янковский поставил Степану стул, а сам сел на скамью у окна. «Я с радостью вам говорю, что за молотилку уже могу платить. Когда отец мне сказал, что у нас на зиму достаточно зерна, я излишки продал и заработал еще кое-что на лесозаготовках. Одеждой и обувью я обеспечен, и если добавить мои сбережения, мне с избытком хватит расплатиться за покупку машины». Степан с радостью отсчитал необходимую сумму, добавив и проценты. Их Янковский не взял. «Если христианин хочет помочь другому, он за это платы не берет». «Что вы, дядя, это же не плата за вашу любовь. Вы мне так помогли». «Этому я рад, но проценты не возьму. Аннушке это не понравилось бы. А ее реакция тебе далеко не безразлична, не так ли? И вообще, к чему такая спешка? Ведь никто этих денег не требовал с тебя. Хотя, надо сказать, долги – враги человеку. Чем раньше от них избавишься, тем спокойнее будешь спать».

0: Прекрасно, что ты, Степан, отработал машину. Это равносильно покупке пары лошадей. Теперь никто из односельчан уже не скажет, что у тебя ничего нет. То, что ты теперь заработаешь с помощью молотилки, будет твоей собственностью. Да поможет тебе Бог!» Матиас сердечно пожал руку Степану. Затем он положил деньги в боковой ящичек в сундуке. «Знаешь, что я на них куплю?» «Интересно, скажите!» «Продаются лук с рощей между ольхами и лощинами». «Но это ведь не пахотные земли!» – удивился парень. «Да, но лишь так можно огородить одним забором все наши поля и луга, которые я откупил обратно, словом, все наше имение. Если я вложу в эту землю дополнительную сумму, у меня получится большой доход. Я хотел бы показать моим односельчанам, как христианину следует обращаться с землей, которую Бог ему доверил. Мы уже давно могли бы жить лучше, если бы по-хозяйски обращались с земным богатством, данным нам Богом. Нечего нам в поисках заработка уходить на чужбину. Теперь, когда Господь вернул нам нашу землю, каждый обязан ее обустраивать». Янковский говорил с необычным энтузиазмом, и Степан с интересом его слушал. «Дядя, вам надо бы купить мотоплуги, особенно для перекопки картофеля. Наших мне не удалось уговорить на это. А ведь с помощью техники можно было бы сберечь много времени и сил. Ты можешь дать мне список этих механизмов и машин?» «Конечно! Принеси его вечером. Я благодарен тебе за добрый совет. Не тот глуп, который всю жизнь учится, ведь он становится все умнее, а тот, который думает, что знает достаточно». «В этом вы правы, дядя. Но нам, молодым, порой кажется, что мы уже все знаем, и это жаль. Может быть, люди удивляются, что я стараюсь увеличить свое имение после того, как я годами не обращал на него никакого внимания. Возможно, что вы, любящие правду, обвините меня в пристрастии к наживе. Но ты понятлив, и потому скажу тебе, я очень многое в жизни терял, особенно во время горькой печали, когда все во мне замирало – сердце, душа и дух. Бог помиловал меня, разбудив от этого сна, причем не ударом, а великой своей любовью. Теперь глаза мои открылись, и мне стало понятно, в каком долгу я перед людьми. Вам, приходящим ко мне, я служил Словом Божьим, и дальше охотно буду служить, так как к личному свидетельству я мало способен. Так и в земных отношениях. Я не умею говорить, поэтому хочу на своем примере показать людям, что нужно делать, чтобы Бог нас мог благословить. Я думаю, что просто возвещать Слово Божье людям, которых нужда гонит по миру, недостаточно. Это все равно, что плыть по бушующему морю в лодке с одним веслом. Гребешь, гребешь и не двигаешься с места. В комнате на мгновение наступила тишина. Затем Степан протянул Матиасу руку. «Благодарю вас за доверие, дядя. Вот вам рука с обещанием, что пока я в Заровце, я ваш верный помощник. Будем вместе грести двумя веслами. Только подсказывайте, что нужно делать, чтобы я знал, как вам помочь». Мужчины пожали друг другу руки. Затем Степан взял платок для Аннушки и поспешил к хижине пастуха. Он тихо вошел, но на пороге остановился. В сумраке комнаты звучали два голоса. Внимательно оглядевшись, он понял, что Аннушки здесь нет. У кровати больного сидел пастор Моргач, а около печи бабушка Симонова. Мужчины оживленно разговаривали. Чтобы не помешать, Степан тихо вышел и закрыл дверь. Бабушка Симонова его видела и, поняв, кто ему нужен, улыбнулась. Не зная, что делать, Степан остановился на дворе. И вдруг знакомый голос окликнул его по имени. Он радостно обернулся. «Аннушка, что ты здесь делаешь?» «Привет тебе, Степа! Дяде привезли немного дров. Вот я их убрала и теперь иду домой».
1: «Тогда поспеши, у тебя замерзли руки, холодно. Отец передал тебе платок».
0: «Ах, ты его принес? Вот хорошо!» Девушка закуталась в платок.
1: «Так, идем! Или ты еще хочешь зайти?»
0: «Я уже простилась. Там у дяди Бинека бабушка Симонова и господин пастор. Ой, если бы ты слышал, как дедушка свидетельствовал ему!»
1: «Я слышал их оживленный разговор и не захотел мешать. А ты считаешь, что этот страдалец принадлежит Господу?»
0: «Да, конечно. Когда я ему читаю или пою, он так радуется. А ведь радоваться мы можем лишь тому, что уже имеем, не так ли?»
1: «Да, это я теперь хорошо знаю. Всю неделю, живя вдали от дома, я, казалось, был в мире один. И все же не один, так как он всегда был со мной».
0: Борясь с ветром, молодые люди шли по улице.
1: «Видишь, как платок тебе пригодился? Ветер прямо ледяной!»
0: «Не знаю, Степа, почему люди ко мне так все добры?» — заметила девушка.
1: «А всегда ли это было так?»
0: «Да, и там, дома, сколько помню, соседи в школе, а теперь здесь все вы».
1: «И я?»
0: «Конечно!
1: Знаешь, однажды я в Маликовом бару вызывал эхо, и лес мне отвечал теми же словами, которые кричал я, добрыми и злыми. Что касается меня, то я тебе лишь выплачиваю долги».
0: «Долги?
1: Что ты удивляешься? Разве я у тебя не в долгу? Но уже недолго осталось, так как я отцу твоему только что уплатил за молотилку. Ты от всего сердца хотела мне помочь, и Господь благословил меня так, что даже родные мои удивились тому, сколько я заработал. Ваш мельник был прав, когда сказал: не бойтесь купить эту машину. Она изготовлена еще в довоенное время и сможет работать очень долго. Другую такую не скоро найдете, хотя она и кажется маленькой, с ней много можно сделать. Досадно мне лишь то, что отец твой не хотел взять проценты».
0: «Проценты?» – воскликнула девушка ошеломленно. «Господь говорит, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Значит, мы члены его семьи, и мы брат и сестра. Я считаю, что нехорошо было бы сестре брать у брата проценты. Если бы она нуждалась, другое дело. А так?»
1: «Ты права. Но и я хотел бы отплатить за добро добром. Вы привезли себе лес. Мы с Ильей придем и распилим его».
0: «Вот это было бы хорошо, Степа. Только прошу, придите поскорее. С тех пор, как у отца заболело сердце, ему пилить лес не под силу. Но так как он дяде Зваре не хочет оставлять всю работу, он каждый день пилит сам. Ты окажешь нам большую услугу, если убережешь отца от болезни».
1: «Хорошо, что ты мне это сказала. Мы завтра же придем. Ну вот мы и дома».
0: Степан открыл калитку Янковских. «Послушай, Степа», — сказала Аннушка, задержав протянутую руку. «Дора с Ильей сегодня придут к нам на ужин. Приходи и ты».
1: «Охотно приду. Есть причина?»
0: «Мы вместе испекли хлеб и булочки. Отец привез чаю и сахару и сам хочет угостить нас настоящим русским чаем. Будем петь и попросим отца рассказать нам о пережитом. Он это так хорошо умеет делать». Что значит молодость? Парень с девушкой стояли на сильнейшем сквозняке, северный ветер чуть не сбивал их с ног, а эти двое счастливых не чувствовали холода. Парень спиной подпирал ворота, чтоб ветром не закрылись. Им было тепло, потому что тепло шло из их сердец. Им так хорошо было вместе, что и расходиться не хотелось. Не прошло и часа, как они снова были вместе. Янковский действительно заварил отличный ароматный чай.
1: Аннушка с Дорой поставили на стол вкусное печенье. Все ели с завидным аппетитом. Потом пели песни под аккомпанемент Аннушки и наслаждались ее игрой. Но когда Янковский потом начал рассказывать о бескрайней России и о страданиях детей Божиих во времена репрессий и революции, восхваляя великую милость Божью, проявленную им там, все сидели замерев, и Дух Святой, действующий в тишине, действовал и в их сердцах, укрепив в них намерение и решение следовать за Христом до конца жизни. Это был божественный час, один из тех, когда рождаются будущие герои и образуются совершенные характеры. Собравшиеся не заметили, как к ним вошли Мартын и Сусанна Ужеровы, и с ними Сенины. В заключение по просьбе Доры под аккомпанемент физгармонии спели еще. «Господь, мое желание у ног Твоих всегда прибыть и в полном послушании Тебе, Спасителю, служить». Это они пели не только устами. Это была молитва верующих душ, которые полностью отдали свои жизни своему Спасителю. Это была небольшая группа малопросвещенных детей своего народа. Мир о них ничего не знал, но там, на вечной родине, в Царстве Божьем, они были известны и любимы. Между тем беседа в пастушьей хижине оборвалась, так как у старика начался приступ удушья, и все подумали, что за несчастным страдальцем пришла смерть. Молодой пастор приподнял голову старика и прижал ее к своей груди. Бабушка открыла окно и дверь, и струя холодного ветра заставила сжатую грудь вздохнуть. Глаза открылись, и больной благодарно взглянул на пастора. Немного погодя, тот уложил его обратно в подушки, и старый пастух, глотнув из ложки воды, поданной бабушкой, затих. «Вряд ли он еще раз проснется, бабушка», — сказал пастор взволнованно. «Как Богу угодно, господин пастор, ведь он пойдет домой». Недавно он сам нам сказал, что Дух Святой дал ему уверенность в вечной жизни. О, Бог милостив! Последовавшего зовет Христос, он не разочарует. Потихоньку, чтобы не разбудить старика, бабушка стерла с его лба капли пота, выступившие во время приступа. Губы его зашевелились. Пастор и бабушка склонились, чтобы услышать его слова. «Благодарю Тебя, Господь Иисус, Твоя кровь, вечную жизнь, к святым горам, благослови Аннушку!» И еще раз с тоской: «Иисус мой, домой!» Больше они ничего не услышали. Старик приподнял голову, и лицо его от лба до подбородка словно просветлело. Вздрогнула еще левая рука, тихий вздох, и он уже в вечности. Вздохнула бабушка, опустилась на колени и тихо стала молиться, чтобы Иисус Христос провел возвращающуюся душу через долину смертной тени и довел домой. Так ушел в вечность пастух общины Заровце.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: Это письмо мы получили от брата Мартынюк Вячеслава Никифоровича с Украины. Вот некоторые строчки из его письма.
1: Мир вам, дорогие сотрудники новых НИВ. От всей души желаем вам обильных Божьих благословений в служении по радио. Труд ваш нечетен пред Господом. Мы желаем, чтобы новые НИВы всегда оставались в том же духе. Пусть потоки Божьей благодати постоянно текут в наши сердца, слушая чистое семя, Божье Слово в неискаженной форме. С любовью к вам, брат Вячеслав.
0: Дорогой брат Вячеслав, спасибо вам за письмо. Мы радуемся, что наши передачи вам по душе. Слава Господу, что Он дает нам возможность и дальше трудиться на Его ниве. Псалмопевец Давид в 31 главе, в 11 стихе, восклицал:
1: «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все, правые сердцем!»
0: Для вас, брат Вячеслав, и вашей семьи мы передаем этот гимн.

0: Псалмопевец Давид в 38-м псалме, в 13-м стихе, сказал:
1: «Странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои».
0: А в послании к Ефесянам, во 2 главе, в 19-м стихе, сказано:
1: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
2: Все эти три названия – пришелец, странник и гражданин – относятся к детям Божиим. Тот, кто становится небесным гражданином, тот перестает быть пришельцем у Бога.
0: Странники здесь, на земле, не имеют родины, и они не чувствуют себя как дома. Они много страдают и подвержены многим беспокойствам, и жизнь их часто находится в опасности.
2: Но у них есть новое владение, которое Иисус приобрел и подарил им. Туда они идут. Они утешаются этим владением. Туда направлены их желания и стремления. И они радуются о том времени, когда они навеки окажутся дома и увидят Господа, как Он есть, и получат за все щедрое вознаграждение.
3: Как жемчужины слезы у праведных,

Душа моя, что унываешь ты? Зачем скорбишь и сетуешь безмерно? О, возлагай надежды и мечты на Господа! Он любит свято, верно.

Не унывай, душа, не унывай, когда тебя о Боге упрекают. И день, и ночь на Бога уповай. Придет тот час, когда они узнают, что Бог благоволит к слезам твоим. Он сам тебе их чудно утирает. И если дух твой жаждой утомим, то Он тебе напиться предлагает.

радуйся, душа, не унывай, что Бог тебя помиловал сердечно. О, не смущайся, сердце величай и прославляй Его на гуслях вечно.

0: книге пророка Даниила, в 3 главе, в 28 стихе, сказано:
1: «Чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего».
0: Блажен человек, который устоит в искушении. Он не поклонится никакому другому Богу. Такого человека ожидает награда, великая и славная.
2: У друзей Даниила жестокое искушение превратилось в важную победу. Они не только признавали Бога, но истинно знали Его и вполне уповали на Него. Они были уверены в Его могуществе и знали, что Он может избавить их.
0: Славная награда следует вслед за верностью. Воистину, никто не служит напрасно Господу, ибо и чаша холодной воды не забывается. Уповающий на Него не постыдится.
1: «Кто мне служит, того почтит Отец мой».
2: Многие желали бы получить награду за верность, но они страшатся пути, ведущего к ней. Светлые высоты славы могут быть достигнуты нами только лишь путем креста, самоотверженности и жизнью со Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачи по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. Тема нашей предыдущей передачи была «Глядя на волны». Но речь шла исключительно о вере. Вера основана не на чувстве и не на волевом действии, только на знании святой личности Иисуса Христа. Христианство — это Христос, и христианство подразумевает веру в определенные истины о Иисусе Христе и возрастающее познание Его. Вера подразумевает знание того, что Он Господь славы, сошедший на землю, чтобы обитать среди нас. Христианство — это вера в воплощение и в непорочное зачатие. Христианин знает, почему Господь пришел и что сделал, когда пришел. Мы должны знать и о Его искупительном подвиге, и о том, что Он пришел, чтобы призвать к покаянию не праведников, но грешников. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Это вера наша.

Тема нашей передачи сегодня – «Дух рабства». Прочитаем текст из Библии. Послание Римлянам, 8 глава, стихи с 15 по 17. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Апостол Павел жаждет избавить римских христиан от духа уныния и подавленности. В его словах содержится идеальное противоядие от пораженческих настроений и духа рабства. Апостол стремился помочь людям укрепить их веру и научить их радоваться в Господе. Проблема, которую он поднимает в этом письме, наиважнейшая. Как жить христианской жизнью? И в частности, что делать с грехом? Эти люди обратились и уверовали в Господа Иисуса Христа, но от трудностей, сопряженных с христианской жизнью, они начали уже впадать в уныние. Они обнаружили, что христианская жизнь — это постоянная битва. Грех нападал на них изнутри и снаружи. В таких обстоятельствах человек честный, который серьезно относится к своей вере и стремится жить по-христиански, в полном смысле этого слова действительно может впасть в уныние. Проблема объясняется также еще одним пробелом в области веры. Мы уже убедились, что вера — это деятельность, что ее надо применять, в ней надо проявлять стойкость и упорство. Недостаточно только начать хорошо, необходимо и продолжать достойно. И вот тут-то и возникает трудность. Люди не осознают по-настоящему, что принципы веры надо действительно ежедневно применять на практике. Недостаточно иметь общее представление о словах Евангелия. Эти слова должны ожить в нас, звучать в нашем сердце и влиять на нас и на все наши поступки. Суть данной конкретной проблемы Павел определяет как дух рабства. Он говорит об опасности этого рабского, невольнического духа и вытекающих из него настроений. Обычно этот дух проявляется, когда дарованную христианам свободу превращают в жизнь в соответствии с новым, более высоким законом. Я сейчас думаю о людях, которые ясно увидели, что Христос избавил их от бесплодных попыток спастись через исполнение требований закона. Они прекрасно знают, что своими собственными усилиями они никогда не исполнят закон. Они понимают, что Христос искупил нас от проклятия закона. Относительно собственной оправданности у них также полная ясность. Однако свою христианскую жизнь они каким-то образом, практически это происходит бессознательно, превращают в новый вид закона. Ими овладевает дух рабства. Они читают Нагорную проповедь и другие речи нашего Господа и воспринимают их всем сердцем. Они хотят жить именно так, как Он учит. В посланиях они находят множество подробных предписаний, данных апостолами, и говорят: это христианская жизнь. Они воспринимают их как нечто, что надо осуществить в своей повседневной жизни. Иными словами, святость превращается в них в что-то вроде трудной задачи. Они начинают планировать и организовывать свою жизнь. Они вводят специальные дисциплинирующие установления, призванные помочь им воплотить свои устремления в жизнь. Монашество — ничто иное, как очень яркое проявление этой тенденции. Некоторые люди, встретившие истину христианства, говорят: очевидно, христианская жизнь — жизнь очень возвышенная. Если кто-нибудь хочет успешно прожить ее, то он должен посвятить этому все свое время. Совершенно ясно, что невозможно сочетать ее с бизнесом и вообще какой-либо мирской профессией. Следовательно, надо отделиться от мира. Что они и делают. В монашестве мы наблюдаем проявление крайней формы этой идеи. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье,
или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся»? Все, что истлевает от употребления, по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, 2 глава, с 16 по 23 стих. Приведенный отрывок помогает нам мысленно окунуться в атмосферу ранней церкви и в тот особый вид монашества, который очень тонко проникал в нее. И хотя в наше время его уже нет, но тенденции и искушения остались неизменными. Павел предостерегает Тимофея именно от этого. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским через лицемерие лжевестников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак,

образом наказать за них. Есть и другие люди, для которых Бог – далекий и суровый законодатель. Кроме того, возникает страх перед величием задачи. Поставив перед собой цель жить святой жизнью, люди начинают бояться, что не смогут достичь ее. Страх перерастает в кошмар, в ужас. Из жизни уходит всякая радость. Настолько их угнетает величие задачи. Они не в ладу с самими собой. Им угрожает реальная опасность так никогда и не вкусить жизнь, не прожить ее как следует. Дух страха заставляет человека малодушно бояться власти дьявола. Как ясно показано в послании Иуды и во втором послании Петра, существует оправданный и разумный страх перед дьяволом. Павел задает таким людям вопрос. В этом духе рабства и страха вы жили до того, как стали христианами. Вас вывели на волю, так почему же вы возвращаетесь? Но апостол не останавливается на этом. Он продолжает и указывает на противоядие. Противоядие заключается в осознании важнейшей истины. В каждом христианине обитает Святой Дух. Такова суть дела. Здесь имеются два аспекта. Первый аспект. Передо мной стоит величественная, нелегкая, но славная цель – отречься от себя, взять крест и следовать за Господом Иисусом Христом. Я осознаю, что должен идти по этой жизни так же, как шел Он. Я поражен тем, что родился заново свыше, и что теперь Бог преобразует меня по образу своего Сына. Если возникают сомнения, кто я такой, чтобы жить подобно Ему, как я могу осмелиться даже подумать об этом, то я напоминаю себе об обитающей во мне силе Святого Духа. Если мы наложим на себя закон и решим соблюдать его своими силами, то окажемся обреченными на неудачу. Но мы не должны этого делать, потому что теперь мы живем не по плоти, но по духу. Основное различие между душевным, природным человеком и христианином заключается в том, что в христианине обитает дух Христа. Какие бы переживания ни испытал человек, но если дух Христов не обитает в нем, то он не христианин. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Апостол снова возвращается к тому же доводу. Вы не должны оставаться в духе рабства. В вас обитает Святой Дух. Он придаст вам силы и укрепит. Раз за разом Павел повторяет это. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Послание филиппийцам, 2 глава, стихи 12 и 13. Мы избавляемся от духа рабства, когда смотрим на Иисуса Христа, ищем Его поддержки и полагаемся на Него. Это ни в коем мере не означает, что мы должны быть пассивными. Это означает, что когда мы боремся, падаем и встаем, Господь укрепляет нас. Предоставленные самим себе, мы не потрудились бы приложить хоть какое-то усилие. Но Он подталкивает нас и придает нам силы. Он совершает в нас свою работу, а мы вносим свою долю туда. Осознав это, мы сразу поймем, что цель – вовсе не недостижимо. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Дух рабства». В другом месте Павел пишет: «Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего» Галатам 4:6. «Духа Своего собственного Сына». Отдаем ли мы себе отчет в том, что как христиане мы

имеем в себе тот же самый Святой Дух, который имел в себе Сын Божий, когда Он был здесь, на земле. Отец дает Духа, и это тот же самый Дух, который был в Сыне. Дух, который дал силу и могущество Ему, даст силу и могущество также и нам. В этом заключается довод Павла. Второй аспект. Присутствующий в нас Святой Дух напоминает нам о наших взаимоотношениях с Богом. Это удивительная вещь. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Обитающий в нас Святой Дух напоминает нам о нашем усыновлении, о том, что мы взрослые усыновленные дети. Мы не младенцы. Сама форма, в которой высказана идея, подразумевает, что мы взрослые дети и вошли в зрелый возраст. Мы сыновья и дочери в полном смысле этого слова. Нам принадлежит все, что должно принадлежать родным детям. Осознайте это ясно, и вы избавитесь от духа рабства. Это не означает, что надо забыть о благоговении и страхе Божьем. Но это полностью упраздняет страх, который приносит с собой дух рабства. Нам даруется способность понять, что наша жизненная цель заключается не в достижении определенных стандартов. Нет, мы живем для того, чтобы угодить Богу, потому что Он наш Отец. В нас дух усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Рабу не дозволялось говорить «Отче». И рабский дух не воспринимает Бога как отца, скорее, как осуждающего судью. Как христиане мы должны учиться проявлять в жизни то, во что верим, что Бог нам — Отец. Христос учил нас молиться «Отче наш». Вечный Бог стал нашим Отцом. И в тот момент, когда мы осознаем это, все начинает меняться. Он наш Отец, и Он всегда заботится о нас. Он любит нас неприходящей любовью. Он настолько возлюбил нас, что послал Своего единородного Сына в этот мир, а затем и на крест, на смерть за наши грехи. Это связь, соединяющая нас с Богом, и она меняет все. Потому что мое желание не исполнять закон, а угождать Отцу. Моя христианская жизнь — это не вопрос выполнения правил и постановлений. Моя жизнь, каждый мой поступок диктуется желанием выразить Ему мою благодарность, горячую благодарность за все, что Бог Отец для меня сделал. Это, однако, не все. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Постарайтесь понять довод апостола. Каждое последующее утверждение здесь с неопровержимой логичностью вытекает из предыдущего. Если мы дети Божьи, то мы связаны родственными узами с Господом Иисусом Христом. Он был первородным между многими братьями. Узы, соединяющие нас с Богом, это узы, которые связывают детей и наследников с их отцом. Прислушайтесь к нашему Господу, когда Он молится Отцу. «Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 23 стих. Наш Господь говорит, что Бог Отец любит нас так же, как Его, Своего единородного Сына. И постепенно в нашей душе наступает заря. Мы начинаем осознавать, какая привилегия дарована нам. Теперь мы дети Божьи. Мы удостоены этого. Мы оказались в такой ни с чем не сравнимой позиции по отношению к Нему. Вернитесь опять к 17 главе Евангелия от Иоанна. Изучите еще раз первосвященническую молитву Иисуса. Обратите внимание, как наш Господь говорит, что мы должны прославлять Бога в этом мире точно так, как Он прославил Своего Отца. В этом суть христианской жизни. В осознании,
что я, лично я, принадлежу Богу. Я должен прославлять Его во всем, каждым своим поступком. А обитающий во мне Дух даст мне силы это сделать. Он преображает мое мировоззрение, и я избавляюсь от духа рабства. Вникните в еще один довод Павла. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа? 1 Коринфянам 6:19. Путь к преодолению грехов плоти есть осознание и применение в жизни знания об этой дивной истине. Часто люди обращаются ко мне с той или иной проблемой и говорят: «Я молился и молюсь по поводу данного конкретного греха». Я в ответ напоминаю им, что хотя молитва совершенно необходима, но не менее важно и серьезное размышление. Иногда молитва превращается в какой-то способ ухода от проблемы, временами в отчаянный вопль охваченных мраком и чувствующих свое поражение людей. Молитва должна быть умной. Ответ и сила будут дарованы только тем, кто осознает, что их тела есть храм Святого Духа. И, наконец, обитающий в нас Святой Дух напоминает нам о нашем предназначении. Если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Павел постоянно развивает этот довод, и нигде он не делает это так блестяще, как в послании к Римлянам, 8 главе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Путь к избавлению от духа страха лежит через внутреннее знание того, что, как дитя Божие, вы уже заранее предназначены для небес и славы. И ничто из того, что вы видите внутри и вне себя, не может помешать осуществлению этого замысла Бога. Наша христианская жизнь есть подготовка к прибытию на конечную станцию. Вот как говорит об этом Иоанн. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». 1 Иоанна 5:4. И еще. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». 1 Иоанна 3:2. И это подводит нас к тому, что мы читаем в следующем стихе. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Ничто так не способствует развитию в человеке святости, как осознание того факта, что мы наследники Божии и сонаследники Христу. Знать, что в конечном итоге мы обязательно прибудем на эту конечную станцию, и что ничто не может этому помешать, величайший побудительный мотив. Осознавая это, мы очищаем себя так, как Он чист. И мы чувствуем, что разбазаривать время нельзя. Такова идея, которую проводит апостол в этих трех абзацах. И эта идея целиком и полностью приложима к практической жизни. Апостол указывает нам кратчайший путь к христианской жизни. Не превращайте его в закон, но отдайте себе отчет, что вы приняли Духа Святого. Затем приступайте к практическому воплощению того, что вы поняли. Ваш Отец соблюдет и сохранит вас, Он не даст вашей душе пропасть. Он внимательно наблюдает за вами, и позвольте мне прибегнуть к языку Священного Писания, Он ревнив, потому что вы принадлежите Ему, вы принадлежите Христу, вы Его брат или сестра. Святой Дух обитает в самом вашем теле, и вы обязательно придете к славе. Истина о вас — славная истина. Если вы во Христе, примите целиком свое спасение и свою победу. И вперед! Вы преодолеете все!

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры во Христе. В эфире радиопередача «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня в нашей программе вы услышите две песни «Приходи, Иисус, ко мне» и «Иисус, имя всех выше» и также проповедь на тему «Узнать Господа». Пожалуйста, пригласите своих друзей, усаживайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды». Пусть Господь благословит каждого из вас.

Сегодня я буду читать из 20 главы Евангелия от Иоанна. 20 глава рассказывает нам о том, как Господь Иисус наш воскрес из мертвых. С первого стиха 20 главы Евангелия Иоанна мы читаем следующее. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда еще было темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащие, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Я прочитал с 1 по 18 стих Евангелия от Иоанна 20 главы. Дорогие друзья, на несколько мыслей я хотел бы обратить сегодня ваше внимание. Первое – это то, что Мария Магдалина не узнала в садовнике своего Господа и своего Спасителя. Это первая мысль. Вторая мысль, что ученики тоже не узнали Господа по дороге в Эммаус, когда мы читаем о том, когда Иисус пристал к двум эммаусским ученикам и беседовал с ними. Третья мысль – народ израильский также не узнал в Иисусе своего Мессию, Спасителя. И четвертая мысль – церковь Иисуса Христа – узнает своего Господа в день ее восхищения. Хорошо идти путем, который хорошо знаешь. Приятно встретить человека, которого узнал издали. Но еще лучше, когда ты узнал на этом пути самого Господа, самого Спасителя. Друзья мои, каждый из нас знает, что мы живем в последнее время для язычников. Практически все Писание уже сбылось. Осталось совсем немного. Это встретить своего Спасителя, когда Он придет за церковью. Как важно узнать всем нам, узнать приход Его. Как важно различить голос Его, зов Его, Его повеление. Мария Магдалина не узнала в садовнике своего Господа и своего Спасителя. В 11 стихе этой главы мы читаем: «А Мария стояла у гроба и плакала». О чем же плакала Мария? Что тревожило душу ее? Почему она стоит в слезах? О чем плакала?
О чем размышляла? Что она вспоминала? Вспоминала ли она страшное время в лапах сатаны, в лапах семи бесов? Вспоминала она о себе, когда она была несчастным человеком перед тем, как Христос встретился с ней? Плакала ли она о рухнувших ее надеждах? Может быть, но, скорее всего, нет. Ее слезы говорят нам о ее любви к страдавшему и умершему на кресте Голгофе. Она видела все. Она следовала за Иисусом вместе с другими женами и была свидетелем мучений Иисуса Христа. Она видела, как полагали в гроб своего Спасителя. Она видела, как привалили огромный двухтонный камень к входу в пещеру. Она видела все. Но вот наступило время, когда рано утром на рассвете вместе с другими женами она пришла к гробу. Для чего? Чтобы помазать тело Иисуса. Но кто отвалит такой большой камень? Ее, наверное, это не волновало. Она должна была исполнить свой долг. Долг любви. Что у нее в руках? В руках у нее драгоценная мира. Мира для помазания тела Господа своего. Евангелист Иоанн говорит, что когда Мария с женами пришла к гробу очень рано, то увидела, что камень отвален от гроба. Какова же реакция? Она бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит: «Унесли, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». В своем ли вы уме? Что это за разговоры мы слышим от вас, жены? Почему вы говорите такие слова? Ведь всем уже известно, что поставлена стража. Всем известно, что гроб опечатан. Как вы можете говорить, что камень отвален? А где же стража? Женщины опять что-то напутали, думают ученики. Но Петр и Иоанн не решили оставаться в неведении. Самые преданные ученики бегут быстрее туда, где полагалось тело Иисуса, для того, чтобы убедиться, что гроб пуст или действительно камень стоит на месте. Они прибежали первыми. Они убедились, что это действительно так. Вернулась, конечно, и Мария ко гробу. Она видела разочарованные лица учеников. Она видела, как Петр с Иоанном, недоумевая о происходившем, вернулись к себе домой. А она? Она стояла у гроба и плакала. О чем же плакала Мария? Что беспокоило душу ее? Она уже видела ангелов. Она видела реакцию учеников. Она плакала, что никто не мог понять душу ее. Не было того, который видел ее насквозь. Она безутешно рыдала у гроба своего Спасителя. О чем же плакала Мария? Но, как всегда бывает, в самую скорбную, самую тягостную, самую невозможно тяжелую минуту приходит какая-то помощь. Пришло вознаграждение. Она увидела двух ангелов вновь. Те же небожители, которые говорили с ней раньше, говорят ей: «О чем ты плачешь? Жена, что ты ищешь?» Испуганная Мария говорит: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего рядом с ней, но не узнала, что это Иисус. Два ангела впереди, в гробе. Какой-то человек стоит позади нее. Она видит прямое участие к ней. И слезы падали на землю крупными каплями. Она плакала. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». В справочнике Гиллея есть рисунок. Рисунок гробницы и фотография этой гробницы. Гробница, высеченная в скале, 4 метра в длину, 3 метра в ширину и 2 метра в высоту. Там, внутри гроба, у изголовья и у ног, сидят два прекрасных светлых небожителя и свидетельствуют о том, что Иисуса Христа во гробе
нет. 14 стих нам говорит, что, сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Не узнала. Не могла она узнать в Господе, воскресшем Господе, Иисуса Христа, который изгнал из нее 7 бесов. Слезы любви, слезы невыразимого горя помешали ей узнать в садовнике Иисуса Христа. Она думала, что это садовник, и говорит: «Господин, Господин, Господин, если ты куда-то переложил его, пожалуйста, покажи мне это место. Я принесла драгоценное мирра. Я хочу умастить тело его. Скажи мне, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Равуни, учитель, так от когда-то она звала своего Господа. Сестры мои и братья мои, если горе ваше, если скорби ваши, если глаза ваши от слез ваших не узнают Господа, узнайте голос Его. Он зовет вас по имени Мария, Петр, Василий, Виктор, Елена. К тебе обращаюсь сегодня я голос свой, взор свой. Посмотри на меня и узнай меня. Это я сам. Господь открывается тому, кто искренне любит Его, кто плачет о Нем, о Его страданиях, о Его смерти, кто жалеет Его искренно и сердечно. Вторая мысль. Ученики не узнали Господа точно так же, как не узнала Его и Мария. Ученики по дороге в Эммаус рассуждали о Господе нашем. В 24 главе Евангелие Луки, с 13 стиха мы читаем, как они беседовали о всем происходящем, как к ним пристал какой-то человек, и которому они говорили, как безутешные, разочарованные, покинутые своим учителем люди. Они рассуждали о нем. Но они уже не называли его Господом, но только пророком из Назарета. Их вера в Спасителя Израиля была равна нулю. Они не узнали в попутчике своем Иисуса Христа, Господа. Они не верили женщинам, они не верили ученикам и уже не верили никому, они не верили самим себе. Но давайте мы прочитаем одно место Священного Писания из Евангелия Луки. «Тогда он сказал им: о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему тому, что предсказывали пророки». Евангелист отмечает, что Иоанн, ученик Иисуса Христа, увидев пустой гроб, уверовал первым. Мария Магдалина переживала и плакала, что кто-то унес тело Иисуса, и еще не могла верить, что Иисус Христос воскрес. Ученики, слышавшие свидетельства женщин, думали, что они говорят пустые слова. Двое эммаусских учеников не веровали в Иисуса Христа до тех пор, пока он не открылся им.
10 учеников, слушая рассказ двух учеников из Эммауса, также не верили в воскресение Иисуса Христа. Они не верили и Петру, потому что Петр для них уже был не авторитет после его предательства. 10 учеников в горнице, увидев пришедшего Иисуса, думали, что видят Духа. Они не могли верить, что Иисус Христос стоит живой перед ними. Но Господь не хочет, чтобы самая слабая вера угасла. Самым слабым в вере людям Господь является, когда они размышляют о том, что сделал Господь, когда мысли их сопряжены с именем Иисуса. Эммаусские ученики были вознаграждены. Они рассуждали о Господе, и Господь открылся им. В городе Лос-Анджелесе жила одна молодая девушка по имени Татьяна. У нее была очень слабая, очень малая вера. Еще будучи молодой девушкой, она почувствовала в себе болезнь. Когда она пришла к врачам, врачи, сделав анализ, сказали, что у тебя рак, и скоро ты должна умереть. Узнав об этом, я пришел в дом этой сестры. Беседуя с ней, видя ее поникшее лицо, совсем уже почти неслышный голос, я видел, насколько она страдает. Я спрашиваю: Татьяна, почему ты боишься умереть? В мире ли ты находишься с Господом или нет? Знай, что тебя Господь очень-очень любит. У меня так мало веры. Я боюсь умирать. Мы долго с ней молились, долго беседовали. Не однажды мне пришлось посещать ее дом, но в один день, когда я пришел к ней, и это было последний раз, лицо ее сияло. Она говорит: та малая надежда, которая была у меня, теперь есть. Она превратилась в твердую веру, в твердое упование. Я размышляла о Господе, и Он открыл мне, открыл, что Он возьмет меня к себе. Радостные глаза, сияющее лицо, хотя изможденная страшной болезнью. Она перешла в вечность с глубокой верой в воскресшего Иисуса Христа. Она знала, что если Господь воскрес, то воскресит и ее. Вера, вера от Господа, вера в воскресение Иисуса Христа является мощным двигателем в христианстве. Мы, конечно, братья и сестры, живем в такое время, когда верить никому нельзя. Сейчас мы переживаем время всеобщего духовного разложения. Каждый из нас скажет, сколько раз нас предавали, даже самые близкие друзья. Сколько раз мы разочаровывались в том, что человек непостоянен. Но мы должны хорошо понимать, что верен только один Бог, и верить нужно только Ему. Человек изменчив, человек может обмануть, человек может предать, но Иисус Христос никогда не предаст своих возлюбленных. Он отдал свою жизнь для того, чтобы каждому верующему в Него дать вечную славную будущность. Иисус Христос переживал когда-то отречение своих учеников. Иисус Христос видел, как не верили Ему люди. Он учил людей верить, а они не верили, и от этого Он печалился. Третья мысль. Народ израильский не узнал в Иисусе своего Мессию, своего Спасителя. В Евангелии Матфея мы читаем упрек Иисуса Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Все оставляется дом ваш пуст, говорит Господь, потому что вы не узнали время посещения моего». Народ, руководимый слепыми вождями, никогда не увидит и не узнает дня явления Господа. И притча о виноградарях – подтверждение этих слов. Но настанет день, когда евреи все-таки узнают Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Они увидят в Нем в Мессию. После того, как отрекутся от того, кто сядет в храме во время последней 70-й седьмины, во время Великой Скорби. Когда они побегут от Антихриста, тогда они увидят истинного Мессию своего.
Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Так мы читаем в Откровении в первой главе. Но Церковь Иисуса Христа, Церковь Христа узнает своего Господа в день восхищения. Это четвертая и последняя мысль. Да, мы верим в воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Да, мы ждем Его. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, мы читаем: «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении и гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Мы верим, мы надеемся, и мы не обманываемся в своем уповании. Как сказал Господь, так именно и будет. Церковь Господа Иисуса Христа узнает своего Спасителя, когда Он придет за ней. Умершие во Христе оживут, а мы, оставшиеся в живых, будем живыми, восхищены на облако, и так всегда с Господом будем. Да, настанет день, когда Церковь и Дух Святой оставят землю. Наступит страшное время великой скорби. И не дай Бог, чтобы кто-то из наших близких, из родных наших детей, не остался бы на эту великую скорбь. И теперь, в заключение всего, что я хочу сказать, я обратился бы к тем, которые еще не знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если ты хочешь жить вечно, подумай о том, как встретиться со Христом еще при жизни здесь на земле. Узнай Господа в Священном Писании. Прислушайся к Его голосу, когда Он будет говорить с душой твоей, когда Он будет приглашать тебя, когда Он будет предлагать тебе вечную жизнь. Не отрекись от Него. Узнай Его и прими Его, потому что Он любит тебя, потому что Он Спаситель твой. Фома неверующий слышал рассказ друзей своих о воскресшем Господе, но сказал: «Если не вложу перстов в раны, я не поверю, не поверю, что Христос живой». Но в конце концов, через некоторое время Фома уверовал. Он уверовал, потому что увидел Его. «Но блаженно невидевшие и уверовавшие», так говорит нам Слово Божие. Многие-многие миллионы людей уверовали в Иисуса Христа, потому что Он открылся им в Святом Писании. И сегодня, дорогой друг, ты читаешь Библию, читаешь Евангелие, ты знаешь, что Иисус Христос умер, но и воскрес. Он умер за тебя и воскрес для того, чтобы ты воскрешен был силой Его. Итак, узнай в Иисусе Христе своего личного Спасителя и отдай Ему жизнь свою, и ты будешь вечно счастлив не только здесь на земле, но и в вечности. Богу слава, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Со двора, где живут Каратаевы, слышатся громкие крики и ругань. Перед рассерженной соседкой стоит испуганный Сережа Каратаев, пытаясь ей что-то объяснить. Но все его попытки напрасны.
2: Ах ты, хулиган несчастный, крутишься здесь возле машины со своими клюшками. Мне уже надоело, спасу от вас нет. А ну-ка, зови родителей. Я не позволю всяким пашицам свою машину царапать.
3: Это не я, это
2: Чтобы
3: не
2: за проделки всякого хулиганья я должна свои деньги платить?
4: Как это не ты еще и врешь,
2: негодник? Я своими собственными глазами видела, что это ты сделал. Это что, твоя вера тебя учит врать? Натворил, да хоть бы уж молчал и не оправдывался.
5: В чем
2: ты
5: дело?
2: Развело здесь.
5: В чем дело? Что здесь такое
2: да
5: случилось?
2: Да вот наш хулиган нашу новую машину поцарапал.
5: Сережа.
2: Вертится здесь со своими клюшками. Спасу нет от них. Я же предупреждала его, что здесь кататься нельзя на коньках. Так нет, ему хоть кол на голове чеши, ничего
5: Сережа.
2: Не помогает.
5: Сережа, это правда? Это ты поцарапал машину?
3: Нет, это не я. Я только прошел мимо машины. Но я не задел ее.
2: Как это ты не задел? Значит, я, по-твоему, еще и вру? И как только тебе не стыдно врать старшим? Нет, вызову милицию, тогда и посмотрим,
5: кто Галина из нас Владимировна, прав. Прошу вас, успокойтесь. Ведь криком здесь не поможете. Давайте выясним все спокойно. Мы вам оплатим ремонт, пусть даже Сережа и не виноват.
2: Конечно, ваши дети никогда ни в чем не виноваты. Ангелы ходячие.
5: Галина Владимировна, ну что вы кричите?
2: Я кричу еще.
5: По-моему, совсем не стоит на улице устраивать скандал.
2: Зачем это? А я и не буду устраивать скандал. Я просто-напросто вызову милицию. Пусть она и разбирается с вашими хулиганами. Заодно пусть проверит, что у вас там за сборище дома собирается каждый раз.
6: Что за скандал?
2: А вам-то какое дело, если вас не спрашивают?
6: Послушайте, Галина Владимировна, вы вроде культурная женщина, а ругаетесь, как базарная баба.
2: Я же сказала вам, не суетесь не в свое дело.
6: Нет, это мое дело. Зная вас, я просто обязан вмешаться.
2: Ну, конечно, много тут всяких ходит.
6: Не могу же я равнодушно смотреть, как нападают на порядочную женщину и примерную мать.
2: Порядочная женщина, нашли тоже.
6: Да, и примерная мать. Побольше бы таких матерей. Эта семья давно уже здесь живет. Они намного раньше вас сюда переехали. И хотя у них 4 детей, но от них никогда не было никаких неприятностей другим.
2: Да что вы мне говорите? А кто же, по-вашему, бесконечно носится по лестницам и кричит под окнами? Кто, я спрашиваю? Кто носит без конца песок и грязь на лестнице? Кто все стены разрисовал во всех домах? Кто? Чьи коты и собаки гадят везде повсюду? Не двор, а скотный двор настоящий.
5: Ну, неправда, неправда, Галина Владимировна.
2: Конечно, неправда.
5: Но вы же прекрасно сами знаете, что неправду говорите. Я только одного не могу понять, почему именно на нас вы решили нападать?
2: А, по-моему, даже все очень ясно. Я знаю, что вы только прикидываетесь такими хорошенькими, праведными. Да что тут говорить? Сейчас вызову милицию, пусть она и разбирается во всем.
6: Вот-вот, зовите милицию. А я буду свидетелем.
2: Каким свидетелем?
6: Я как раз из окна видел, как появилась эта царапина. Ее сделал ваш муж, когда давал задний ход. Так что давайте, зовите милицию.
2: Да этого просто не может быть. Он бы сказал мне об этом.
6: Он просто не успел еще. А вы из-за ерунды уже полчаса кричите на мальчика, который к тому же не виноват.
2: Ничего, для него от этого только польза. Теперь он и близко не подойдет к нашей машине. А то, ишь, моду взяли в хоккей играть около машин. Я тебе в следующий раз покажу, своих не узнаешь. Ничего, а то защитников себе нашли. Посмотрим.
6: Так-то оно и лучше, а то устроила тут базар.
5: Ой, спасибо вам большое, Сергей Петрович. Я просто не знаю, как с ней разговаривать. Откуда у нее такая ненависть? Она и слушать ничего не желает.
6: Не стоит благодарности. Ваше счастье, что я оказался здесь, поблизости. А то бы у вас наверняка были бы неприятности.
5: Ой, конечно.
6: А тебе, тезка, лучше не появляться около машины. Видишь, что может из этого получиться?
3: А я здесь совсем не катался. Я домой шел с катка. А она вдруг прицепилась ко мне.
6: Да, я все видел. Но все-таки держись подальше, особенно от этой машины.
5: Вот и я тоже им постоянно об этом напоминаю. Но вы знаете, дети есть дети. Они у меня так привыкли к деревенской свободе и простору. Ой, никак, никак не могут.
6: Да, деревня не город. Я вот тоже родом из деревни.
5: Правда?
6: Там нет таких проблем.
5: Да.
6: А тут в городе бедным детям и повернуться-то негде.
5: Да.
6: То нельзя, это нельзя.
5: Да, что поделаешь. Приходится привыкать. И хотелось бы без лишних скандалов обходиться. Так что еще раз большое вам спасибо, Сергей Петрович.
3: Спасибо, дядя Сережа.
6: Да, не за что. Ну, всего вам хорошего.
5: До свидания.
6: До свидания.
5: Ну, Сережа, давай пойдем домой. На этот раз буря прошла стороной.
3: И чего? Разоралась. Царапина совсем маленькая.
5: Сережа, для таких людей достаточно самого незначительного повода, чтобы поднять большой скандал. Держись ты подальше от машины. Особенно от этой машины соседки. Ведь случись, что она же все на тебя свалит. Видишь, как она нас ненавидит.

0: Ой, Хельми, на этот раз, слава богу, вроде обошлось, если не считать, конечно, неприятного осадка на сердце. Так неприятно. На меня такие скандалы всегда так действуют, что прямо спать ночью не могу после этого.
1: Ой, Ирина, а из-за чего она опять нападала на
0: вас? Из-за царапины на машине. Но совсем зря. Как всегда, много шума из ничего.
1: А Сережа сделал эту царапину?
0: Да в том-то и дело, что Сережа-то тут ни при чем совсем.
1: Почему же тогда соседка кричала на него?
0: Видимо, надо на кого-то кричать, вот и кричала. Ей показалось, да, что это он сделал.
1: Показалось.
0: Ой, хорошо знаешь еще, что сосед Сергей Петрович как раз все видел.
1: Да.
0: И он вышел и выручил нас.
1: Ну, слава богу.
0: А то, знаешь, наверное, платить бы пришлось, хотя и не виновата совсем.
1: Да, конечно.
2: Я у вас не испугался, когда она накинулась на меня.
0: Ну, конечно.
2: Я даже молиться стал.
1: Правильно, Сережа.
2: Я понял, что от нее просто не отделаешься. Вот Бог и помог нам.
0: Правильно. Ой, Хельми, я так расстроилась, Не знаю, что делать. Как с ней поступать, что говорить. Она постоянно на нас нападает, всегда ищет и находит причины всякие.
1: Да, понимаю тебя, Ирина, но все-таки постарайся успокоиться.
2: А я теперь понимаю, почему Коля так сказал Вадиму.
0: А что он сказал?
2: Что в Библии написано: любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас. И что этот человек не может выполнить.
1: Правильно. Да. По-человечески это действительно очень трудно.
0: Трудно.
2: Тогда это надо делать не по-человечески, а по-божьи.
1: Вот тебе, Ирина, разумный совет.
0: Это правильно. Спасибо, Сережа. Это и правда очень хороший и разумный совет. Только дал бы Господь сил на это.
1: Да, а то мы иногда смотрим не на всемогущего Бога, а только на свои проблемы. И видим только одни эти проблемы. Вот нам и трудно.
0: Да, действительно. Может, мы действительно сейчас сделаем, как Сережа сказал, по-божьи.
1: Да.
0: Давайте помолимся вместе, чтобы Господь послал мир в наши сердца. Особенно я нуждаюсь в этом мире. Прямо в душе, как буря. Надо помолиться, чтобы Господь дал сил терпеливо, с любовью обращаться с этой соседкой.
1: Да, давайте помолимся. Принесем эту проблему Господу.
0: Да. Ох, Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Слово Твое живое учит нас и обличает нас.
1: Да, Господи.
0: Боже наш, Ты видишь наши обстоятельства с соседкой. Ты Бог мира. И Ты хочешь, чтобы мы жили в мире со всеми людьми. Но, Господи, Ты видишь, что эта женщина, наоборот, стремится к раздорам и всяким скандалам. Господи, прошу Тебя, производи работу в сердце этой женщины. Ведь и сама она несчастна в своем постоянно озлобленном,

0: сберкассу зайти, за квартиру заплатить.
1: Спасибо тебе, Хельми, что зашла. И главное, так вовремя зашла. Господь прямо послал тебя опять к нам.
0: Ой, совсем забыла. Анна письмо прислала.
1: Правда?
0: Просила привет всем передать.
1: Спасибо. Ну, как она там? В гости собирается приехать?
0: Нет, пока не собирается. Может быть, летом. А так все хорошо у них.
1: Ну и слава Богу.
0: Да, слава Богу.
1: Будешь писать, от нас тоже привет передавай.
0: Спасибо, передам. Ну, с Господом.
1: Всего доброго, Хельми, с Господом.
0: Да.

Слово Божие, Библия говорит, что посеет человек, то и пожнет. Посей мысль, и пожнешь поступок. Посей поступок, и пожнешь привычку. Посей привычку, и пожнешь характер. Посей характер, и пожнешь судьбу. Грубые слова и поведение соседки Каратаевых — не случайный каприз. Это выражение состояния ее внутреннего человека. Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. И Иисус сказал, исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. С каждым новым днем каждый человек формирует образ своей жизни, дает ей определенное направление. Каждое принятое или непринятое решение, каждая использованная или неиспользованная возможность, каждая решенная или нерешенная проблема формирует стиль и судьбу нашей жизни. Поведение наше в конечном счете зависит от посеянных нами мыслей в поле нашего сердца. Будь они ядовитые или добрые, разрушающие или созидающие. И поведение соседки Каратаевых также было плодом ее мыслей. Нормы поведения христианина обычно складываются под действием Слова Божьего, Библии. Поэтому Ирина Сергеевна не ответила грубостью на грубость соседки. Однако было бы неправильно сказать, что Ирина Сергеевна никогда не испытывает чувства гнева или раздражения. Нет, она тоже, как все люди, плоть и кровь. И у нее тоже бывают моменты, когда внутри кипит. Но в такие минуты ее слова и поступки подчинены контролю ее духовного внутреннего «я», которая не дает ее плоти, этому, как определяет Библия, старому человеку, возможности бушевать. Без самоконтроля и цензуры, без направляющих правил, жизнь человека, как самолет с пьяным пилотом в кабине, катастрофа неизбежна. Именно поэтому Бог дал человеку, которого Он сам создал, инструкции для его жизни, чтобы человек, соблюдая их, чувствовал себя хорошо и был способен жить успешно и продуктивно, сохраняя себя от многих бед и опасностей. Но не каждый человек стремится жить согласно Божьим постановлениям и советам. И причины на это бывают разные. Я не имею уже в виду соседку Каратаевых. Она имеет хороший источник информации, откуда она может узнать о Боге и Божьей воле, если только захочет слушать. Я обращаюсь к вам, дорогой слушатель, который, может быть, первый раз в жизни слушаете христианскую весть через эту передачу. Что вы знаете о Боге? Возможно, только то, чему вас научили в школе или других учебных учреждениях, что Бога нет, что если бы Он был, то Он был бы крайне нелогичным существом, потому что при всем своем всемогуществе и любви Он допускает столько страданий, несправедливости и неравномерности в мире. Где Он, Бог? В чем видно Его всемогущество? Я надеюсь, что на эти вопросы вы получите

получите ответы в христианских радиопередачах, если вы будете продолжать их слушать. В этой же передаче я хочу коснуться только одного вопроса сомневающегося человека. Некоторые удивляются, что как это Бог может быть таким жестоким, что отправляет в ад вечные мучения всех, кто не приняли Его и, может, даже не слышали о Нем. Мой вопрос к вам такой. Встретили ли вы когда-либо такого человека, который ни разу не слышал слово «Бог» и не знает, что оно означает? Каждый человек, несмотря на то, где бы он ни жил, имеет, по крайней мере, два источника информации о Боге. Один из них – природа. Когда мы смотрим на чудную природу вокруг себя, на Вселенную, мы видим такое величие и красоту, которые гораздо выше того, что сама природа могла бы произвести. И каждый человек окружен этой красотой и этими природными чудесами, которые указывают на существование высшей личности, Творца. И каждый человек имеет возможность искать его. Если бы я сейчас находился в вашем доме, я бы знал, что вы существуете, даже если бы мы никогда с вами не встречались, и вы сами были бы где-то за пределами вашего дома. Картины, мебель и вся обстановка, которая окружала бы меня в вашем доме, рассказали бы мне о вашем существовании и даже характеризовали бы вас в какой-то мере как личность. У меня было бы достаточно информации и основы начать искать вас, если бы я только нашел это нужным сделать и захотел бы найти вас. Апостол Павел говорит в своем послании к римлянам: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, то есть неверующие, безответны». Природа – не единственный источник информации о Боге. Второй источник информации в нас самих – это наша совесть. В нас, людях, сокрыта идея, стандарт доброты, который выше того, что мы сами способны исполнять. Совесть говорит нам о грехе, то есть о разнице между нашей жизнью и этим высшим стандартом, согласно которому нам следовало бы жить. Один человек, который прожил атеистом большую часть своей жизни, рассказал, что в подростковом возрасте он отказался от учения, полученного в церкви, и заменил его своим моральным кодексом, согласно которому ему хотелось жить. И он действительно пытался жить согласно этому своему кодексу. К своему удивлению, сказал он, «Я не был в силах придерживаться тех моральных стандартов, которые поставил перед собой. И что еще хуже, я обнаружил, что я просто-напросто притворяюсь таким человеком, каким решил быть. И даже это притворство мне не всегда удавалось». Интересно, не так ли? Человек создал свою собственную религию, стал ее поклонником, потом отступил от нее и в конечном счете превратился в лицемера. Здесь подтверждается одна очень важная истина. Несмотря на то, что этот человек внешне отверг Бога, он не смог отвергнуть и убежать от своего внутреннего осознания стандарта добра, который гораздо выше тех требований, которые он был способен исполнить. Говоря о тех, кто никогда не слышал евангельской вести, Библия говорит, «Они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Наш друг-атеист обратился к Богу после того, как он понял, что человек создан с сознанием своей души, той мерой добра, которая намного выше этой минимальной меры, в которой человек нуждается просто для проживания на этом свете. Каждой ищущей душе, включая и тебя, мой друг, Бог ответит. Бог всегда ответит тому,
кто ответит на его призыв? Человек, рассматривающий природу, четкий голос у своей совести и желающий найти источник высшего добра и красоты, сокрытое во всем, обнаружит, что Бог ответит и явится ему. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам», пишет апостол Иаков в своем послании. И псалмопевец Давид еще 1000 лет раньше апостола Иакова написал: «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Он исполняет, вопль их слышит и спасает их». Что касается далеких отсталых племен, записи миссионеров полны истории людей, которые жили в изолированных от других людей местах, которые не имели никакого познания о библейских истинах и никакого контакта с верующими, и все же искали еще неизвестного им благого, любящего Бога. И Бог вознаградил их поиски, направив к ним своего свидетеля, который рассказал им о Христе. Из глубин Монголии и из джунглей Африки до нас доносятся вести. «Я всегда знал, что Бог существует, но только не знал Его имени». Или: «Я всегда знал, что где-то есть любящий Бог». Не знал Его имени. В этом отношении имя Иисус Христос имеет особое значение. Основатели, вожди разных религий, выходя вперед, обычно заявляли, что они пророки какого-либо Бога или даже нескольких богов. Иисус же сказал, что Он сам Бог, единственный Создатель и Творец всей Вселенной. Большая часть религий обещает, что через них человек может найти путь к Богу. Иисус же сказал, что Он единственный путь к Богу, и что кроме Него нет другого пути. «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если вы не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Иисус Христос также добавил, что причина, по которой многие будут осуждены на погибель, в том, что они не уверовали во имя Единородного Сына Божия, то есть во имя Иисуса Христа. Библия также говорит, что перед именем Иисуса должно будет преклониться всякое колено небесных и земных. Когда мы говорим, что имя Иисус заключает в себе особое значение, мы не подразумеваем под этим букв этого имени. Мы подразумеваем личность плотника из Назарета. Спасение твоей и моей вечной души сокрыто в этой личности, не в его философии, не в произношении его имени, а в его личности, которая была создателем мира, воплотившимся Богом. И самый актуальный вопрос, который тебе только может быть задан, мой друг, это вопрос: преклонил ли ты уже свои колени перед этим великим и чудным именем, перед своим Создателем и Богом? Бог желает дать тебе не только поверхностное знание о себе, но и самое ясное откровение о том, что Он, Бог, есть Иисус Христос. И когда ты познаешь Иисуса Христа и примешь Его в свою жизнь, тогда ты осознаешь, что Он тот, кого искала и в ком одном нашла удовлетворение твоя душа. Да благословит тебя Бог!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословлен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Спаситель был мужем скорбей, но вместе с тем глубоко в душе он носил неисчерпаемое сокровище чистой небесной радости. Надо полагать, что среди людей не было подобных ему, кто бы испытывал такой глубокий, чистый, истинный покой. «Помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Благожелательность есть радость. Высшая благожелательность по природе вещей должна приносить глубочайшее удовлетворение. Сколько радости принесло сострадающему сердцу Христа благословенное служение людям. Предвидение удивительных плодов своего труда на земле и в вечности – видение исцеленных им больных и воскрешенных мертвых. Иногда эта радость вырывалась наружу. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче Господи, неба и земли!» Иисус пел песни, хотя на него надвигалась ночь. И несмотря на то, что его лик был обезображен паче других лиц человеческих и не сиял земным счастьем, порой он был украшен несравненным выражением удовлетворения, к которому его вели размышления о награде за его подвиг. Поэтому он восхвалял Бога в собрании великом. В этом отношении Господь Иисус – образ своей церкви на земле. На Сион надвигается беда, церковь встает на тернистую тропу, по которой шел ее Господь. Она вне стана. Через многие скорби прокладывает себе путь к славе. Ей надлежит нести поношение, нести крест — ее обязанность, подвергаться презрению и быть отторгнутой детьми ее матери — ее удел. Несмотря на это, у церкви есть полноводный источник радости, из которого пьют лишь она сама и ее дети. В хранилищах есть вино, масло и хлеб. В нашем Иерусалиме достаточно запасов, которые поддерживают жизнь святых и укрепляют их. Как и у Спасителя, у церкви также есть причина для радости. Ибо речные потоки веселят град Божий. Несмотря на то, что мы изгнанники, мы радуемся, вспоминая о нашем Царе, и наша радость в нем не знает границ. Его имя на наших знаменах. Я хочу, чтобы стихи из Евангелия от Луки были восприняты вами как образец хвалы, которую мы можем вознести Господу. Мы обратим внимание, во-первых, на восхитительную хвалу, выраженную в них. Во-вторых, своевременность хвалебной песни. В-третьих, необоснованное недовольство. В-четвертых, на уверенный ответ. Итак, в стихах выражена восхитительная хвала Господу. Каждое слово в 37 стихе очень важно и заслуживает внимания любого, кто желает научиться восхвалять Спасителя. Заметим, что хвала прозвучала незамедлительно. Радостные певцы не стали ждать, пока Иисус войдет в Иерусалим. Но когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога. Очень важно знать, почему следует прославлять Бога. Слепота неверия и бельмо неблагодарности становятся причиной того, что милости Божьи оказываются в забытии и умирают, не пробудив человека хвалить Бога. Неблагодарные купаются в лучах милости, но не видят света, который они могли бы воспеть. И напротив, те, у кого присутствует дух веры, полны благодарности, они ценят восходящее солнце милосердия и славят его с раннего утра. Они поют о милости, которую Бог проявляет к ним, о его новых благословениях. Если первые лучи восходящего солнца пробудили в тебе радость, значит, вскоре в твоей жизни наступит блаженный полдень. Я убежден, что церковь в наши дни много теряет, когда не благодарит Бога за то малое, что у нее есть. У нас много молитвенных собраний, но слишком мало собраний прославления. Получается так, словно у церкви есть силы возвышать голос, когда ей что-то нужно, но ее поражает немота, когда надо прославить Господа. Господин церкви поступает с ней так же, как с рабом, которому был дан талант серебра. Он не пустил серебро в оборот, поэтому Господь забрал его. Мы не благодарили Бога за небольшие благословения, поэтому лишились даже их, и церкви стали бесплодными, и Дух Божий оставил их. Так давайте же возвысим свои голоса и прославим нашего Господа, потому что Он благословлял нас в течение этих 12 лет. Пробуждение в нашей церкви не прекращалось. Мы постоянно слышали молитвы грешников. В эти годы люди обращались ко Христу ежедневно, я чуть было не сказал ежечасно. Мы вдвое были благословлены в течение последних 12 лет. Доля Вениамина была в 5 раз больше, чем у других. Мы питались с царского стола, хлеба у нас было вдоволь. Так неужели мы не прославим Господа? О, не заставляйте меня дважды повторять мой призыв! А пусть наши души уже сейчас начнут славить Его, даже сейчас, когда Он еще не вошел в Иерусалим. Нас поражает единодушие людей, прославлявших Господа. Обратите внимание, что не множество, а все множество учеников радостно хвалило Господа. Никто не молчал, не было никого, кто бы не пел. Но я уверен, что жизненные проблемы тех учеников были не проще наших. У кого-то дома лежала больная жена, или ребенок мучился в лихорадке. Многие из них были бедными людьми. В этом нет сомнений, а бедность всегда сопровождается своими трудностями. Эти люди были во многом подобны нам. Им приходилось бороться со внутренним грехом и с искушениями, приходившими извне, но это не помешало ни одному человеку присоединиться к хвалебному хору в тот счастливый день. О, душа моя, чтобы не угнетало тебя сегодня, радуйся, вспоминая о том, что Иисус Христос прославляется в церкви. Отчего, брат мой, твоя арфа висит на вербах? Тебе не о чем петь? Господь ничего не сделал для тебя? Ну что ж, если лично у тебя нет причины славить Бога, тогда одолжи нам свое сердце и голос, и помоги нам, потому что нам предстоит такой труд, что сами мы едва ли справимся. У нас причин для прославления Бога больше, чем сил, поэтому нам нужна помощь. Помоги нам. Пой от нашего имени, если ты не можешь петь от своего. А там, глядишь, из искры возгорится пламя. Ты будешь захвачен прославлением и неожиданно поймешь, за что ты сам можешь благодарить Бога. Я знаю, что некоторые из вас не могут славить Бога сегодня утром. Давайте попросим Господа настроить ваши арфы. Не оставайтесь в молчании. Не молчите. Благословляйте Его имя. Если вы не можете возблагодарить Его за приходящее, воздайте Ему хвалу за духовное. А если ваша духовная жизнь не очень насыщена, тогда прославляйте его за то, кто он есть, за кровавый пот на его челе, за пронзенные руки и сердце. Не прославите ли вы его за это? Даже если бы он не умер лично за меня, я должен был бы любить его за то, что он умер за других. Его доброта, великодушие, смерть за тех, кто был ему врагом, должны пробудить благодарность даже в человеке с очень слабой верой. Поэтому я буду доволен, если мы все без исключения будем прославлять Бога. Пусть каждая птичка исполнит свою песню, хотя не все мы жаворонки и соловьи. Пусть каждое дерево лесное рукоплещет ему, даже из соп, вырастающий из стены, пусть развивается в поклонении. Ободритесь, возлюбленные, смотрите веселее. Пусть угнетающие заботы и недобрый страх покинут вас. Звучите, арфы, исчезните сомнения. Все множество должно славить Господа. Хвала должна быть единодушной. Ни одна нота не должна звучать фальшиво, чтобы не испортить всю мелодию. Прославление Господа было многолюдным. Все множество. Есть нечто вдохновляющее и укрепляющее в звуке многоголосной хвалы Богу. Вы помните, как мы пели славь Христа, с торжеством славь земля»? Наша песня взмывала к сводам этого здания, и для многих из нас минуты пения были самыми счастливыми в жизни, ибо уста каждого воспевали хвалу, и сердце каждого было преисполнено радости. Давайте вернем эти счастливые минуты. Давайте уже сейчас предвкушать то время, когда жители Востока и Запада, Севера и Юга, всех веков и всех стран соберутся на небесных холмах и воспоют вечную песню, прославляющую Иисуса, Господа всего мира.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословлен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».
3: Нас пока еще не миллионы, но нас тысячи. Прославим же его имя всем множеством уст. Однако, когда Христа прославляло все множество учеников, фарисеи не прославляли его, они роптали. Истинная хвала может звучать только из чистых сердец. Если вы не познали Христа, вы не можете петь ему. Ученики, окружившие Христа, конечно, могли петь ему. Некоторые из них недавно присоединились к числу его последователей. Другие уже совершали чудеса во имя его, были призваны к апостольскому служению и проповедовали в разных местах. Но все они были учениками. Я уверен, что в нашем огромном собрании большинство учеников. Тогда все вы, я надеюсь, прославите Бога. Я желал бы, и дадаст Бог нам то, чего я желаю, чтобы те из вас, которые не являются учениками Христа, могли в скором времени стать ими. «Возьмите иго мое на себя, — говорит он, — и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Ученик — это тот, кто учится. Возможно, вы знаете не очень много, но Христос начинает учить с нуля, и наделяет своих учеников мудростью. Если вы знаете лишь то, что вы ничего не знаете, то вы знаете достаточно, чтобы стать учеником Христа. Для того, чтобы поступить в колледж Христа, не надо сдавать вступительные экзамены. Он берет на учебу всех и дает им возможность познать чудеса его любви. О, если бы вы стали его учениками! Скажите тому, кто держит в руках перо и на чьем столе стоит чернильница, «Запишите мое имя, сэр, и станьте смиренными последователями Агнца». С одной стороны, мне бы не хотелось, чтобы те, кто еще не является учеником Христа, молчали, когда другие поют. Но с другой стороны, мне кажется, эти люди поступят более честно, если не будут петь некоторые из наших гимнов. В противоположном случае им придется произносить слова, которые не имеют к ним никакого отношения. Пусть лучше они молятся: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Возможно, вы обладаете прекрасным голосом, мой друг, и можете спеть любой гимн, но Бог не принимает хвалу, если она не от сердца. Самая лучшая мелодия в нашем песеннике носит название «Сердце». Все множество учеников, которых любит Иисус, это как раз те люди, которые могут воспевать славное имя Искупителя. Да поможет вам Бог, дорогие слушатели, присоединиться к этим людям. Далее мы обращаем внимание на то, что люди радостно славили Христа. Все множество учеников начало в радости славить Бога. Я жду того часа, когда учение о том, что христианин должен быть угрюмым человеком, исчезнет из церквей. В этом мире христианин, как никто другой, имеет право на радость. Любое христианское служение должно выполняться с радостью, но особенно служение прославления Господа. Мне приходилось бывать в собраниях, где пели только очень печальные песни. Они поют настолько уныло и тягуче, что им, пожалуй, не хватит нескольких лет, чтобы спеть 118-й псалом от начала до конца. Или, как сказал Уотте, скорее закончится вечность, чем они до конца допоют этот псалом. И они пели в таком унылом, безжизненном тоне, что казалось, будто через час их ждет эшафот, а не благословение милостивого Бога. Братья, истинная хвала заставляет наши сердца радостно биться и радостно петь. Во время пения никогда не припускайте свой флаг, как в знак траура. Пусть поднимаются флаги самых светлых тонов, пусть они радостно развиваются на ветру. Пусть ваша душа изо всех сил радуется в Боге, в вашем Спасителе. Ученики в радости славили Бога. Но почему мы не можем радоваться? Некоторые христиане думают, что веселый взгляд может привести ко греху, а, возможно, уже является страшным грехопадением. Радостный 99-й псалом был изменен во всех англоязычных песенниках. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу со страхом, идите пред лице Его с восклицанием, входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою». В английских гимнах сказано «служите Господу со страхом». Но шотландские гимны не стали исправлять Писание. «Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием». Как Божье творение славит Бога за стенами наших домов! Птицы по воскресеньям не сидят со сложенными крыльями, печально пребывая в молчании в кронах деревьев. Но они поют звонко и радостно, даже когда начинается дождь. Так и новорожденные ягнята скачут в полях, прославляя Бога, хотя порой бывает сыро и холодно. Земля и небеса залиты светом радости. Почему бы этому свету не зажечься в сердцах и домах верующих? Служите Господу с весельем. Как правильно сказал псалмопевец. идите пред лице Его с восклицанием. Ученики радостно славили Христа. Кроме того, прославление Христа было эмоциональным. Ученики славили Его своими голосами велигласно. Церковное благочиние не терпит прославления методистов. Их возгласы и восклицания «Аллилуйя» кому-то кажутся вызывающими. Но я не стану критиковать их, чтобы мне не уподобиться фарисеям, которые сказали: «Учитель, запрети ученикам твоим». Я желал бы, чтобы больше людей были настолько же пылкими и даже неистовыми в прославлении, как методисты. Ученики, окружавшие Господа в тот день, возгласами выражали свою радость, и хотя эти возгласы, скорее всего, не были очень стройными, но они были горячими и звучали от сердца. Они все вместе славили велигласно. Про Роуланда Хилла рассказывают такую историю. Однажды какая-то женщина, сидя на ступеньках кафедры, пела так громко и пронзительно, что мистер Хилл не выдержал и сказал ей: «Не могли бы вы петь не так громко?» Она ответила: «Но я пою от всего сердца». «О», — сказал он, — «тогда простите меня и продолжайте петь. Пойте так громко, как вы можете». Действительно, друзья, хотелось бы, чтобы пение было более стройным. Но если кто-то поет от всего сердца, то мы не имеем ничего против громкого пения. Ведь и сам Спаситель не был против него. Не обязаны ли мы петь громко? Разве милости Божьи не громки? Разве Его благость не заслуживает быть громко провозглашенной? Не прозвучали ли крестные слова Христа так громко, что земля потряслась? Так неужели мы будем петь шепотом? Если не голосом, то, по крайней мере, делами прославим Бога. А, как известно, дела громче слов. Мы превознесем Его великими делами доброты, любви, самоотречения, жертвенности и подкрепим свои слова делами. Все множество учеников в радости громогласно славило Бога. Я хочу призвать каждого христианина прославить сегодня Господа. Вы можете сделать это голосом или поступком, но в любом случае обязательно присоединитесь ко всем святым, от всего сердца прославляющим благословенное имя вечно милостивого Господа. Несмотря на то, что прославление было эмоциональным, оно было не беспричинным, ибо указана причина, по которой люди славили Господа: за все чудеса, какие видели они. Мои дорогие друзья, мы видели много чудес, совершенных Христом. Когда Христос вошел в Иерусалим, Он совершил множество чудес. Слепые прозрели, уши глухих отверзлись, одержимые бесами были освобождены, и неисцелимые болезни были изгнаны силой слова. Я думаю, у нас есть похожие причины для прославления. Знаете ли вы, что совершил Бог? Просто удивительно, сколько людей за последние 2 недели заявили о том, что они уверовали во Христа. Наши пресвитера расскажут вам. Святой Дух коснулся тех, кто раньше вообще не слышал Евангелия. Кого-то из тех, кто был уверен в своей праведности, Он обличил в грехе. Других, которые отчаялись спастись, Он утешил любовью Христа. Я уверен, что братья, которые разговаривали с посетителями, были поражены тем, что буквально сотни людей приходили спросить о том, что делать, чтобы обрести мир. Те, кто отвечал, занимались благословенным трудом. Во время наших собраний мы испытывали необычное чувство божественного присутствия. Мы не ощущали особого возбуждения, но наш дух был в святом напряжении, и одновременно нас наполняли надежда, радость и святая пылкость. Господь улыбнулся своей церкви, приблизился к своей возлюбленной, одарил ее знаками своей любви и ниспослал ей неописуемую радость. Мы не беспричинно прославляем Христа, ибо мы видели Его великие дела. Заканчивая первую часть нашей беседы, отмечу, что у учеников Христа были личные причины для радости. Самая прекрасная хвала звучит из уст того человека, который вкусил, как благ Господь. Многие из вас были обращены 2 или 3 месяца назад. О, вы должны благословлять Его имя, и вы будете делать это. Именно вы в первую очередь должны благословить Его имя за то великое дело, которое Он совершил в вас. То, что вам раньше было дорого, теперь ненавистно вам, а то, что казалось вам неприемлемым, стало для вас сладостным. Бог превратил вашу тьму в свет. Он извлек вас из страшного рва и из тенистого болота и поставил ваши ноги на камень. Так не воздаст ли ваша твердая поступь Ему хвалу? Вы будете благословлять Его. У кого-то из вас были спасены дети. Бог презрел на многие семьи и призвал к себе 1, 2, 3. Господу было угодно благословить семьи наших старейшин. О, пойте Его имени! Восхваляйте Его за великие чудеса, которые вы видели. Для тех из вас, кто не познал чудеса Божьи, мои слова покажутся общими фразами. Но познавшие их со слезами на глазах говорят о своем сыне, о своей дочери. Они теперь молятся. Святые Божьи, как бы я желал взять горящий уголь с жертвенника хвалы, который стоит перед престолом Божьим, как бы я хотел зажечь им ваши сердца. Но это дело Господа. О, пусть Он сейчас сделает это! Пусть каждый из вас ощутит, что он готов положить свой венец к Его ногам, что он способен петь, подобно херувимам и серафимам, что он не уступит в стремлении благодарить Бога ни одному ангелу, пребывающему у вечного престола. Пусть этим утром исполнятся слова: «Все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они».
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из книги Спеджина «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи 37 по 40. Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте. Вам не приходилось наблюдать за куском дерева, несомым вниз по течению реки? Поток ударяет его о камни, затягивает и вращает в водоворотах, несет его как щепку, без всякого смысла и цели. Герой нашего рассказа плыл по реке жизни, подобно этому бревну. Но он стал словно дерево у потока вод, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

все произошло не случайно, а явилось итогом долгой дороги в никуда, по которой человек шел уже около 30 лет. Шансов выжить у героя нашего рассказа было немного. Сегодня в цикле передач «Освобожденные» мы предоставляем вниманию слушателей правдивый рассказ об Эрвине Макнейли.

0: Мне еще не было и 20 лет, как я записался в армию добровольцем. А вскоре меня послали во Вьетнам. Как и многие другие ребята, воевавшие там, я пристрастился к марихуане. А через 4 года вернулся на родину. В нашу часть прибыло пополнение. Один из новобранцев был очень обеспокоен моим увлечением наркотиками.
1: Я куплю тебе еще бутылку вина, если это только заменит тебе наркотики, сержант.
2: Что такого в том, что я балуюсь травкой?
1: Ну, понимаешь, когда ты не накачан, ты очень хороший, симпатичный парень. Мне так жаль, что ты себя убиваешь этой дрянью.
0: Ну, пойми, иначе я никак не могу расслабиться. Вот сейчас у меня накрылась машина.
1: А что с ней случилось?
0: Одолжил приятелю на пару деньков.
1: Он разбил твой форт?
0: А бес его знает.
1: Так что случилось?
0: Да он просто сел за руль и уехал. И больше я не видел ни его, ни машины.
1: Ну, не переживай, его обязательно найдут.
0: Вряд ли. Я просто не знал, что его уже уволили за злоупотребление наркотиками.
1: А, вот видишь, я же тебе говорю, что эти вещи до добра не доводят.
2: Согласен.
0: Но если бы ты знал, какое это наслаждение.
1: Послушай, если ты перестанешь вкалывать героин, я дам тебе водить свою тачку. Она у меня совершенно новая.
0: У меня такой никогда не было. Ну ладно. Ладно, хорошо. Ради тебя. Ради тебя. Я завязываю с этим делом.
1: Ну, наконец-то. Бармен, принесите еще бутылку.
0: И вот так постепенно, чтобы избавиться от героина, я перешел на спиртное. И постепенно мы с другом совершенно спились. В декабре 75-го года я демобилизовался и вернулся к родным в Бостон.
3: Здрасте,
4: здрасте. Ой, а какое пальто!
0: Из верблюжьей шерсти. Я выложил за него 250 баксов.
4: Ой, ну это же огромные деньги, сынок.
0: Да, мне не снилось, что я когда-нибудь смогу зарабатывать на такие вещи. Ну, мам, ты помнишь, как после школы я работал на гроши? На гроши на ферме разнорабочим, помнишь?
4: А чем ты собираешься заняться сейчас, после увольнения?
0: Я узнал, что можно арендовать такси всего за $25 на 12 часов.
4: $2 в час? Это совсем немного.
0: Ну, конечно. Я смогу прилично подзаработать.
4: Надеюсь, у тебя все получится.
0: Но большую часть заработанных денег я пропивал. За год я умудрился разбить 3 машины. В общем, семья была от меня не в восторге. И я уехал жить с одной женщиной на Род-Айленд. Я как мог пытался нормально обустроить свою жизнь.
5: Алло?
0: Алло, мама? Привет, мама, это я, Эрвин.
5: Откуда ты звонишь, Эрвин?
0: С Род-Айленд. Мам, у меня все в порядке. Сейчас у меня прекрасная работа. Вот заканчиваю курсы по ремонту двигателей подводных лодок.
5: Подводных лодок? Не знаю. Что скажет папа?
0: Ну, здесь намечается стабильный заработок. Это по правительственному контракту.
5: Ты все продолжаешь пить?
0: Могу тебя обрадовать, мама. Уже 2 месяца я нахожусь на излечении от алкоголизма.
5: Ты молодец, сынок. Держись так и дальше.
0: Ну, увы. Как только контракт закончился, я остался без работы. Я снова начал пить. Но однажды ночью я вдруг увидел себя как бы со стороны. Это было ужасное зрелище. Кто я был такой? Алкаш, неудачник. Меня охватило жуткое отчаяние. И я решил свести счеты с жизнью. С той жизнью, в которой мне не было места. И которая была абсолютно бессмысленной. Но я не хотел, чтобы об этом узнали мои родственники, и не желая их расстраивать, я уехал подальше, в Канзас-Сити, где жил один мой старый приятель. Когда я сошел с автобуса, я был уже вдрызг пьян, начал шуметь, и меня забрали в полицию. Выпустили меня накануне Рождества. Я заложил свое шикарное дорогое пальто, а на вырученные деньги я до Нового года с утра до ночи глушил виски. А закончилось все тем, что я оказался в больнице. И там я узнал об организации «Анонимные алкоголики».
4: О, Эрвин, добрый день. Я рада видеть вас на нашей встрече.
0: Добрый день. Не желаете ли по чашечке кофе? Я не вижу здесь ничего более крепкого.
4: С удовольствием. А как у вас дела?
0: Лучше не бывает. Вот устроился на работу в отделении парков и развлечений.
4: Прекрасно.
0: И знаете, я обнаружил, что если не пьешь, то в этом тоже есть свои положительные моменты. Ну, пусть немного, но все-таки есть.
4: Да, вы имеете в виду возможность получить и сохранить за собой хорошую работу?
0: Да, да. И теперь я, наконец, смогу снять себе отдельную квартиру.
4: Но, кажется, вы уже купили себе и машину, да?
0: Да, да, стараюсь. Как видите, я не теряю времени зря.
4: Я рада за вас и желаю вам всего лучшего, Эрвин.
0: Было все отлично. У меня была работа, машина, квартира, симпатичная подруга. Я не брал в рот и капли спиртного уже целых полгода. Но однажды, во время работы, я напоролся ногой на гвоздь и должен был несколько дней сидеть дома на больничном.
4: Тебе не надоело сидеть целый день, задрав ногу под потолок, а?
0: Да, это не сахар. Входи.
4: А я принесла тебе кое-что для поднятия настроения.
0: Здорово. А что у тебя там, а?
4: А ты угадай.
0: Пиво. Ну ладно, ну может быть не стоит, а?
4: Не бойся. Ты же начал опять курить травку.
0: Да, я не скрываю.
4: Вот видишь, в общем, открывай. Пахнет неплохо, правда?
0: Ну еще бы.
4: Ну так, за твое здоровье, малыш. Вот, опять мы все выпили.
0: Слушай, давай сдадим пустые бутылки и купим еще, а?
4: Слушай, а как насчет твоей встречи?
0: Какой встречи?
4: Собрание в анонимных алкоголиках!
0: Я не пойду. Вся эта их система лечения не помогает.
4: Я всегда была в этом уверена. Слушай, в общем, кудить-то.
0: Я беспробудно пил целый месяц. Потом меня уволили с работы. Но я не выходил из запоя, пока не промотал все до последнего цента. В жизни каждого человека может наступить момент, когда становится ясно, что идти дальше некуда. И я понял, для меня такой момент уже наступил. На что мне было надеяться? Свой последний шанс освободиться из когтей зеленого змея я упустил. Все. Пора было заканчивать. Я обратился в больницу для ветеранов войны во Вьетнаме. Там я попытался разобраться в своих проблемах.
3: Эрвин, как ты считаешь, о чем может говорить твое поведение, все твои поступки?
0: Ну, если смотреть на себя со стороны, я бы сказал, что этот парень ненавидит себя.
3: Ну, это слишком, но отчасти ты прав. В этом и состоит суть проблемы. А отчего у тебя такая низкая самооценка? С тобой плохо обращались в детстве?

0: по реабилитации. Она рассчитана на 2 месяца. Надеюсь, что после этого курса ты сможешь относиться к себе лучше.
1: Через 1,5 месяца лечения я чувствовал себя уже гораздо лучше. За это время я устроился в один ресторан мыть посуду и смог выплатить долг и вернуть машину. Но в октябре, в один из выходных, я сорвался. Напившись, я устроил шумный дебош, и меня забрали в полицию. На утро я предстал перед судом.
2: Мистер Макнейл, принимая во внимание то, что вы добровольно проходите курс реабилитации для ветеранов войны во Вьетнаме, суд назначает вам наказание сроком 2 года условно. Но при этом вы обязательно должны продолжить лечение.
1: А на следующий день я украл большой ящик с инструментами и продал его. Я, конечно, тут же напился и так развеселился, что участковый не мог пройти мимо, не заглянув ко мне. И через несколько минут я уже снова оказался перед тем же самым судьей, что и накануне. Он так удивился, увидев меня, что прервал рассмотрение текущего дела.
2: Послушайте, зачем? Зачем вы это сделали?
1: Я не знаю.
2: Ну, молодой человек, вы не оставляете мне выбора. А посему приговаривайтесь к 4 месяцам принудительных работ на ферме.
1: Но через 3 недели я оттуда сбежал. В ближайшем городке я просил милостыню и пил. Так прошло 10 дней. Потом я ввязался в какую-то разборку, меня жестоко избили. И тогда я вернулся на ферму. После всего этого, совершенно отчаявшись, я заплакал и воззвал Господу. Я молил Его о помощи. Прошло 3 месяца, и 17 февраля 79 года меня выпустили на свободу. Я поехал в гости к своей подруге.
3: Гарвин? Заходи, что ты стоишь? Куда ты пропал? Что случилось?
1: Просто опять пытался завязать с выпивкой, вот и все.
3: Ты опять лечился?
1: Да. Проходил программу по реабилитации для ветеранов. Ну, только что закончил.
3: Да ты садись.
1: Спасибо.
3: И где ты остановился?
1: Да так, пока нигде.
3: Знаешь, ты можешь пожить у меня, пока найдешь работу.
1: Спасибо, Мэри. Послушай, может быть, ты одолжишь свою машину, ну, чтобы поездить, поискать место, где устроиться?
3: Конечно, без проблем. Да ты не переживай, все будет хорошо.
1: Но мне снова не повезло. Я разбил машину, и Мэри вышвырнула меня на улицу. И так впервые в жизни я очутился без крыши над головой. Нет, мне решительно не везло. Потеряв голову от отчаяния, я украл мотоцикл, думая, что смогу его продать. Но я даже не знал, как его завести. Тогда я попробовал ограбить магазин. Но кассир не поверил, что у меня действительно был пистолет. И мне пришлось бежать. Я тогда еле ушел от полиции. Однажды вечером в баре я познакомился с одним из посетителей.
4: Послушай, парень, мне кажется, ты сможешь мне помочь.
1: Вы о чем?
4: Понимаешь, я проездом в Канзас-Сити. В вашем городе ничего не знаю. Где можно приобрести травочку?
1: Травочку? Да есть тут неподалеку одно место.
4: Отлично.
1: Ну, идем, я покажу.
4: Похоже, дома никого нет. А может, есть другое место?
1: Да нет, я других

0: Не знаю. Слушай, неплохо бы где-нибудь присесть, выпить, что-то горло у меня совсем пересохло.
1: Неплохая идея! Давай зайдем вот в тот бар через дорогу. Я плачу.
0: А ты славный малый.
1: Слушай, Эрвин, у меня к тебе есть один маленький вопросик.
0: Ну?
1: Ты можешь водить грузовик?
0: Ну, разумеется, могу.
1: Понимаешь, мне к субботе надо быть в Чикаго. Если ты поедешь со мной и будешь подменять меня, то я ставлю тебе 2 бутылки виски. Согласен?
0: В Чикаго?
1: Да.
0: А почему бы и нет? Я согласен. Хоть я и был пьян, но мне пришлось крутить баранку почти всю дорогу до Чикаго. Только в городе Джим сменил меня, я тут же отрубился. А когда я пришел в себя, напарника уже не было. А полиция вытаскивала меня из кабины. В участке меня допросили, но никаких улик не было, и меня отпустили. Я так и не понял, почему полицейские так интересовались этим грузовиком, и куда же делся Джим? Я оказался совсем один в огромном незнакомом городе. Всю ночь я бродил по улицам, а утром, совершенно замерзший, зашел в кафе. Откуда мне было ждать помощи? И тогда мне пришло в голову разыграть спектакль. Я взял и бухнулся на пол. Это сработало. В больнице я рассказал о своих злоключениях какому-то служащему из отдела социальной помощи.
2: Эрвин, ты действительно всерьез решил излечиться от алкоголизма?
0: Да, на этот раз всерьез. И ты знаешь, я бы не хотел снова начать употреблять наркотики.
2: Хорошо, очень хорошо. Если ты только искренен в своем желании, то я знаю, куда тебе обратиться. Ты пойдешь со мной?
0: Сколько я уже всего перепробовал. Может, хоть в этот раз у меня что-то получится. Я согласен.
2: Это здесь, на углу.
0: Вот это здание с большим крестом и надписью «Иисус спасет вас»?
2: Да. Мы приехали в Pacific Garden Mission.
0: Удивительно. Ты знаешь, несколько недель тому назад, когда меня посадили за решетку в Канзас-Сити, я молился. Может быть, это и есть ответ Господа на мои просьбы о помощи? В миссии меня встретили очень радушно. Это было так необычно. Ведь большинство окружающих видели во мне лишь изгоя. После вечерней службы я подошел поговорить с пастором. Его теплые, проникновенные слова отогрели мое истосковавшееся по любви сердце.
3: Меня зовут Том Синклер. А тебя?
0: Макнейл. Эрвин Макнейл.
3: Какая красивая шотландская фамилия.
0: Спасибо.
3: Эрвин, давай начнем сразу с самого главного. Ты признаешь себя грешником?
0: Да, безусловно.
3: Если так, то я тебя поздравляю.
0: С чем?
3: Божье слово предлагает тебе добрую, благую весть. Вот посмотри, что сказано в первом послании Тимофею, глава 1, стих 15.
0: Вот отсюда, да?
3: Да.
0: Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. А что, разве есть еще кто-то более грешный, чем я?
3: Ты ничем не отличаешься от любого другого человека. Все согрешили и лишены славы Божией.
0: Да. Вы знаете, а в детстве я ходил в воскресную школу. Да, даже выучил наизусть первый псалом. Сейчас попробую вспомнить. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он и день, и ночь».
3: А ты следовал этим словам в своей жизни, Эрвин?
0: Нет. Просто я считал, что все это относилось лишь к белым. А до меня Богу не было никакого дела.
3: У Господа нет цвета кожи, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Читай вот здесь. Деяния, начиная с главы 10, стих 38.
0: Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Прощение?
3: Да. Наши грехи искуплены кровью Иисуса Христа на кресте.
0: Скажите мне, а что должен сделать я?
3: Тебе остается только принять дар божеской любви.
0: Это значит бросить пить и перестать обкуриваться?
3: В Библии говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
0: Тогда я хочу быть во Христе. В тот вечер я принял Иисуса как своего личного Спасителя. И я тут же почувствовал невыразимое блаженство. Это не могло идти ни в какое сравнение с наслаждением от наркотиков. Это было наслаждение в Святом Духе. Настоящее, небесное блаженство. Я остался в миссии, начал изучать Библию. Моя жизнь совершенно переменилась.
4: Алло.
5: Алло. Добрый день, мама. Ты узнала меня, это я. Это я, твой блудный сын. Я вернулся домой.
4: Эрвин, боже! Я 100 лет уже не получала от тебя невесточки. Я так за тебя переживала.
5: Мамочка, теперь ты можешь успокоиться. Я спасен.
4: Да ты что? Правда?
5: Да.
4: Хвала Господу, Эрвин. Он услышал мои молитвы.
5: Мама, ты молилась обо мне?
4: Каждый день, Эрвин.
5: О, мама, Господь не оставил без ответа твои молитвы.
4: Вот папа-то обрадуется.
5: Ты представляешь, мама, я раньше ведь вообще не знал, как молиться. Я всегда хотел стать таким, как ты и папа. Я просил об этом Господа, но у меня ничего не получалось.
4: Ты нуждался в Иисусе,
5: да,
4: сынок.
5: Да, сейчас мне это абсолютно ясно. Но это еще не все, мама. Я хочу стать проповедником. Я хочу рассказывать о Христе и о том, как Он мне помог. Всем хочу рассказывать.
4: Как я счастлива, если бы ты знал.
5: Мама, Я должен тебе еще кое-что рассказать. Здесь, в миссии, я познакомился с одной удивительной женщиной. Она пришла сюда с группой от своей церкви. Я собираюсь предложить ей выйти за меня замуж.
4: А как ее зовут?
5: Флосси.
4: Слава Богу! Сколько хороших новостей за один раз!
5: Да, мама. Но все они стали возможны лишь благодаря Иисусу.
0: Я получил спасение 25 марта 79 года. Через год мы с Флосси сыграли свадьбу. Я работал в миссии до 88 года, когда мы переехали в Индиану, где я поступил в библейский колледж. В 95 году я вернулся в Pacific Garden Mission и с тех пор служу Господу священником. А Флосси отвечает за программу «Освобожденный».
6: Друзья, мы надеемся, что рассказ Макнейла вдохновил вас на то, чтобы довериться Господу. Бог нелицеприятен, и это означает, что Он спасет вас так же, как спас и Эрвина. В первом псалме обещано: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Пригласите войти Христа в ваше сердце и жизнь прямо сегодня, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Малые пророки. Осия. Глава 1. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Биерину, во дни Озии и Афама, Ахаза, Езекии царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэль». И зачала еще и родила дочь. И он сказал ему: «Нареки ей имя Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриэля». Глава 2. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я, Я давал ей хлеб и вино, и елей, умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем прикрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячье ее, и субботы ее, все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой. И не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебе мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб, и вино, и елей, и сии услышат Изриэль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог. Глава 3. И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 сребреников, и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терефима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего и будут благоговеть перед Господом и благостью Его последние дни. Глава 4. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобою ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытиться, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревимфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши, и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите Бет-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямо эти лица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное, охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих.
3: Глава 5.
2: Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею в Массифе и сетью, раскинутую на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня. Ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернится. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, но не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменяли, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имущества. Вострубите рогом в Диве, трубою в Раме, возглашайте в Бет-Авене, за тобою Вениамин. Ефрем сделался пустынею в день наказания, между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных, и буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны, ибо я как лев для Ефрема, и как скимин для дома Иудина, и я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Глава 6. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. И так познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль, и тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Глава 7. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улице. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. это будет посмеянием над ними в земле египетской. Глава 8. Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог. В куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам. Но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества их и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего, пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их. Ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их отступники. Поражен Ефрем, и сох корень их. Не будут приносить они плода. А если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль — ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». А царь что нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: «Покройте нас», и холмам: «Падите на нас». Больше, нежели во дни Гивы грешил ты, Израиль, там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, и Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Глава 11. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучил Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что с Сиваим? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святый, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они. Как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми. Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова, по путям его воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий, и Иегова имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней, на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражал Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов, зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы». Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге, буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: дай нам царя и начальников? И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить: изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширится ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Книга пророка Иаиля. Глава 1. Слово Господне, которое было к Иаилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши? или во дни отцов ваших. Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал. Ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояжьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах служителей Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все дерева в поле. Даже и животное на поле взывает.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

0: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 и 27 стихи. Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».
1: Иисус ясно предупредил народ: «Вы не любите Меня и ищете не Меня самого, а исполнение ваших желаний. Вы неверно мыслите о Боге. Вы думаете лишь о насыщении собственной плоти. Вы не поняли этого чуда. Моя цель не только в том, чтобы насытить вас хлебом, но чтобы вы узнали Меня в Моей силе. Вы ищете дар, игнорируя дающего. Вы спорите о мирском и не верите в Мою божественность. Не тратьте весь свой день только на еду и питье, но размышляйте и о силе Бога. Не уподобляйтесь животным, которые живут, чтобы есть, но приблизьтесь к Богу, который есть Дух. Он готов сделать вас соучастниками вечной жизни». Иисус объяснил им далее: «Я пришел в мир, чтобы дать вам великий Божий дар. Я не просто человек из крови и плоти. Я ношу в себе Божий дар для вашего благословения. Бог помазал Меня Своим Святым Духом, чтобы наделить вас духовной жизнью и оживить небесной силой». Этим заявлением Иисус провозгласил великую тайну, что Бог заботится обо всех, питает человечество и любит его. Он не злое божество, требующее от людей

0: исполнения закона, а Отец, дающий им силу на соблюдение своих заповедей. Он благословляет праведных и неправедных. Лучи его солнца одинаково светят каждому, включая атеистов и еретиков. Бог есть любовь, и Христос хочет освободить человечество от его материалистического мышления и вернуть его к вере в Бога Отца. Иисус провозгласил, что его царство – неземное царство, основанное на еде, богатстве и власти, а духовное царство построено на духовной жизни, исходящей от Христа, дающего дух каждому, кто попросит его об этом.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 28-29. «Итак сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал».
0: Люди ошибались, думая, что постигли учение Христа. Они чувствовали, что Иисус предлагает им великий дар от Бога. Им всем хотелось получить вечную жизнь. Они были готовы сделать что угодно, чтобы получить этот дар. Соблюдать закон, жертвовать, поститься, молиться и совершать паломничество. Однако все это лишь обнаруживало их слепоту. Они – законники, пытающиеся получить спасение своими усилиями. Они не понимали, что это невозможно по причине их греха. Будучи гордыми, они намеревались сами совершить Божьи дела, уверенные в своей святости и способности сделать это. Когда человек слеп духовно, он не может разглядеть истинного состояния своего сердца. Он считает себя маленьким божком и думает, что Бог доволен им. Иисус показал людям, что от них не требовалось исполнение каких-то обязанностей или дел. Они должны были просто поверить в Него, Его личность. Бог не ожидает от нас каких-то особых дел или затрат энергии, но хочет, чтобы мы поверили в Иисуса и доверились Ему. Но эти слова стали камнем преткновения для людей. Так начался раскол между Иисусом и народом. Он продолжал учить, что дело Божие есть вера в Него. Другими словами, Иисус как бы говорил: «Если ты откроешь свою душу Духу Святому, ты узнаешь мою власть, цель и любовь. Тогда ты поймешь, что я не просто пророк. Я – Творец, Сын, посланный Отцом к тебе, и ты обратишься от своих мирских понятий к истинному Богу и станешь Детем Божьим». Верить в Иисуса означает пребывать в Нем и позволить Ему действовать в нашей жизни, включая Его водительство и получение вечной жизни через Его силу. Вера навеки соединяет нас с Иисусом. Это Божий труд. Он связывает верующих с Божьим Сыном, чтобы их грех был омыт и чтобы они смогли навечно соединиться с Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 30 по 33. На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
0: Требование Иисуса о полной преданности Ему, как Богу, привело часть людей в шок. Они думали, что Иисус ожидает от них чего-то, что может быть принесено только Богу, и просили Его привести текст Писания, который оправдывал бы Его действия. Они как будто говорили: «Докажи нам свое божество! Моисей дал нам хлеб, ману в пустыне, посылая его каждый день, но ты дал нам его только один раз! Моисей накормил сотню тысяч, ты же всего 5000! Покажи нам другое чудо, и тогда мы поверим в тебя». Это человеческая болезнь. Человек отказывается уступить любви Иисуса. Ему нужно вначале получить какие-то доказательства. Иисус отвечает на это: «Блаженны не видевшие и уверовавшие. Такие чтят меня своим доверием». Иисус – лучший путеводитель, который шаг за шагом ведет своих слушателей от законнических мыслей к истинной вере в Него. Он освобождает человека от привязанности к хлебу насущному и просвещает его, поскольку сам является Божьим даром. Проводя служение просвещения, Иисус желал освободить иудеев от ложных мыслей и пониманий Писания, ведь они думали, что именно Моисей кормил манной народ израильский. На самом же деле это делал Бог, податель всех благ. Он привел их к пониманию того, что только Бог дает им насущный хлеб и духовную, всегда пребывающую пищу. Им надлежало понять, что Иисус есть Сын Божий, ведь Он открыто называл Бога Отцом. Несмотря на это, толпа продолжала думать о земной еде, падающей с неба благодаря Моисею. Иисус подвел их к понятию Божьего хлеба, который не был предназначен для телесного употребления. Этот хлеб – личность Христа, который утоляет человеческий голод по истинной духовной жизни. Податель этого дара пришел на землю, исполненный Божьей благодатью и силой. Божий хлеб не имеет ничего общего с материальным и временным хлебом. Это духовный, вечный хлеб. Его не собирают на земле, подобно мане, но он дан Богом, и его достаточно для всего человечества до скончания века. Он предназначен не только для семени Авраама. Бог Отец предлагает его всему миру, ведь Он заботится обо всех. Молитва. Господь Иисус, удержи нас от бесплодных, суетных дел. Даруй нам смиренную веру для того, чтобы мы могли понять Твою волю. Совершай в нас свой труд силою Духа Святого. Обнови наш союз с Тобой. Утоли наш духовный голод своим присутствием в наших сердцах. Сохрани нас для вечной жизни с Тобою. Мы благодарим Тебя, наш Небесный Отец, за пришествие в мир Твоего Сына, за то, что Ты даровал нам силу и благословил нас в Нем. Вопрос 46. Как Иисус вел людей от желания насытиться хлебом к вере в Него?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Когда смотрю я в небо голубое, то хочется тебя, Господь, просить, пошли мне сердце чистое такое и непорочность научи хранить. Когда я вижу пташек дружных стаю в полете смелом где-то в вышине, то больно мне, что я душой порою так близко к этой суетной земле. Иной раз остановлюсь перед могучим дубом, что буря для него шуршанье ветерка, а я ни пред врагом, ни даже перед другом, тебе, Господь, не верен часто я. Когда я вижу маленькую пчелку, она летит, жужжит и ищет труд себе, то должен я пред Господом умолкнуть, прощение просить за лень свою в мольбе. И видите, мне пришлось, как в лебединой стае один не мог подняться и лететь. Друзья его упорно криком звали, и он, смотря на них, сумел взлететь. И нежность эта душу сполыхнула. Могу ли я терпение набрать, когда у друга вера пошатнулась, или я смогу, не поняв, улететь? А все кругом живет и дышит красотою. Так хочется и мне богаче быть душой. Хочу, Господь, всегда я быть с тобою, любить людей любовью неземной.

О боли, не знали мы, что ли, о боли, нас болью кормили, питали, мы боль вместе с жизнью впитали, мы носим от боли мозоли, на сердце, на теле, на духе остались, как борозды в поле. Следы и нарезы от боли на вкусе, на зренье, на слухе. Мы с болью бывали, как дома, привыкли, сдружились, слюбились, как с мачехой грозной ужились, оскома от боли знакома. У всех у нас разные роли, порой и разные цели, порой мы от боли в постели, и не прекращаются боли. Когда-то они прекращались, бывали просветы бездолья, покоя, блаженства, раздолья. Мы боли, не помня, смеялись. А нынче они одолели, но есть и над ними победа. Христос их до смерти изведал, что в вечности мы не болели. Сдадимся пред болями, что ли? О, нет, никогда не сдадимся! Мы в вечное царство стремимся, где нет и помина боли.

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. И еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночной я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, и тяжело земная доля на плечи слабые слегла. Не попусти в цепях недуга остыть в тоске душе больной, но озари улыбкой друга неотвратимый жребий мой. Мои мучительные ночи отрадным сном благослови и на заплаканные очи повей дыханием любви. И если грудь в борьбе застынет, и враг смертельный яд страстей с насмешкой злобною заронит во глубину души моей, о Боже, замысел лукавый от мысли грешной отгони, наставь меня на путь Твой правый и душу верой осени.

Взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, Он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у уязвленных ног, и Он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет Он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, Он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, Он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, Он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с Ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе, молись, есть молитва внимающий, Он чуток к сердечной мольбе.

Тишь вокруг, туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал, и в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

Весть о младенце. Как раньше, в далекой той стране, свет Божьей звезды посиял во тьме. Не гаснет тот свет на мудрой тропе, но светит все так же ясно тебе. Младенец родился, пой хвалу, Сын Божий сошел к нам, молись Ему. Все громче звучит та песнь во тьме, все ярче тот свет в пути светит мне. Не меркнет тот свет о луче неземном, блеск дня не затмит лучей твоих. Во мраке смертных теней я иду, тот свет мне сияет, в нем силу я найду. На землю с любовью луч свой шлет, небесный мир всем сердцем несет. К младенцу вертень влечет меня, звезда Вифлеема, иду к нему я.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбленье несешь здесь в мире от друзей, тогда у Бога ты смиренье, проси для этих скорбных дней.

Трубный зов, дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире, богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Бредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

С меня начни, Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро. Начни, Господь, нас всех любви учить, зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать. Мы грех не научились побеждать. Начни готовить, нас тебя встречать. С меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди. Господь, меня веди. Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

«Вы миру свет! Вы миру свет!» — сказал Христос когда-то и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но Он — источник света. Нам надо быть подобными Ему, пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна, нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою, и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом среди растленья?

слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

«По дороге в небо». Этой осенью снова наш добрый друг и автор Иоганн Паульс отправился в свой отпуск в Омскую область и Казахстан. На благовестие. Сегодня мы публикуем его фоторепортаж из этой поездки. В Аполлоновке посетили выздоравливающего пресвитера Ивана Егоровича Янсена. Его отпустили врачи домой умирать. У него был запущенный рак внутренних органов с метастазами. Полтора месяца назад он плакал от боли, не мог лежать, не мог есть. Из 82 килограммов осталось 60. Приехал к нему брат Дикман и брат Иван Егорович. Изъявил желание, чтобы над ним совершили молитву по Иакову 5.14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». Брат помолился над ним, через день боли прекратились. И так до сегодня появился аппетит. Брат Иван Егорович ходит на собрание, делает маленькую работу по дому. Мы радовались. После беседы и обоюдной радости поблагодарили Господа. Поездка была благотворной и Господом благословленной. Цель этой поездки – распространять попутно Евангелие, то есть везде, где стоишь или идешь, где покупаешь или заправляешься, где бываешь у врача или на почте, или еще где. Каждому встречному дать трактат или сказать слово, или пригласить в церковь. Так говорит Библия. «Блаженны вы, сеющие при всех водах». Хотелось бы призвать к этому всех верующих в Господа. Йоганн Паульс.

впервые в сестре. Остался один сынок. Недавно в нашей поместной церкви по улице Осипенко, 16, города Петропавловск, Казахстан, были гости из Германии. Когда я на служении читала свое стихотворение, они заинтересовались и спросили, печатаюсь ли я где. Когда узнали, что нет, дали мне 2 номера вашей газеты «Забытый алтарь». Мне она очень понравилась, и не только мне. У нас есть семейная молитвенная группа. Собираемся по пятницам в квартире Касаткиной Людмилы Петровны. Вот мы с ней и решили выписать вашу газету. Одной мне 30 евро, не под силу. Я пенсионерка, 70 лет. Она инвалид по болезни, 55 лет. Вот мы вдвоем и решили сложиться и послать вам 30 евро. Пришлите, пожалуйста, нам номер вашего счета. Еще вы пишете про журнал «Сестра», но стоимость этого журнала не указана. Напишите, пожалуйста, сколько стоит этот журнал. Немного о себе. Я родилась в христианской семье. До войны отец был православный, часто выпивал, но на войне он стал истинным верующим. В детстве я читала папины стихи на служении, пела песенки, но в 10 лет тяжело заболела. После долгой, продолжительной болезни остались осложнения. Сильно упало зрение и слух. В 14 лет уехала учиться в Москву. Там, пока училась, посещала служение на Маловузовском. Папа мой был знаком с Каревым, Житковым, и меня с ними познакомил. Мне помогали материально, но я все принимала как должное, не благодарила Бога и не принимала его в свое сердце. После окончания фармацевтической школы меня направили в военный гарнизон в аптеку. Там познакомилась с солдатом. С ним после демобилизации уехала в Казахстан. Родилось 3 сыновей. Я больше жизни любила мужа и деток. Только теперь я поняла, что любила их больше Господа. В 1970 году Господь забрал у меня мужа, потом старшего сына, потом среднего. Остался у меня один сынок, Володя. В сентябре ему было 42 года. Он читает Библию, молится, как я когда-то, но Господа в сердце не принял еще. А 2 других сыночков у Господа. Андрей в 1997 году принял крещение, а Витя не успел, только покаялся. И с Андреем, и с Витей связано много слез и молитв о спасении их душ. И слава Богу, молитвы мои услышал Господь, как Он услышал молитвы моих родителей и привел меня к себе в 60 лет. 10 лет, как я служу моему Господу, и не перестаю благодарить за спасение, за его голгофские страдания. Вся моя жизнь за эти 10 лет записана в стихотворениях. Я благодарна Господу за этот бесценный дар. Так легко и радостно становится на душе, когда выплеснутся на бумаге все думы и переживания. Посылаю вам несколько стихотворений. Валентина Пермякова, Казахстан.

Бывает. Бывает. Вдруг меркнет сознание. Молитва, как солнечный луч, зажжется в душе покаянием. О, как наш Спаситель могуч! Сквозь рваные раны проступят лучистые контуры звезд, и боль разотрется, как в ступе, и к жизни протянется мост. Я не одна, и прикоснется тишина к моей душе тепло и нежно. Природы звонкая струна умолкнет где-то безмятежно. Я не одна, я не одна. Спаситель знает мои строки. Он не оставит никогда меня на волю бурь жестоких. Его кимвал своей струной всегда утешит одиноких. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем ниже склоняю пред ним я главу. И мысли моих быстроногую конницу смирением, кротостью тихо ловлю. Чтоб конница мысли меня не умчала в широкий, сверкающий гибнущий мир, закроюсь от бездны, Христа покрывалом, да будет Спаситель мне дорог и мил. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем тверже я верю в подвиг Его, тем чаще внимаю укором я совести, ведь в свете Иисуса не скрыть ничего, не скрыть помышления от взоров Христовых, а мысли летают, ой, как далеко. Но я со смирением кротким готова принять исцеляющую душу укор.

Говорят обо мне разное. Мне 67 лет, живу я в городе Нортхайм. Я читала Библию, Слово Божие, но для меня она была закрыта. Я ничего не понимала. В католической церкви я не находила покоя для души своей. Однажды была проповедь, и я, стоя на коленях, в сердце своем говорила: «Ты создала эту землю, людей, и что наполняет ее? В своем сердце и разуме я славила Иисуса. Вдруг настала такая тишина. Никого я не слышала. Не слышала молитвы окружающих, а услышала громкий голос: «Славы моей никому не дам». В сердце я почувствовала такую радость и легкость, необычное блаженство. Позже нашла церковь живого Бога. Библия стала для меня понятной и любимой. Я так люблю читать Слово Божие. Господи, разное говорят про меня. Ты баптистка, что за секта твоя? Я твердо верю, ты любовь и сила, и крепость моя. Ты прощаешь и исцеляешь меня. В моем сердце уверена я, ты живой для меня. Эту тайну ты открыл для меня. Славы моей никому не отдам. Твой голос своими ушами услышала я. Библия, Слово Божие Твое, дает уверенность мне. Я верю словам Твоим, как верю Тебе. И как хочу я служить для Тебя, помилуй, Господи, меня. Рима Риттер.

те же вопросы. Хочу сердечно поблагодарить за замечательную книгу стихов «Любови бледных». Читая о Боге в стихах, я часто удивлялась, и глаза наполнялись слезами. Особенно хочу сказать о стихотворении «Любовь бледных» стихово творение. Удивление мое было велико. Словно Господь ставит нам одни и те же вопросы, на которые каждый отвечает по-своему, в зависимости от состояния души, наших познаний. И у меня есть строчки, в которых почти же те слова, во всяком случае, очень созвучные. «Чудо сотворения» — мое стихов плетение, я хочу назвать, потому что не было и на свете не жило, но вот пришло рожать. Божие творение — мое стихотворение, иначе не сказать. Без его участия, без любви зачатия не могла б написать. Мария Дудар.

«Живем мы с миссией». Это пишет Лидия из эстонского города Раквери. Сообщаю, что журнал «Сестра» мною получен, за который сердечно благодарю. Только сразу не могла ответить, так как был у меня ремонт, а после заболела гриппом и бронхит обострился. Самочувствие до сих пор нездоровое. У нас осень вступила в свои права. Зима, думаю, будет морозная и продолжительная. Ну а теперь немного о себе. Живу с кошечкой Миссией. Она очень пугливая, так как в прошлом году была дикой. Но мышей умело ловит. Даже в городе кроты убежали. У меня есть маленький огородик с кустами смородины и крыжовника. В собрании хожу постоянно по воскресеньям. Состою членом баптистской общины, которая теперь именуется «Свободная». Лидия Петриенко, Эстланд.

после 10 лет. Вот и еще прошел один год со своими плохими и хорошими днями. Когда читаю о чужих судьбах и исповедания, то мои личные проблемы кажутся мне мелкими, и жизнь идет дальше. Хорошо, когда есть где душевную поддержку брать. Младшая дочь не умеет по-русски читать. Так я ей читаю, и она с удовольствием слушает. 14 октября она приняла крещение после моих 10 лет молений. Хочу и на этот год выписать забытый алтарь и сестру. Лариса Шефер.

Невыдуманные рассказы. На чужой земле. Светлана Тимохина. Осознание своей исключительности, непохожести на других пришло к Стасе еще в детстве. Правда, тогда ее называли Настей. Она часто слышала в свой адрес восхищенные возгласы взрослых. «Какая красивая малышка! А какая умница! Скорее всего, у нее блестящее будущее!» Жили они тогда в большом южном городе, где люди особенно эмоциональны. С самого детства Настя была почти полностью предоставлена самой себе. Почти сразу после ее рождения родители по инициативе Лидии, матери Насти, развелись. Отец, высокий военный чин, выпросив новое назначение, уехал в далекий восточный город. Залечить сердечную рану он решил немедленным вторым браком, о чем вскоре с торжеством сообщил бывшей жене. Но Лидия, красивая, эффектная женщина, особенно не огорчилась этим известием. Освободившись от брачных уз, она начала разгульную жизнь. Меняя наряды, цвет волос и поклонников, она совсем не заботилась о дочери, сдав ее на воспитание своей старшей сестре Лоре, у которой был взрослый сын. Настя очень полюбила мягкую, добрую маму Лору, как она стала называть свою тетю. В обществе сверстников Настя была неизменным лидером. Мальчишки уважали и побаивались ее, а девочки завидовали. Ее внешность, острый ум, особая обаятельность привлекали к ней людей всех возрастов. Среднюю школу Настя закончила на отлично. Легко поступила в трудный, престижный экономический институт. Именно тогда она сменила имя Настя на Стасю, оставаясь по-прежнему Анастасией. Вокруг было много Насть, а ей хотелось и именем подчеркнуть свою исключительность. При знакомствах она охотно рассказывала, что ее назвали так в честь известной кинозвезды Анастасии Кински. Институт она закончила блестяще, несмотря на то, что много времени отдавала развлечениям. Преподаватели восхищались незаурядными способностями Стаи, ее умением все схватывать на лету. После окончания института ее пригласили в аспирантуру. Диссертацию она защищала в Москве. К тому времени ее статьи по экономике публиковались в серьезных изданиях и вызывали одобрительный отклик у известных специалистов в этой области. Когда молодая кандидат экономических наук возвращалась в родной южный город, в аэропорту ее встречала Лидия с огромным букетом роз. «Настенька, прости меня, я очень хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Мне без тебя очень-очень плохо». Сердце у Стаси было мягкое, и она приняла решение со свойственной ей стремительностью. Обняв мать, прошептала ей в ухо: «Хорошо, успокойся. Я переезжаю к тебе, только не называй меня больше Настей. И еще, маму Лору я не оставлю совсем. Это было бы свинством с моей стороны. Буду иногда ночевать у нее». С восторгом, глядя на свою красивую дочь, счастливая и заплаканная Лидия приняла все ее условия. Но совместная жизнь не складывалась. Мать продолжала менять мужей и, несмотря на запреты Стаси, приводила их в дом, что вело впоследствии к ссорам.

той жизни, которую до сих пор высоко ценила. Все перестало радовать ее. В сердце поселилась какая-то необъяснимая тревога, как будто точащая ее изнутри день и ночь. Стася даже аппетита лишилась, а на работе иногда терялась в поисках нужного решения по какому-то вопросу, чего раньше никогда с ней не случалось. А тут вдруг мать задумала переезжать вместе с ней в Израиль на ПМЖ – постоянное место жительства. Стася поначалу была категорически против. «Ты еврейка, вот ты и уезжай, а я по отцу белоруска». Мать объясняла, что в Израиле национальность для иммигрантов определяется по материнской линии. Всячески старалась уговорить Стасю согласиться на переезд, ссылаясь на то, что и мама Лора уже переехала туда. «Все равно не поеду», — упрямилась дочь. «Что мне там на чужбине делать? Здесь у меня работа, друзья». Лидия начала оформлять документы для переезда, и Стася сдалась. Хоть они с матерью и ссорились, а все-таки родная кровь. Ей и подумать было страшно, что они разлучатся. На земле обетованной устроились для начала неплохо. Получили временное жилье. Лидии назначили хорошую пенсию по возрасту. А Стася, сдав экзамены и подтвердив свое ученое звание, в поисках работы встала на учет в центре занятости с гарантированной выплатой ежемесячного денежного пособия. Одно плохо. С местным языком возникли трудности. Английский знала почти в совершенстве, но вот иврит ей никак не давался, а без этого о хорошей работе нечего было и мечтать. После переезда в Израиль тоска и беспокойство в ее сердце усилились. Раздражало, что мать и другие знакомые, переехавшие сюда, вполне довольны хорошей дешевой едой и теплым климатом. «Ну что тебе еще надо?» – удивлялась Лидия. «Дома мы с тобой хорошо зарабатывали, но при этом даже бананы не всегда могли себе позволить. А здесь кушай сколько хочешь, купайся в море, и работать совсем не обязательно». «Ты что, животное?» – со злостью спросила Стася, резко сдувая с запотевшего лба густую челку. «Тебе что, кроме еды, ничего больше не нужно?» Мать не обижалась, улыбалась, продолжала с наслаждением есть крупную клубнику, доставая ягоды из стоящей перед ней большой тарелки. «Стасенька, успокойся, ты просто пока скучаешь без своих прежних друзей, без своей руководящей работы. Все будет хорошо, вот увидишь». Но через короткое время мать вдруг почувствовала себя нездоровой. После обследования у нее обнаружили тяжелую болезнь. Потребовалась срочная операция, которая прошла как будто успешно. Но через 2 недели Лидия умерла, мучаясь от страшных, непроходящих болей. Стася и не подозревала, что это будет так тяжело – остаться одной, без матери. Кроме того, теперь она должна была жить только на свое небольшое пособие. Пришлось найти квартирку похуже. Но больше всего она терзалась от того, что мать ушла от нее неожиданно, быстро. «Я не дала ей никакого тепла», — вдруг осознала она, вспомнив свои бесконечные ссоры с матерью. Ее сильно мучила совесть, сердце не успокаивали даже воспоминания о неблагодивных поступках Лидии. Отдушиной были поездки в соседний городок к маме Лоре, которая переехала в Израиль с семьей на год раньше Стаси. Но через несколько месяцев после смерти матери заболела и мама Лора, а вскоре умерла и она. Неожиданно для всех родственников и друзей. Страна

«Где все умирают?» — с раздражением думала о чужбине Стася, возвращаясь домой после похорон мамы Лоры. Как бы ей хотелось вернуться на родину или переехать куда угодно, только бы не оставаться в этой ненавистной ей стране. Ей казалось, что причина всех ее неудач – переезд в Израиль. Но изменить что-то она была не в силах из-за отсутствия необходимых для этого средств. Однажды Стася получила очередное письмо от своей давней подруги Юли. Она сообщила, что стала верующей, что ее жизнь очень изменилась после того, как она приняла Иисуса Христа в свое сердце. «Не буду даже отвечать ей», — со злостью подумала Стася, отбросив прочитанное письмо. «Одна подруга осталась у меня, и та стала религиозным фанатиком». Но старое крепкое чувство привязанности к Юле и любопытство к ее новой жизни взяли верх, и она написала ответное письмо, полное язвительных насмешек и упреков. Однако Юлю, похоже, совсем не задел резкий тон Стасиного письма. Не отвечая на ее колкости, подруга с любовью рассказывала о своих новых верующих друзьях, о желании жить и трудиться для Бога, которого полюбила всем сердцем. Искренним участием она интересовалась подробностями жизни Стаси. В конце письма Юля просила прощения за все, чем когда-то могла обидеть Стасю, и сообщила, что постоянно молится о ней. Ее как будто подменили, растерянно думала Стася, вспоминая гордый, заносчивый характер подруги и их прежние веселые денечки. Задумавшись о своей жизни, она вспомнила случаи, когда совершала плохие поступки по отношению к Юле. Но просить у нее прощения она не собиралась. Вот еще унижаться перед ней. Кстати, она моложе меня на 3 года. К тому же все это было очень давно, успокаивала себя Стася. Но совесть продолжала тревожить ее с новой силой. Зная, что Юля не может устроиться на работу, ухаживая за больной матерью и, видимо, испытывает большие материальные затруднения, она решила помочь ей. В очередном письме Стася сообщила Юле, что начала участвовать в одной распространенной игре и, проанализировав все варианты, надеется в скором времени выиграть 1 000 000 долларов. Третью часть которого она намерена выслать Юле. Подруга ответила, что благодарна Стасе за ее желание помочь ей. Но даже в случае крупного выигрыша она не примет ни гроша из этих нечистых денег. Юля посоветовала Стасе оставить игру, так как это наносит вред ее душе. И лучше начать серьезное чтение Библии для того, чтобы найти путь спасения. Недовольная этим ответом, Стася какое-то время не писала подруге, но потом заскучала по ее теплым дружеским письмам, полным любви и понимания. Переписка продолжалась. По совету Юли Стася начала читать Новый Завет. Ей нравилось описание чудес, который совершал Иисус Христос, исцеляя больных, воскрешая мертвых, спокойно проходя посреди толпы, грозящей убить его. Но ее смущали и даже вызывали недовольство проявления кротости и смирения в поступках Спасителя. Она никак не могла понять, почему он взялся мыть ноги своим ученикам. Великий Бог, сотворивший небо и землю, так унижал себя перед своим творением. Несогласная с таким поведением Христа, рассерженная Стася на время даже откладывала Библию. Сама она всегда желала быть заметной и почитаемой всеми. Ей казалось, что она на вершине счастья, когда ею восхищались и любовались. Сейчас она задумалась,
Может быть, все это ей только казалось? Ведь она утратила внутренний покой еще тогда, когда все складывалось как нельзя лучше. Возможно, причина ее постоянных депрессий связана не с переездом в Израиль. Но тогда в чем она? В одном из писем Юля объяснила ей, что душа человека создана для того, чтобы быть наполненной Богом, жить им и с ним. Ничем другим она не удовлетворится. Если человек не желает обращаться к Богу, душа его томится, вздыхает и тоскует до тех пор, пока не перейдет в вечность, в вечную мучительную разлуку со своим Творцом. Впервые Стасе захотелось заговорить с этим неведомым Богом, и она робко спросила, закрыв глаза: «Что мешает мне понимать тебя?» Ответом ей была тишина. Не открывая глаз, она вспоминала свои ссоры с мамой, свои злобные выпады в письмах к Юле, свои постоянные насмешки над окружающими, свое неудовлетворенное желание везде и всегда быть в центре всеобщего внимания. Вдруг очень быстро Стася ощутила собственное духовное уродство, как бы выйдя из себя, увидела себя со стороны и ужаснулась. Открыв глаза, она резко повернула голову к стене, где висел ее автопортрет. Красивое лицо с насмешливым, высокомерным взглядом, в тонких, изящных пальцах, длинная сигарета. Ей показалось, что над ее фотографией возникла надпись. Слово, написанное на стене огромными, слегка колеблющимися блестящими буквами «Гордость». Это слово заняло почти всю стену и даже наползало на потолок. Оно как бы нависло над Стасей, готовое упасть, придавить ее своей тяжестью. Страха у нее не было. Напротив, осознав, что это слово есть Божий ответ на ее вопрос к нему, она поняла, что Бог заговорил к ней и внутренне напрягалась, ожидая и желая его слышать. Но он молчал. И тогда Стася поняла, что показавшееся ей слово на стене обозначает ее настоящую сущность и является стеной, разделяющей ее с Богом. Испугавшись, что Бог уйдет, так и не открыв ей самого важного, она опять обратилась к нему и, низко опустив голову, прошептала: «Господи, не уходи! Я не хочу быть гордой!» Стася подняла голову и медленно встала с колен и, подойдя к фотопортрету, сняла его с гвоздика. Потом взяла ножницы и с трудом вытянула гвоздик из стенки. Но тяжесть на сердце не проходила. Стася опять опустилась на колени и заговорила с тем, присутствие которого ощущала так близко. «Господи, я всю жизнь считала себя лучше всех. Я желала, чтобы люди восхищались моей красотой и незаурядностью. Многие высоко ценили мои достоинства. Но почему в конце концов я погрузилась в эту непроходящую тоску? Если бы не письма Юли, меня бы давно бы уже не было на этой скучной земле. Прости меня за все. Ты, который остановил меня на самом краю пропасти. Ты, Боже, я знаю теперь, освободишь меня от этой злобы, которая живет во мне. Господи, научи меня мыть ноги другим». Когда Юля начала читать очередное письмо от своей подруги Стаси из далекого Израиля, в ее глазах заискрились слезы радости. «Юленька, от кого письмо?» — спросила, увидев синий конверт на столе, вошедшая в комнату мать. «Из Израиля, мама, от Стаси». Не отрывая от чтения, взволнованно проговорила Юля и затем, подняв заплаканное сияющее лицо, с торжеством добавила: «От моей дорогой сестры в Господе».
Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».